0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас прогуляться по Алексеевской улице. Около 1840 года строительный подрядчик Василий Климович Мичурин построил каменный двухэтажный корпус торговых бань, оформив угол улиц Дворянской, ныне Октябрьской, и Алексеевской. В 1870 году он приобрел на имя жены соседний участок и присоединил к баням каменный двухэтажный дом, который позже продал купцу Ермолаеву под гостиницу. В начале 1890-х годов к дому Ермолаева был надстроен еще один этаж, а рядом пристроен еще один двухэтажный дом, в котором разместился ресторан «Не рыдай». Этот ресторан славился отменной кухней. После революции в мичуринских банях и в гостинице Ермолаева разместилась народная консерватория. В 2000 году на доме установили мемориальную доску в память о том, что в Нижегородском музыкальном техникуме с 1925 по 1929 годы учился композитор Борис Андреевич Макроусов. Следующую часть улицы раньше занимали владения князя Грузинского. На Алексеевской находилась усадьба князя, состоявшая из деревянного двухэтажного дома и двух флигелей по бокам. Затем усадьба перешла к дочери князя, графине Анне Георгиевне, в замужестве Толстой. Украшал усадьбу огромный сад с фруктовыми деревьями. Это было излюбленное место гуляния благородной публики. От усадьбы до наших дней сохранился лишь деревянный флигель. Он стоит на пригорке в некотором удалении от улицы. Это дом номер 20. В начале 20 века к нему было пристроено каменное крыльцо. Напротив усадьбы Толстой мы видим 23-й дом, дом Придилова. Крестьянин Владимир Семенович Придилов купил на этой улице участок земли и решил построить тут двухэтажный доходный дом. В решении главного фасада были обильно применены формы вошедшего тогда в моду модерна. Овальные линии проемов и элементы декоративно-художественного убранства, в том числе кованые ограждения кровли. Первый этаж дома занимали торговые лавки и сводчатый проезд во двор по центру, над которым была помещена вывеска «Дом В.С. Придилова». На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Режиссеры Владимир Краснопольский и Валерий Усков, снявшие киноэпопею «Вечный зов», сыграли решающую роль в творческой карьере актера Петра Вильяминова. Именно они, увидев его в спектакле Свердловского драмтеатра, пригласили провинциального артиста на главную роль в свою предыдущую картину «Тени исчезают в полдень». Этот фильм, принесший Вильяминову известность, позволил ему перебраться в Москву и поступить в театр «Современник». К своей роли в фильме «Вечный зов» Вильяминов отнесся со всей ответственностью. Творческий процесс тогда был во главе всего. Создатели фильма не особо беспокоили соблюдением графика съемок. Они могли себе позволить углубленно вникать в материал и тратить на создание достоверных кинообразов столько времени, сколько потребуется. Петр Вильяминов вспоминал: «В те 10 лет, пока снимался «Вечный зов», со мной происходили невероятные вещи. На съемках я иногда чувствовал: нет, этих слов Поликарп сказать не может. Так поступать не станет». Вызывали Анатолия Иванова, автора сценария, и он переписывал диалоги некоторых сцен. «Я как-то ему сказал: знаешь, ты меня как будто снова крестил. У меня теперь два новых имени. Захар, это из «Тени исчезает в полдень», и Поликарп из «Вечного зова». Два дорогих имени, любимых».
4: «Помешался ты в уме, Поликарп. Думаешь, не знаю я, что по селу болтаешь? Мироед, мол, Кафтанов. А того не понимаешь умишком своим, что на таких вот, как я, к примеру, все и держится. Вся империя российская держится. Мы опора ее».
5: «Ведь опору-то вышибить можно, Михаил Владимирович. Чайку не хочешь?»
4: «Вышибить? А пупок не развяжется? Это, стало быть, ты не на меня, а на всю империю российскую замахнулся. Ну, скажи-ка ты мне, голова с ушами, а полиция, жандармы, скажем, армия та же, с ними как, глазатики будете?»
5: «Умный ты человек, Михаил Лукич, я всегда это говорил. Спрашиваешь глупо до невозможности. Армия-то кто? Опять же глазатики, вы им пушки, пулеметики сами в руки дали. Ружье переверни, оно и... А? Большая промашка».
4: «Да, ружье повернуть-то можно. Это понять нетрудно. А человека как повернешь?

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Фамильная ценность.
2: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Истоки семейного наименования Герасимова восходят к греческому слову «герос», которое переводится как «почесть». Греческое имя «Герасимос» в переводе «почтенный» пришло на Русь в X веке с христианством, и на русской земле стало звучать как «Герасим». В церковном календаре святцев 17 марта, например, поминается преподобный Герасим Вологодский, первый вологодский чудотворец. Считалось, что если 17 марта, в день Герасима Грачевника, прилетят грачи, то снег сойдет уже через месяц. В качестве фамилии могло закрепиться притяжательное прилагательное, в котором суффикс «ов» указывает на отца. Герасимов означает «сын Герасима». В памятниках письменности фамилия Герасимов впервые упоминается в XVI веке. Третьяк Герасимов, сын Касаткин, московский гость.
1: Фамильная ценность.

0: когда-то». Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Картина города позднесредневекового была бы неполной, если бы мы поподробнее не остановились еще на одном элементе застройки – это тюрьма. Сведения о длительном заключении в специальных зданиях провинившихся преступников имеются еще со времен Древней Руси. Для достаточно ранних средневековых источников чаще всего упоминается такое слово, как «поруб» или «темница». То есть, по всей видимости, какой-то без окон сруб, может быть, даже вставленный в землю, где томились узники. Но более подробно о тюремных порядках, о своеобразном быте заключенных мы узнаем из документов уже только XVI и XVII века. То есть речь пойдет о том времени, когда суд вершил воевода. При этом я хочу обратить внимание на то, что для этого периода суд не был публичным. И не всегда были публичными сами наказания, которые предписывались судом. Попробуем себе представить, как все это происходило. Обвиняемый представал перед воеводой его помощниками, которые допрашивали его, как пишут источники, просто или с пристрастием, то есть с применением пыток. Непременным участником судебной процедуры был заплечный мастер. Не надо переводить, кто это такой, понятно. Попросту палач. Причем очень интересно, что городского палача избирали горожане, и далеко не все хотели эти функции выполнять. По крайней мере, мы знаем, что в том же самом городе Шуе, который я упоминала, в 1649 году, палач дружинка Ульянов сбежал безвестно, а иного палача на его место нет. Так что вот наше представление о том, что определенная часть средневекового населения могла быть достаточно кровожадной и с удовольствием выполняла такие вот зверские функции, оно не всегда соответствует действительности. Интересно, что в середине 17 века Алиарий писал: «Состоять палачом у них, то есть у русских, раньше считалось позорным и бесчестным, как, пожалуй, и теперь. Общество кнутобойцев и палачей теперь также избегают честные люди». Когда ощущается недостаток в палачах и требуется произвести большие экзекуции, цех мясников обязан отряжать из своей среды нескольких палачей. Понятно, на кого могла быть возложена такая функция. Однако вот это вот упоминание Алиария, оно не подтверждается письменными источниками. Мы знаем, что существовала практика выбора палачей по царскому указу. В некоторых случаях эти функции возлагались на служилых людей. Но так или иначе, я думаю, мы не ошибемся, если все-таки согласимся с Алиарием в том, что отношение к палачам было очень у общества таким недоброжелательным, что ли, и выполнять эти функции, как и он пишет, желающих много не было. В крупных городах, где было много судных и приватных дел, должно было быть и много и судей, и палачей. Например, в 60-е годы 17 века в Москве было заплечных мастеров с 50 человек, и давалось им годовое жалование, то есть они, как мы сейчас сказали, были на бюджете. Их так поддерживали в этой должности. При этом отмечалось, что в палачи ставится всякого чину, кто похочет. Опять же, я обращаю на это внимание, значит, первоначально как бы принцип добровольности здесь тоже соблюдался. А вот интересно, что касается судей и суда, то источник пишет так. «Суд ведают выборные дворяне, которые по старости негодны в строй», то есть которые уже по возрасту к воинской повинности негодны. А степень их юридической, скажем так, подготовленности здесь, видимо, роли не играла. Наиболее распространенной мерой наказания было заключение в тюрьму. Часто оно сочеталось и с телесными наказаниями. В зависимости от того, насколько был велик город и насколько была велика в нем преступность, городские власти могли обходиться одной тюрьмой или устраивали в городе несколько тюрем сразу. Содержанием тюрем ведали тюремные целовальники, а непосредственную охрану несли сторожа. Кстати, наличие тюрьмы в Нижнем Новгороде известно по Песцовой книге. Так что мы можем то, о чем сейчас пойдет речь, применить и к Нижнему Новгороду. Тюремный целовальник, обратим внимание, был обязан, цитирую, «никаким воровством не воровать, зернию и картой не играть, не пить и не бражничать, корчмы не держать, из города, не дожив сроку, не сбежать, и над тюремными посидельцами всегда смотреть накрепко, а тюремных сидельцев ночною порою и в день на кабак и по петухам не отпускать, а в ночи тюремных сидельцев в тюрьме запирать, и железо, ножей, топоров, пил и трезубов, и всякого ружья держать не давать. И самим им никакого вострого железа в печеном хлебе, в рыбниках и калачах и пирогах некоторыми мерами не поднесть. Для своей бездельной корысти посидельцев из тюрьмы ни единого человека не отпускать, а в мир по милостыню выпускать скованных в железе с караулами, а пьяного питья в тюрьме держать не давать. Вот я бы обратила внимание здесь на перечисление всех запретительных действий, потому что они очень интересны. В каком плане? Когда в документе появляется перечень этих запретительных действий, этих или каких-либо других, о чем это свидетельствует? О том, что именно они и имели место быть, потому что запрещается то, что существует, но недопустимо, чтобы оно не допускалось. Поэтому вот из этого достаточно пространного описания вырисовывается очень колоритная фигура тюремного целовальника, который, я бы даже сказала, наверное, опять-таки не для всех, но для отдельных сидельцев в тюрьме не такого уж и жесткого пребывания. Инструкция сторожу составлялась примерно в тех же выражениях. Единственное, что здесь не были упомянуты хлеб и пироги, в которых запрещалось передавать запеченное в них оружие, которое нужно было проверять. Зато среди запретных предметов упоминаются шилья и веревки. Ну вот, все понятно, так ведь, да? И сказано также, что сторож обязан к тюрьме никого ни с каким воровством не припущать и на кабак тюремных сидельцев не водить. Вот когда я читаю эти строки, я себе представляю прямо противоположную картину. Это значит, что среди сторожей были такие, что приходилось запрещать, которые вы слушаетесь, тюремных сидельцев водили на кабак. Представьте себе такую картинку. В голове не укладывается, но, видимо, по жизни оно и было. В инструкциях довольно ярко обрисованы тюремные порядки. Из дополнительных источников можно узнать еще кое-какие, я бы сказала, пикантные подробности. Видимо, заключенного взыскивался при заключении в тюрьму некий денежный взнос. Влазное. А при выходе еще и выкуп. Потому что есть жалобы. В частности, однажды солдаты обратились к воронежскому архиепископу Митрофану, были сосланы за какие-то провинности в Азов и помещены временно в воронежскую тюрьму. Вот они ему писали: «А ныне, государь, преосвященный архиепископ, сидим мы в Воронеже во строге в тюрьме и просим за нас влазное», то есть, видимо, чтобы архиепископ заплатил за них этот взнос, «и бьют за влазное нас на провиже беспрестанно, а влазного нам заплатить нечем, и помираем голодной и холодной смертью, платья никакого на нас нету». Ну, мы бы сказали так, выбивали из них эти деньги любыми способами. Было и такого. По всей видимости, вот это влазное и выкуп шли местным властям, и поэтому сидельцы обращаются не на государева имена, а именно к архиепископу. В частности, немалую долю этих взносов получал наверняка и воевода в рамках своего кормления. Сумма зависела от его произвола. Жители города Козельска, который мы уже упоминали, в своей жалобе на воеводу среди других злоупотреблений указывают и на то, что он безвинно сажает в тюрьму, и тюремщики на нас влазные емлют, и из их тюрьмы емлют выкупы большие. То есть сажают безвинных людей в тюрьму, чтобы потом с них требовать выкуп. Конечно, они еще более глубокую историю имеют, но я хочу сказать, пороки нашего современного общества и нашей современной жизни, какие они имеют глубокие корни, и как они еще существовали в средние века. Особенно тяжело приходилось заключенным в тюрьме женщинам. По всей видимости, отдельная женская тюрьма была не во всяком городе. Но вот такие вот повседневные картинки из жизни и быта, они показывают, что в любом средневековом городе и в более раннем, и в позднесредневековом городе жизнь складывалась из самых разных повседневных мелочей, которые могли носить и ярко-праздничный характер, могли носить характер, как мы сейчас сказали, криминальный, или, наоборот, были связаны с тем повседневным бытом, который имеет место, пусть в современном окрасе, в нашей сегодняшней жизни. Нам с вами пора покинуть город. Посмотрите на часы. Время уже подходит к тому часу, когда ворота в городе будут заперты, и нам с вами придется в нем остаться до следующего утра. Обычно, в переводе опять на наш временной счет, для посещения город закрывался, и ворота запирались примерно где-то около 16 часов.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. 24 февраля 1743 года родился русский флотоводец адмирал Федор Ушаков. Он стал единственным в мире флотоводцем, который не проиграл ни одного сражения и при этом был канонизирован церковью. Он одержал победу в 43 боях и, что самое удивительное, не потерял ни одного корабля, и ни один его матрос не попал в плен. Путь Ушакова к славе был необычен. В 1780 году ему предложили престижную должность командира императорской яхты, сулившую скорую карьеру при дворе. Однако молодой офицер счел такую службу скучной и добился перевода на боевой корабль, редчайший случай в истории. Позже турки будут с ужасом называть его Ушак-паша, а знаменитый адмирал Нельсон восторгаться его тактикой. Но Ушаков был страшен лишь для врагов. Во время эпидемии чумы в Херсоне он вывел всю команду в степь, разместив в палатках, и тем самым спас сотни жизней. Первую награду он получил не за битву, а за борьбу с эпидемией. Свое жалование он тратил на питание матросов и строительство Севастополя. Окончив путь в чине адмирала, он удалился в Сноксарский монастырь, ведя скромную жизнь благотворителя. Сегодня святой праведный воин Феодор Ушаков считается покровителем российского флота. Море хранит память о кораблях, история хранит память о героях, а сердце народа хранит память о тех, кто жил ради Отечества и ради

и Бога. Среди них святой праведный воин Федор Ушаков. Отметим, что в этом году исполняется 25 лет со дня его канонизации. Предлагаю вашему вниманию свое стихотворение «Ушаков, непобедимый адмирал».

0: Есть память у моря, что знает о всех кораблях. Истории память хранит о царях и героях. А что же народная память? В каких именах находит она полноту тишины и покоя, и доблести ратной, и святости, и доброты, и благородства, и смелости, и сострадания, немеркнущие славы знамена, земные венцы, и лавры Христовой любви, неземного сияния. Да, есть одно имя, что с морем роднит корабли, Россию с победами, душу с Андреевским флагом, выходят на палубу, честь отдают моряки, и неприятель трепещет пред тем адмиралом. Непобедимый его называют в веках святой Феодор Ушаков из дворянского рода. Есть память у моря, что знает о всех кораблях, но дольше морей полноводная память народа. И больше страниц, испещренных чередою побед, его христианское сердце. Вот крепость и сила. И пусть не сомкнется в морях запечатанный след от славных побед ушаковских, от русских флотилий.
1: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. «Стена». Город и война. Год 1609. Сентябрь. Продолжение.
2: На каждом из стрельцов, словно на параде, была новенькая блестящая на солнце униформа. Длинный, ярко-малиновый, шитый золотом кафтан. Высокая того же цвета шапка, отороченная мехом. На ногах начищенные до блеску кожаные сапоги, щегольски загнутыми кверху носами. Когда покойный Иоанн Васильевич самолично придумывал стрелецкую форму, то в ней полагалось вперед всего в Кремле на часах стоять, глаз радовать, да послов иноземных великолепной одинаковостью поражать. Форма та была придумана не для войны, больно хороша. К слову, ни в одном из европейских государств никакой единообразной военной одежды не было и в помине, ни в войсках, ни даже при дворе. Лишь полвека спустя набросит кардинал Ришелье поверх своих гвардейцев одинаковые плащи с крестом, а после собезьянничают то у него и королевские мушкетеры. Да и то, только короткий плащ сверху, ибо заставить гордого дворянина целиком рядиться в одинаковое со всеми невозможно, а простого солдата накладно. Так что Грозный, создавая, оснащая и заодно наряжая новые стрелецкие приказы, провел, как бы сказали его потомки, в московской армии разом и модернизацию, и инновацию. В бою же за место яркого кафтана у каждого из стрельцов обычно был надет панцирь. У командиров — дорогой доспех кавалериста, бехтерец со сплетенными в кольца мелкими пластинками или же юшман с более крупными пластинами. А кто помоложе да победнее, у тех всего лишь тегеляй, простеганный войлок которого — набит конским волосом. Так оно всегда и было. Но сейчас, в первый бой у ворот, воевода отправил своих стрельцов разодетыми словно на парад. «Ничего, пускай издалек Сигизмунд моих молодцов видит», — ухмылялся Шейн. «Ляхи попрут с крыльями своими и гиками, а мы молча, но тоже во всей красе. У них пускай будет психическая атака». На этом самолично придуманном мудреном выражении Шейн довольно покосился на слегка задаченного доводчикова, голову стрелецкого приказа. «А у меня будет психическая оборона». Кавалеристы так и не поняли, что за новое сверхоружие им противостоит. Вся сотня венгерской полевой кавалерии полегла на подступах к Авраамиевским воротам крепости Смоленск. За этим избиением король Сигизмунд III Ваза наблюдал через узкий глазок подзорной трубы. Покрываясь мелкими каплями пота, он видел, как последний из всей сотни, молоденький корнет, вооруженный только трубой, единственный доскакал до бородатых стрельцов. И встал, не зная, что делать. Король видел, как стрелец взмахнул клинком своего бердыша перед мордой серого коня, как встал конь на дыбы и помчался назад, к польским позициям. В спину корнету никто не стрелял. В своих алых кафтанах, в полном вооружении, колонна стрельцов разом, как единое существо, развернулась, и словно сказочный дракон, извергавший из пасти смертоносный огонь, заползла в свое логово, зияющий проем ворот. Кровавая мистерия длилась и длилась, не давая опомниться ни тем, ни другим, не останавливаясь, не оставляя времени понять, в реальности или в кошмаре все происходит. В воздухе висел невыносимый, лишающий слуха грохот, протяжный вой летящих ядер, их глухие удары, рев человеческой толпы, полный ярости и исступления, чудовищная музыка безумия. Но один звук порой перекрывал все это грохотание. Гулко и басовито, не умолкая ни на минуту, гудел над осажденным городом большой колокол Мономахова собора. С самого начала осады Санька, прибившийся к пушкарям, при них и находился. Здесь, на стенах, среди адского шума и смерти, он почему-то чувствовал себя уверенно. Во всяком случае, увереннее, чем в ночном лесу, когда убежал от дядюшкина гнева из имения, увереннее, чем в захваченной поляками деревне, когда застрелил первого в своей жизни врага. До поры до времени работа войны казалась мальчишке некой игрой, страшной, но увлекательной. От природы Санька был ловок, как кошка. С этой кошачьей ловкостью он носился теперь по поручениям пушкарей, выполняя их споро и точно. Ему даже не нужны были лестницы. Он спускался со стены и взбирался на стену по веревкам, на которых поднимали боеприпасы. Пушкари — люди бывалые. Сперва кто-то посмеивался в бороду, глядя на снующего среди них мальчишку. Но вскоре он сделался незаменим в кровавом ожесточении битвы. «Санька, воды! Санек, пороху мало! Сашка, Фролу убила, подмена нужна! С фитилем-то сладишь ли?» Отдохнуть пушкарям в эти дни не удавалось. Порой оглохшие, в ожогах, с перевязанными ранами, они по двое-трое, шатаясь, спускались вниз в устроенную возле стены землянку, где, напившись из ковша, с трудом заставив себя проглотить кусок хлеба и пару ложек похлебки, валились прямо на землю. Поспать час или два и вновь туда, наверх, на помощь товарищам. Санька спускался вместе с пушкарями, наверное, реже всех. Он в самом деле меньше уставал. Спал, привалившись к чьему-то плечу, вскакивал, будто кем-то разбуженный, и возвращался к пушкам. С собой мальчик каждый раз прихватывал воды и кусок холста. У каждой пушки стояли по два ведра с водой. Одно, чтобы промывать ствол, другое, чтобы пить. Холст расходился на перевязке. При этом на самом Саньке не было ни ссадины, ни царапины. «Чаю, не заговоренный ли ты, Сашуля?» — спросил его то ли на второй, то ли на третий день боя старый пушкарь. У него самого сгорело полбороды. Лицо с этой стороны было обожжено, а обе руки замотаны так, будто летом надел он бараньи рукавицы. «Да не заговоренный!» — возмутился мальчик. «Нельзя православных людей заговаривать, это мне старец святой сказывал. Отмоленный я». Несколько раз мелькал среди порохового дыма знакомый силуэт белого сокола. Раз мальчик увидал, как сокол метнулся к взбирающемуся на край стены татарину, зажавшему в зубах саблю. Птица ринулась прямо в лицо наемнику, и тот, завопив, перехватил саблю в руку, взмахнул ею. Не попал. Зато потерял равновесие и с криком полетел вниз, увлекая за собой осадную лестницу, которую неудачно подцепил ногой. Спросить, видит ли сокола еще кто-нибудь, было некогда. Да и к чему? Наверное, видит. Просто не придают значения, ну, птица и птица. Хотя других птиц здесь, где царила одна только смерть, почему-то не было. Спускаясь вниз, Санька примечал, как меняются люди, пришедшие помогать военным. Сперва посадские да крестьяне, успевшие прибежать сюда из окрестных деревень, сжались к стене, вздрагивали, слыша вой летящих ядер, и шарахались от фонтанов земли, вздымавшихся там, куда эти ядра попадали. И чего шарахаться, если уж упало? Но постепенно их страх притупился. Они ловко подносили из погребов плетенки с порохом, держать его в запасе на стене и возле стены строжайше запрещалось, подкатывали и укладывали в корзины ядра, чтобы затем поднимать их с помощью воротов наверх, туда, где они были нужны непрерывно. Слышались даже шутки и смех, чего вначале не было вовсе. Здесь было много женщин. Посадские бабы и крестьянки резали на полосы холсты для бинтов, сноровисто перевязывали раненых, готовили тут же на кострах похлебку, таскали ведрами воду. В какой-то момент мальчик увидал среди этих женщин Катерину, родню самого воеводы. Она тоже занималась приготовлением бинтов, да еще и расставляла на деревянной скамье какие-то горшочки, видать, с зельем для остановки крови. Один такой Санька носил на стену. Пушкарю прострелила ногу, кровь лила ручьем, и чтобы спустить его со стены, сперва надо было перевязать. «Вот диво-то!» — — подумал Санька, невольно восхищаясь Катериной. «Кому бы кому, а ей-то, боярышне, лучше бы в тереме сидеть, бой пережидать. А воевода-то знает ли?» Но тотчас его мысли отвлеклись от боярышни Шейной. Он увидал другую женщину. Та несла к стене короб с хлебом. Непослушный алый платок сползал с ее головы, приоткрывая ночную черноту густых волос. Но глаза были еще чернее. И до чего же большие! Санька прежде думал, что такие только где-то в Европах на картинах рисуют, да в чудных книжках, где сказывается про богатырей да красавиц. В доме боярина Дмитрия Станиславовича были такие книжки. Лицо девушки тоже казалось нарисованным. Очень уж красивое. Она запыхалась, полные вишневые губы приоткрылись, и можно было видеть красоту ровных, сахарно-белых зубов. Григорий, искушенный в европейской словесности, назвал бы такие зубки жемчужными. Но Санька подобных выражений не знал. Он просто замер, пораженный никогда прежде не испытанным чувством. Точно кто-то распахнул перед ним запретную дверь и показал, какие сокровища есть в Божьем мире. Не где-то, не за морями, не на краю света, как во все тех же сказках. Здесь, рядом. Только дотянись. Женщина поставила короб, выпрямилась, давая отдохнуть уставшим рукам и спине, и стало видно, как упруго поднимается ее грудь, волшебно обрисованная алой тканью сарафана. В свои неполные 13 лет Санька не мог понять, что с ним происходит. «Как ее зовут?» — подумал он. «Спросить? Да разве ж можно? А сердится еще».
3: «Варвара, ты тут? Вот уж кого не чаял увидеть!»
2: Это воскликнул один из пожилых посадских мужиков, занятый перекаткой пушечных ядер. Удивленный появлением красавицы, он даже прервал свое занятие и помог женщине поставить тяжелый короб на землю.
4: «Здравствуй, соседушка, Карп Тимофеевич!»
2: Смуглянка приветливо заулыбалась, ослепляя своими зубками.
4: «Да где ж быть-то мне? Сгорел посад, дом мой сгорел, все, что с мужем трудом нажили, все пропало. Хорошо, Данила мой не увидал».
2: «Данила бы новое нажил». Старик вздохнул, возвращаясь к своему занятию, однако же глаз не отрывая от Варвары.
3: «Справный был стрелец. Да вот, голову сложил. Но ты уж у нас баба-ягодка. Может, еще за кого выйдешь, как война кончится? А может, кто и пособит тебе? Есть ведь кому пособить-то?»
4: «Может, статься и есть».
2: Варя стрельнула в мужика глазами. «Да только мое это дело. Данилушку своего я не позабыла еще. Вот и помогаю здесь таким же служилым людям».
3: «А я было подумал, друга сердечного искать пришла. Сердечко тревожится».
2: «Оставь бабу в покое», — одернула бойкого мужика, слышавшая весь этот разговор Катерина. «Она себя не жалеет, как все здесь, а ты ее цепляешь». Посадский пристыженно замолчал, а Варя, обернувшись, всплеснула руками.
4: «Батюшки Светы! Боярышня! Катерина Ивановна! Ты-то по что пришла, душенька? А ну, как убить могут! Какое горе-то будет воеводе! А жениху твоему Андрею Савельичу!
2: Война на всех одна, голубушка!» Не резко, но твердо возразила Катерина. «Брат отца моего в бою, значит, и я в бою. Что можем, то мы, бабы да девки, делаем. А откуда ты имя моего суженого знаешь?»
4: «Да кто ж не знает?» — удивилась Варвара.
2: «Это мы, люди незаметные. А уж с кем племянница воеводы под венец собирается, всему городу ведомо». Так Санька сразу узнал и имя смуглянки, и то, что она посадская вдова, схоронившая, стало быть, не так давно мужа-стрельца. Ему хотелось послушать еще. Может, он и сам не понимал для чего, узнать, где поселилась Варвара. Но на это уже не оставалось времени. Надо было возвращаться на стену, туда, к пушкарям, изнемогавшим в жару и пороховом дыму. И мальчик, ухватившись за веревку, полез наверх. На этот раз, охваченный волнением, он не заметил метавшегося вокруг него белого сокола, не услыхал его тревожного крика. Зато услышал, как внизу принялся вопить дурачок Ерошка. невесть откуда вновь явившийся и заладивший совсем уж нелепую и неуместную среди раны крови песенку. «У моей лушечки сладки помпушечки, на воскресенье жду угощения». «Поди вон, дурак!» — прикрикнул на него пожилой крестьянин. «Чего тебе тут вздумалось? Нашел место!» «Да он нынче все под ногами только и вертится», — отозвался кто-то из посадских. «То 2 дня и видно не было, а тут объявился. Оголодал, что ли? Я был у Авраамиевских ворот, мы там новые створы сладили, будем наглухо врата забивать. Так он и там пел да плясал. На стену залез, пушкари согнали. Убьют болезного, стыдно будет. Сейчас только едва в пороховой погреб не сунулся. Еле прогнали». «С этого грохота у здравых-то людей разум мутится, а он и так богом обиженный. Вот и вовсе верно повредился», — вздохнула возившаяся с похлебкой баба. «Подь-ка сюда, Ероша, я тебе миску налью. И ступай себе». Потом грохот усилился, и взбиравшийся по веревке Санька не слышал более ничего. «Вот тебе болезный свистулька, а вот тебе и леденец. А на зеливые склады снова пойдешь?» «Гонят стрельцы Ерошку. В грудь белую палкой ткнули. А я тебе лошадку подарю, расписную. Будешь скакать, людей веселить. Пойдет Ерошка, возьмет Лукошка. А боярин его не оманет?» «Я не боярин. Бояр вон на всю Россию 3. Да чего тебе, дураку, объяснить? Не обману, иди уж. Боже мой, как грохочет, как грохочет. Кто что зелье бесовское выдумал, порох этот? Эх, уйдет вода из колодцев. Точно уйдет».
1: Продолжение следует.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Джимми и Джемми. Ни для одной Поллианны эта зима была очень трудной. В Бостоне Джимми Пендон, несмотря на свои напряженные старания занять время и мысли, обнаружил, что ничто не затмит смеющихся голубых глаз, которые постоянно стояли перед его взором. Ничто не могло стереть из памяти знакомый веселый голос. Джимми признался себе, что если бы не миссис Керрию, жизнь не имела бы для него никакого смысла. Но даже там у нее постоянно был Джемми, а это всегда напоминало о Поллианне. Убежденный, что Джемми и Поллианна любят друг друга, а он обязан отойти в сторону, предоставив калеке свободный путь, он запрещал себе возвращаться к этим мыслям. И Джемми, и миссис Керрию получали от нее письма. И когда они говорили о ней, он заставлял себя слушать, но при первой же возможности старался сменить тему разговора, а сам очень редко посылал короткие весточки. К счастью, он хотя бы оставил Бернксвиль и опять учился в Бостоне. Быть так близко к Поллианне и в то же время так далеко от нее, он большего не смог. В Бостоне его неспокойный разум лихорадочно искал какого-нибудь занятия, и он в буквальном смысле ушел с головой в планы миссис Керрию. Любую свободную минуту он посвящал этой работе, чему миссис Керрию была безмерно рада. Так прошла зима, наступила весна, радостная, цветущая весна с нежными ветерками и ласковыми теплыми ливнями. Бледно-зеленые бутоны превратились в благоуханные цветы. Вроде бы все предвещало радость, хотя в сердце царила мрачная холодная зима досады. Если бы они скорее объявили о помолвке, все чаще и чаще повторял он про себя. Если бы я в чем-то мог быть уверен, мне было бы полегче. И вот в конце апреля его желание исполнилось наполовину. Он в чем-то стал уверен. Случилось это в субботу в 10 часов утра, когда Мэри проводила его в музыкальную комнату обычными словами. «Я доложу миссис Керрию, что вы здесь, сэр. Я думаю, она вас ожидает». Войдя в музыкальную комнату, Джимми растерялся, увидев сидящего за пианино Джемми, который упирался локтями в подставку, опустив голову на руки. Джимми тихонько повернулся, чтобы удалиться, когда юноша, сидевший за пианино, внезапно поднял голову. Щеки его пылали, в глазах отражалась лихорадочная тоска. «Что случилось?» — пробормотал ошеломленный Джимми. «Случилось?» — воскликнул Джимми, поднимая обе руки, в каждой из которой было по вскрытому письму. «Случилось! Что бы ты подумал, если бы всю жизнь находился в тюрьме и вдруг увидел, что ворота широко распахнулись? Разве ты не предложил бы девушке, которую безумно любишь, стать твоей женой? Разве ты не подумал бы... Нет, послушай, по-твоему, я ненормальный? Да нет, я нормальный! Хотя, может быть, я и помешался от радости. Я хочу тебе все рассказать. Можно?» Пендлон поднял голову, подсознательно готовясь к удару. Он немного побледнел, но твердым голосом ответил. «Конечно, можно». Однако Джемми не дожидался согласия. «Да-да, для тебя это ничего не значит. У тебя есть ноги и свобода, у тебя есть свои мосты. Но я... Для меня это все. Я могу быть мужчиной и выполнять мужскую работу. Хотя это не дамбы и не мосты. Я доказал теперь, что могу. Мой рассказ выиграл первый приз. $3000. Во втором письме написано, что крупное издательство приняло мою первую книгу. И оба письма пришли сегодня, в это утро. Теперь тебе понятно, почему я так рад. «Конечно, конечно!» — воскликнул Джимми. «Поздравляю тебя от всей души!» «Спасибо. Представь только, что это для меня значит. Я стану независимым, как настоящий мужчина. Ты представь, я ведь смогу принести миссис Керрию радость и гордость за то, что когда-то она для меня, несчастного калеки, нашла место в своем доме и в своем сердце. Подумай только, что для меня значит сказать любимой девушке, что я люблю ее». «Да-да, старик», — Джимми говорил твердо, хотя лицо его стало совершенно белым. «Конечно, может быть, и не стоит», — предложил Джимми, и легкое облачко сменило выражение его лица. «Я привязан к ним». И он похлопал по костылям, стоящим рядом. «Я не забыл, конечно, тот день в лесу прошлым летом. Теперь я всегда стану опасаться, что она в опасности, а я не могу ей помочь». «Джимми», — торопливо начал собеседник. Джимми предупреждающе поднял руку. «Я знаю, что ты хочешь сказать, но не говори. Ты не привязан к двум палкам. Ты спас Полиану, а не я. Я постоянно представляю, что это будет всегда со мной и с Эдди. Я буду стоять в стороне и смотреть, как другие...» «С Эдди?» — воскликнул Джимми. «Да, с Эдди. Разве ты не знал? Ты не заметил, что я ее люблю?» — воскликнул Джимми. «Неужели я так хорошо это скрывал? Я, правда, старался, но...» Закончил он с блаженной улыбкой и отчаянным жестом. «Да, ты действительно скрыл это? От меня, во всяком случае!» — весело воскликнул Джимми. Краска потоком бросилась ему в лицо, глаза засияли. «Значит, Сэдди, поздравляю! Поздравляю тебя! Поздравляю! Поздравляю! Вот так прямо и скажу!» От радости и возбуждения Джимми стал очень разговорчивым. Джимми покраснел и печально покачал головой. «Еще рано поздравлять. Понимаешь, я с ней не разговаривал, но я думаю, она знает. Я думал, что все вокруг знают. Да, а почему ты так удивился?» Джимми смутился, а потом стремительно выговорил. «Я решил, что это Полиана». Джимми улыбнулся. «Полиана замечательная девушка, и я люблю ее, но не в этом смысле. Во всяком случае, не больше, чем она меня. Кроме того, я предполагаю, что кто-то еще имеет на нее виды». Джимми покраснел, как счастливый застенчивый мальчик. «В самом деле?» — переспросил он, стараясь не выдать себя голосом. «Ну, конечно, Джон Пентлон». «Джон Пентлон?» — отшатнулся пораженный Джимми. «Что, Джон Пентлон?» — послышался голос, и в комнату вошла улыбающаяся миссис Керрию. Джимми, для которого за 5 минут все дважды перевернулось, едва мог собраться с мыслями, чтобы произнести едва слышное приветствие. Но ничуть не смутившийся Джимми повернулся к ней с победным видом. «Да ничего, я просто сказал, что Джон Пентлон любит Полиану».
2: «Полиану? Джон Пентлон?» Миссис Керрио опустилась на оказавшийся рядом стул. Если бы оба юноши не были поглощены своими собственными переживаниями, они бы, конечно, заметили, что улыбка слетела с ее губ, и странное выражение, почти страх, появились в ее глазах. «Конечно», — уверенно повторил Джимми. «Вы что, оба ослепли прошлым летом? Ведь он все время проводил с ней».
1: «Почему? Мне казалось, он был со всеми нами», — нерешительно пробормотала миссис Керрию.
2: «Но не так, как с Полианой», — настаивал Джимми. «Да и кроме того, разве вы забыли, как однажды мы говорили о его женитьбе,
1: А Поллианна покраснела и сказала, что он однажды уже думал жениться. Я еще тогда подумал, не было ли чего-то между ними. Но неужели вы не помните?
2: Да-да, вспоминаю. Опять еле слышно пробормотала миссис Керрио.
1: Это я могу объяснить, прервал Джимми, облизывая пересохшие губы. Джон Пентон был влюблен, но только в мать Поллианны.
2: «Мать?»
1: — в один голос воскликнули его собеседники. Да, он любил ее в юности, но ей не нравился. Она любила другого и вышла за него замуж. Это отец Поллианны.
2: «Ох!»
1: — облегченно вздохнула миссис Керрио и селась поудобнее. «Так вот, почему он не женился!» «Да», — кивнул Джимми.
2: «Видишь?» «Ты не прав. Он влюблен не в Поллианну, а в ее мать.
1: Наоборот. Это еще больше подтверждает мою идею», — провозгласил Джимми, глубокомысленно качая головой.
2: «Смотрите, он любил мать, но ничего не вышло. Что может быть естественнее, чем полюбить дочь?»
1: «Ох, Джимми, ты неисправимый сочинитель», — постаралась смягчить разговор миссис Керрио, сопровождая свои слова нервным смехом. «Это не дешевый рассказ. Это реальная жизнь. Она слишком молода для него. Он должен жениться на женщине своего возраста. Но если он вообще намерен жениться...» Заикаясь, поправилась она, неожиданно покраснев.
3: «Ну а что, если он полюбил девушку?» — упрямо возражал Джимми.
1: «Смотрите, мы не получили ни одного письма от нее, в котором она не упоминала бы о нем, и он постоянно говорит о ней в своих письмах». Миссис Керри неожиданно встала.
2: «Да знаю», — пробормотала она, сделав странный жест, как будто отбросила что-то в сторону. Но она не закончила свою мысль и через мгновение исчезла в другой комнате. Когда минут через пять она вернулась, то к величайшему своему удивлению обнаружила, что Джимми ушел.
1: «Как? Я думала, он пойдет с нами на пикник?» — воскликнула она.
3: «Я тоже думал», — нахмурился Джимми.
1: «Кажется, он неожиданно должен уехать и пришел сказать вам, что не может с нами пойти. Но, во всяком случае, он мгновенно исчез.
2: Понимаете?» Глаза у Джимми опять заблестели. «Я не уверен, что я его вполне понял, потому что думал о другом». И он разложил перед ней оба письма, которые все это время держал в руках.
1: «Ох, Джимми!» Затаив дыхание, произнесла миссис Керрио, когда кончила их читать. «Как я горжусь тобой!» Неожиданно глаза ее наполнились слезами при виде невыразимого восторга, озарившего его лицо.

по благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тремифунского. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево. 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Кирилл в своем обращении, посвященном принесению десницы святителя Спиридона Тремифунского в пределы Русской Православной Церкви, отметил, что сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Длина материнской любви. Один молодой человек горько плакал, сидя в углу постоялого двора. «Юноша, не стоит так горевать, все пройдет», — сказал ему старик. «Мое горе бесконечно», — воскликнул юноша. «Жизнь человеческая длиннее и горе, и радости», — заметил старик. «Вы не правы, уважаемый», — заметил другой старик. «Я ученый и знаю, что длиннее всего знания. Человек умирает, а знания, накопленные им, остаются». Пока старики спорили, к плачущему юноше подошла женщина. Она стала утешать его, гладя по голове и по плечам. «Если у тебя жива мать, иди к ней. Она своей любовью защитит тебя от горя. А если твоя мать на небесах, она все равно поможет тебе. Любовь матери длиннее всего». Родных много, а мать роднее всего. Птицы радуются весне, а мать — детям. Так гласит народная мудрость. В поэтически светлых выражениях рисует народ образ матери как источника добра, радости и счастья детей. При солнышке тепло, при матери добро. А еще есть такая пословица: «В материнском сердце про всех детей ласки хватит». В связи с этим вспоминается еще одна известная притча. Однажды к маме пришли ее дети, споря между собой и доказывая свою правоту друг другу с вопросом, кого она любит больше всех на свете. Мать молча взяла свечу, зажгла ее и начала говорить. «Вот свеча, это я, ее огонь – моя любовь». Затем она взяла еще одну свечу и зажгла ее от своей. «Это мой первенец. Я дала ему своего огня, свою любовь. Разве от того, что я дала, огонь моей свечи стал меньше? Огонь моей свечи остался прежним». И так она зажгла столько же свечей, сколько у нее было деток. И огонь ее свечи оставался таким же большим и теплым. Материнская любовь безгранична, а сердце матери огромно. О жертвенной любви матери старец Паисий Святогорец говорил так: «Мать любит своих детей больше, чем себя. Для того, чтобы накормить детей, она останется голодной. Однако радость, которую испытывает она, больше той радости, что испытывают ее дети. Малыши питаются плотски, а мать – духовно».
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: В Пильнинском муниципальном округе отметили день обретения мощей святого

0: знают как святого праведного Алексея Барцурманского. Так вот, в день обретения его мощей, 17 августа, там ежегодно совершается праздничная божественная литургия и собирается огромное количество людей, чтобы почтить его светлую память. Паломники – это не только местные жители. Люди приезжают сюда издалека. Причем из самых разных мест. Например, Вера Анатольевна Лысова. Она приехала со всей семьей из Сеченова. Господь приводит ее сюда уже не в первый раз.
1: Ну, я не первый раз. Я была 4 мая здесь. Мне очень понравилось здесь. Решили сегодня приехать, посетить. У меня сын Алексей, правитель. Он многих святой. Очень много слышала про него, читала. Были трудности, обращались к своему человеку Божьему. И то есть он нам помогал.
0: После праздничной божественной литургии все люди стекаются неподалеку от храма. У небольшого дома. Он был специально построен несколько лет назад. Строение это непростое. Это историческая реконструкция. Это дом, который полностью повторяет тот, в котором жил Алексей Барцурманский. Там воссоздана его келья и располагается теперь музей, который посвящен этому святому. Руководитель музея – одна из потомков отца Алексея Гнеушева, Александрина Вигелянская.
2: И владыка Георгий, и владыка Иосия уже были в музее, поэтому как бы они уже знакомы. Просто мы поддерживаем и принимаем посетителей.
0: Отец Александрины – тоже священник, Владимир Вигелянский. Он тоже приехал в село. Вместе со своей дочерью они активно занимаются сбором информации о своем предке. Помогают и другие неравнодушные люди. Они сидят в архивах, восстанавливают генеалогическое древо, собирают свидетельства о духовном пути и подвиге святого праведного Алексия, развивают паломническое направление в эти места.

0: В музее уникальные экспонаты. Это стенды с редкими фотографиями, богослужебные предметы и предметы быта отца Алексия. Все, что имеет прямое отношение к его жизни и служению, то, к чему он ежедневно прикасался своими собственными руками. Уникальные предметы и фотографии буквально дышат живой историей. Музей этот открыт для всех желающих. После богослужения митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий обратился к собравшимся и сказал очень важные слова.
1: Мне бы хотелось дать несколько слов о молитве. Какая же бывает молитва? Молитва бывает домашняя, молитва бывает соборная. Какие молитвы бывают по смыслу? Молитва есть прошение, мы что-то просим у Господа. Молитва есть покаяние, молитва есть благодарение, молитва есть славословие. Настоящая молитва – это есть разговор души человека, его сердца с Господом. Ответ от Господа приходит к нам в сердце. Мы настолько часто осуетились своей жизни земными заботами, что нет ни минуты для уединения и безмолвия. И тогда, если это так, то по премудрому Соломону, в мире течет и изменяется, нет ничего нового снова под солнцем. В мире суета, сует, и остается лишь только томление духа человека о Господе. И если у нас с вами будет время для безмолвия и уединения, тогда наши молитвы принесут большие и добрые плоды. Праздником храни всех вас Господь!
0: Число паломников в селе Бурцурманы ежегодно увеличивается. Сейчас в планах организация регулярных групповых паломнических поездок в то место, где жил святой праведный Алексей Бурцурманский, где он совершал чудеса, где посвятил себя служению Богу, помогал людям. И люди об этом не забывают. В этом году в селе даже трудно было найти место для парковки, несмотря на плохую погоду. С уверенностью можно сказать, что еще и существование такого вот уникального музея обязательно привлечет сюда еще больше и больше паломников. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
2: В эфире «Радио Образ».
3: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском Благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей

Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня хочу поговорить с вами об осенних цветах в саду. Часто приходится мне ездить по разным садам и грустно видеть, что очень многие сады осенью выглядят пусто абсолютно, потому что многие считают, что осенних цветов мало. На самом деле их очень много, и мы с вами об этом отдельно поговорим, но сегодня о гортензиях. Дорогие друзья, когда в саду не один куст гортензии, а, скажем, их 5-6 посаженных в разных местах, вот такое чувство, что у вас лето, а не осень. Гортензии очень красиво цветут и наполняют сад вот именно таким пышным цветением. Именно такая вот роскошь у вас в саду именно от этих гортензий. Осенью цветут гортензии метельчатые. Гортензии древовидные с круглыми белыми шапками, они отцветают немножко раньше. И в сентябре-октябре месяце у них уже цветки такие либо зеленые, либо уже даже коричневые. Вот они уже признаки увяданий показывают. А метельчатые гортензии с вытянутыми шапками цветов, они держатся весь сентябрь и в октябре, и у них разная окраска этих соцветий. Есть гортензии метельчатые с белой или зеленоватой окраской, и они розовеют, но очень-очень незначительно. Есть гортензии метельчатые, которые имеют очень яркую, насыщенную окраску, и вот это вот розовый оттенок, он проявляется очень-очень хорошо, вплоть до того, что есть сорта сейчас, которые имеют вообще такую малиново-красную окраску. Представляете, вот такой куст, который дает вам от 10 до 40-50 соцветий на одном растении. То есть вот большие взрослые кусты, они цветут вот такими огромными обильными шапками. На моем растении вот я насчитала 45 таких пышных шапок цветов. Как ухаживать за такими гортензиями? Да все очень просто. Если это именно гортензия метельчатая, она очень зимостойкая. Укрывать ее не надо. Нужно правильно посадить и правильно ухаживать. Посадка, она любит кислую почву, но не такую кислую, как, скажем, рододендроны или голубика. Достаточно будет внести под нее немного торфа и, например, земли из леса, лучше всего из соснового леса. Вот набираете эту верхнюю такую рыхлую земельку, там она такого темного цвета, дальше обычно в наших сосновых лесах уже чуть ли не песок там идет. Вот именно верхнюю вот эту подстилочку собираете и смешиваете с землей для посадки гортензии. Дальше уход, опять же, абсолютно несложный. Гортензия очень любит полив. Если вы будете вдоволь ее поливать, вот поверьте, она даже без подкормок у вас будет хорошо расти. Но аж если вы будете давать ей подкормки, это будут шикарные у вас шапки. Можно кормить специальными удобрениями для гортензии, есть такие. Можно кормить просто комплексными удобрениями. Ну, например, фертик очень хорошее удобрение. И агрикола тоже подходит. То есть их достаточно много марок, и можно выбрать комплексные удобрения, которые вносятся весной рано при распускании почек и когда проходит бутонизация. То есть зелененькие такие уже бутончики видны на вашей гортензии. Вот буквально двух таких подкормок хватает, чтобы у вас очень-очень красиво выглядела ваша гортензия. И еще один очень важный прием – это обрезка. Если вы не будете свою гортензию обрезать, она тоже у вас будет цвести, но будет много мелких кисточек. А если вы будете проводить очень хорошую, грамотную и достаточно кардинальную обрезку, то эти шапки у вас будут просто даже небольшие, а огромные. Они могут быть до 30-35 сантиметров в высоту. Вот такие большущие шапки. Белые сначала, а потом они розовеют. Выглядит совершенно потрясающе. И вот все, кто приходит в сад и спрашивает, а что это у вас такое растет? Я говорю, гортензии вот продаются теперь на каждой садовой выставке, и каждый питомник продает вот эти гортензии. Если вы купили два, например, сорта гортензии, считаете, что это все, да нет, дорогие друзья, покупайте разные. Вот структура этих соцветий, она отличается. Некоторые соцветия очень плотные, сбитые такие, а некоторые соцветия ажурные. И у них есть и декоративные цветочки, и цветочки, которые завязывают семена, они маленькие такие. И благодаря вот этой своей ажурности очень легко, очень красиво смотрится это соцветие. Такое впечатление, что бабочки присели на эти цветы. Вот посмотрите, сейчас в сентябре месяце можно гортензии выбрать даже с цветами. Они, конечно, подороже стоят, чем совсем молодые саженцы. Но тоже их можно приобретать, и у вас очень быстро будет цветущий хороший куст. Еще о каком достоинстве я хочу рассказать. У гортензии это прекрасное размножение черенками. Лучше всего их брать летом, где-то в июне, в начале июля месяца. Вы срезаете такой черенок с 2-3 почками. Нижнюю почку вы обязательно заглубляете до второй почки. То есть нижний срез делаете непосредственно под почкой. Эту часть заглубляете до второй почки. И наверху у вас еще третья вот торчит. Да? Листочки обязательно укорачиваете. Пластиночки наполовину укорачиваете. И можно все это поставить либо под пакет, либо под пластиковую бутылку. И вот в таком виде у вас обязательно ваша гортензия укоренится. И зацветет она уже на третий год. Она может даже зацвести на второй, но на второй год еще слабенький кустик, советуют удалять эти соцветия. А вот на третий год у вас уже будет замечательный цветущий кустик. Если вы посадите в июне, в июле месяце, у вас нормальное укоренение пройдет до сентября. В сентябре еще окрепнут вот эти молоденькие веточки, которые пошли на черенках. И у вас прекрасно это растение перезимует. Можно в первую зиму укрыть. Чем укрывать? Обычным ящиком, например, из-под фруктов. Можно листьев немножко сухих сверху набросать и спанбондом. И в таком виде совершенно точно ваша гортензия перезимует. Вот, дорогие друзья, замечательные совершенно растения. Сажайте гортензии больше в ваших садах. Сейчас на выставках, на садовых они продаются. Обязательно купите себе хотя бы пару кустиков.
0: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: «Боже, какой пустяк».
0: Автор.
1: Сергей Трофимов.
2: Песню «Боже, какой пустяк» написал Сергей Трофимов в 1987 году. Но она стала известной благодаря исполнению Александра Иванова лишь спустя 10 лет, в 1997. В этой песне Сергей Трофимов описывает переживания человека, который чувствует себя нереализованным и ищет выход из ситуации, но боится что-то поменять. При этом Александр Иванов настоял на интимном акустическом звучании композиции, что способствовало ее народной популярности. И это в итоге подчеркнуло важность текста, а его жена и дочь были задействованы в съемках клипа на песню. Композиция стала настоящим народным хитом, что стало неожиданностью для исполнителя.
1: Исполняет Александр Иванов.
3: Я

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Нечасто настольная игра удостаивается звания официального вида спорта. Но эта игра его по праву заслужила. Она основана на военной стратегии, но в нее могут играть даже дети. Это, конечно же, шахматы. Считается, что впервые эта игра появилась в Индии, как метод обучения стратегии и тактики военных действий. Игра называлась «Чатуранга». В ней была доска с клеточками и фигурками. Однако игроков было четверо. Они играли пара на пару. Ходы делались в соответствии с результатами бросания игральных костей. Каждый игрок имел пехоту, конницу, слонов и колесницы. Позже они преобразовались в пешки, коней, слонов и ладьи. Для выигрыша в партии нужно было уничтожить все войско противника. Весомое преображение получили шахматы, когда появились на Арабском Востоке. Так игроков стало двое. Лишние короли стали ферзями. Каждый игрок получил под управление два комплекта фигур. От костей отказались. Стали ходить по одному ходу строго по очереди. Победа стала фиксироваться не по уничтожению всех фигур противника, а по постановке мата либо пата, то есть игры в ничью. Получившаяся игра называлась у арабов «шатранж», у персов «шатранг». Бурятско-монгольская версия называлась «шатар» или «хиашатар». Позднее, попав в Среднюю Азию, шатранж получил название «шахмат», что в переводе означало «король повержен». В IX веке шатранж попал в Испанию, а затем в течение нескольких десятилетий в Португалию, Италию и Францию. Игра быстро завоевала симпатии европейцев. К XI веку она уже была известна во всех странах Европы и Скандинавии. Популярности шахматам добавили философы, которые рассуждали о стратегиях игры и ее пользе для ума.
2: Интересный факт. Изначально ферзь был самой слабой фигурой на доске. Он мог двигаться только на одну клетку по диагонали. И так как он стоял рядом с королем, в Европе его называли королевой. И вот однажды королева Изабелла Испанская не согласилась с правилами игры и приказала сделать ферзя самой сильной фигурой.
1: В 19 веке шахматы стали видом спорта, а в 20 веке появились первые профессиональные организации и турниры. Кстати, продолжительность партии в шахматы тогда пришлось сильно ограничить. Во второй половине 19 века на шахматных турнирах начали использовать контроль времени. Сначала для этого применяли обычные песочные часы. Но вскоре английским шахматистом Томасом Уилсоном были изобретены специальные шахматные часы. Одновременно с появлением контроля времени появилось понятие «цейтнот», то есть недостаток времени для принятия решения.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Божий дар.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
1: В эфире программа «Божий дар». В центре нашего внимания одаренные в разных сферах люди, истории которых вдохновляют и не дают нам забыть евангельскую притчу о талантах. Мы говорим о призвании и о служении словом, о той тайне, которую Господь вкладывает в человеческую душу.
2: Каждый из нас получает от Бога свои дары, но получить дар недостаточно, нужно его максимально развить, проявляя при этом упорство, терпение и решительность, то есть некое дерзновение. Именно поэтому наша программа разделена на две части – дарование и дерзновение.
1: Поэзия – это высшая форма существования языка, говорил Иосиф Бродский. Что ж, сегодня у нас представится замечательный случай порассуждать на эту тему. Мы также постараемся выяснить, можно ли научить писать стихи, или это действительно Божий дар. А случай предоставляется замечательный, ведь сегодня говорить о поэзии мы будем с поэтом.
2: Итак, встречайте, сегодня у нас в гостях поэт Марина Крылатова, филолог, педагог и финалист конкурса «Русь моя» 2020 года. Отмечу, что с 1994 года по 2007 год Марина Крылатова была ответственным секретарем международного движения «Красивая школа». Итак, здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте, Марина.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, Анастасия, здравствуйте, Виктор. Я очень благодарна вам за ваше приглашение и за возможность поговорить о самом сокровенном, что так сложилось, теперь является каким-то таким главным смыслом моей жизни. Спасибо большое за приглашение.
2: Я вот хотел бы начать с ваших строк, Марина, сегодняшнюю программу. Четверостишие из вашего стихотворения, которое мы вот с Настей решили сделать эпиграфом к сегодняшней программе. «Возьмите книгу, теплую, живую, поговорите с русской душой, и вы услышите совсем другую родную речь, прекрасную строкой». Вот такое стихотворение ваше, Марина.
1: Мы уже предвкушаем интереснейшую беседу, и вслед за Федором Михайловичем Достоевским мы совершенно убеждены, что красота спасет мир. Поговорим сегодня о пути Марины к своему призванию, о вдохновении, о внутренней дисциплине поэта и о книге, которая всегда живая. И в первой части нашей программы «Дарование» начнем с той поры, когда стал проявляться дар нашей сегодняшней гости, то есть с детства.
0: Дарование.
2: Марин, когда вы впервые почувствовали, что слово – это не просто способ выразить эмоции, а нечто большее, призвание? То есть...
3: Вы знаете, наверное, только вот уже где-то в последнее время, потому что люди, занимаясь своей какой-то особой профессиональной деятельностью, неважно, это педагогика, медицина, строительство и так далее, многие пишут стихи для себя, для друзей. В принципе, так и я поступала. Я никак не думала, что это потом станет какой-то моей такой стезей, уже жизненным выбором, с которым, в принципе, мне теперь уже и заканчивать эту мою жизнь. Извините за пафос. Наверное, осознание это пришло где-то последние годы, потому что я поняла, что я уже без этого жить не могу. Не потому, что нету других смыслов, ради чего жить. Абсолютно нет. Но вот то душевное состояние, которое приходит в момент вдохновения, если можно так выразиться, или в момент творения, оно ни с чем не сравнимое. Мне кажется, что именно только в эти минуты или часы я себя ощущаю самой собой. И мне уже не важно какие-то материальности. А вот это ощущение счастья, буквального счастья, я испытываю только тогда, когда я со стихами. Или я читаю их, или я жду, когда они придут, или когда я уже их пишу. А иногда даже, позволю себе так сказать, я их записываю. Это удивительное чувство.
2: То есть стихотворение рождается само, как бы, да? Вы только переносите его на бумагу?
3: Да. Вот вы знаете, когда человек только осваивает вот эту стихотворную форму, его просят, напиши вот там к дню рождения, там, к юбилею. Я это делала очень много раз, просто друзья просили, приятели и так далее. Просто. Но это была не поэзия, это была рифмованная подача какой-то темы. А уже что такое настоящая поэзия, я поняла тогда, когда меня просто-напросто помещали, размещали в какое-то совершенно удивительное состояние, что я, вы не подумайте, я нормальный человек, но я просто слышу. А приходит это так, Я слышу первую строчку. Она целиком пришла. У меня вот в последних моих работах первые строчки, они не меняются. То есть пришла первая строчка, и я даже сама не знаю, какая композиция будет стиха, чем я завершу. Вообще, зачем она пришла, я иногда даже этого не знаю. Я просто уже поняла, что мне нужно довериться этому. И где бы я ни находилась, в транспорте, я не знаю, на улице, дома, без разницы, я должна обязательно ее записать, потому что это кто-то мне ее послал, и я... записав ее или напечатав, я начинаю слушать, а дальше-то что? Он говорит, а вот что дальше. И я записываю. Как только я начинаю думать о придумывании, все, этот поток останавливается. Стихи невозможно придумать, они не сочиняются, они вот так. Ну, по крайней мере, со мной такое. Я опять возвращаюсь к первой строчке, опять, чтобы услышать вот все это, этот поток услышать. И строчки идут дальше. А уже потом, ты когда записала, ты уже смотришь, где-то какие-то слова можно переставить, там, поменять. Но вот сама канва стиха, этот весь поток образный, эмоциональный, он... Я все время не знаю, там подойдет метафора, нет, как будто бы вода из стакана выливается. Вот она сначала накопилась, там какие-то мои ощущения, впечатления накопилось, и оно выходит. Естественно, какой-то идет импульс, почему эта строчка пришла. Потому что наверняка было какое-то событие, или какая-то встреча, или что-то такое, что меня в глубине души затронуло, но в этот момент оно так не проявилось, оно, видно, там зрело, что ли. И вот когда оно уже, так скажем, появилось на Божий свет, ищет вот этого исхода. Вот, наверное, так. Я не знаю, как по-другому это объяснить. Может быть, кто-то пишет иначе. Я вот поделилась, как здесь. Бывают стихи приходят от внешнего какого-то момента. Я увидела фотографии, я увидела какое-то видео, я прочитала какой-то интересный рассказ или какой-то отрывок, и у меня возникает желание, я так хочу об этом написать, я не могу это оставить. У меня такое ощущение, что ко мне в руки что-то попалось очень ценное, и если я сейчас это ценное не сохраню вот на строчках, оно у меня потеряется. И вот мне хочется это сохранить, оставить. Многие стихи тоже приходили, поэтому... Все по-разному. А вот так вот, чтобы сесть и сказать, что вот я хочу написать стихотворение. Такого нет. Они приходят иногда, когда ты читаешь очень много других авторов. И самое удивительное, прочитаешь, например, стихотворение, много разных, и только одно слово. Я жду этого слова, колоколь, я его называю колокольчиком. Какое-то слово, оно зазвенит сильнее всех других. И я поняла, это мне дали сигнал. Вот бери это слово, бери. И оно тебе подарит новое стихотворение. И так бывало.
2: Мы услышали замечательный рассказ о том, как рождается стихотворение, как рождаются стихи. Вот Настя не даст соврать. Я постоянно ее спрашиваю. Настя, расскажи. Настя тоже пишет стихи, она поэт.
3: Прекрасно.
2: Я все время спрашиваю.
3: Прекрасно.
2: Настя, расскажи, как это бывает. Опиши
3: мне.
2: Да. И вот я с удовольствием сказала, слушаю, как это все бывает.
3: Всех
2: действительно очень
3: да.
2: интересно. А, Марина, вот получается, вы сказали, что не так давно начали вот серьезно заниматься сочинением стихотворения,
3: да.
2: Вот поэзии, да? А мы так в начале программы, может быть, слишком смело отчасти заявили, что Божий дар вот дается и раскрывается в самом детстве, с юных лет.
1: Может
2: вот,
1: быть, были задатки.
2: Вот маленькая девочка Марина, она чувствовала, что у нее есть определенный вот этот Божий дар, что она может написать стихотворение. Вот.
3: Стихи писались еще в школьные годы, я эти листочки свои относила на просмотр моей любимой учительницы по русскому языку и литературе Елены Константиновны Кузнецовой. Я ей очень благодарна за то, что именно она мне привила эту любовь и к поэзии, и к слову. Вот. Но она, как мудрый учитель, ну, где-то там похвалит, где-то вот тут надо поработать и так далее. То есть как бы она относилась к этому спокойно. А я все мучилась. Я мучилась от того, что я никак не могла понять, почему иногда мне становилось жарко, и мне хотелось писать стихи, а я не умела их делать, но мне просто очень хотелось. И я помню вот эту бессонную ночь, я, наверное, в классе в седьмом я была, уже, по-моему, даже рассвет встретила. Я все мучилась вопросом, почему они приходят. И вдруг под рассветное утро ко мне пришло стихотворение, я его как карандашиком нацарапала, а тут я прочту четыре строчки. «Стихи, как дикие цветы, рождаются в душе поэта сами, ложатся на белёсые листы, их стебельки с проросшими корнями. И далее. И вот это стихотворение я принесла с моей любимой Елене Константиновне. Она прочла, так посмотрела на меня и произнесла фразу, которую я помню до сих пор. Ты знаешь, Марина, наверное, из тебя что-то получится.
4: Это было в 7 классе. Это
1: стихи правды прекрасные.
3: Вот. Вот это вот, вы знаете, какая-то вот внутренняя жизнь, она помимо моего желания, она искала выхода, а я не умела, я не знала. Я просто пыталась, и для меня это было как была какая-то растерянность. Но я честно говорю, что стихи слабые были, детские слабые стихи, это естественно и понятно, потому что это была попытка научиться слагать.
2: Но стихи приходили также сами, да, буквально неожиданно.
3: Да, да, но я тогда после не понимала этого. Я тогда этого не очень понимала. А второй такой сильный прилив творческий произошел уже спустя там лет 20. Я уже была мамой, была взрослым человеком, и опять они ко мне пришли вот таким каким-то сильным порывом. Я опять мучилась. Я говорю, да что же за такое? Да почему? Да я спать хочу, мне завтра на работу, у меня непроверенные тетради, у меня это. А вы приходите, и я должна вставать среди ночи и писать вас. И мне опять дали ответ, а что это такое? Ну что это такое? Среди ночи встала, на листочке записала, легла спать. Утром читаю, что же пришло? Пришли такие строки. Сердце бьется в клетке тесной, жмутся в сумраке слова. Еле слышны звуки речи, словно шепчется трава. Зашуршали, зазвенели бусинки на нитке строк. Колокольчики надели на босые пальцы ног. И за что же мне все это? Я такого не ждала. Видно, муза от поэта в гости и ко мне зашла. Вот такой ответ получился.
4: Как хорошо получать ответы вот так вот напрямую.
2: Скажите, а вот, как правило, когда люди учатся в школе, ведь существуют разные конкурсы, разные кружки, вот в данном случае поэтические. Не приходилось ли уже тогда как-то, может быть, принимать участие в каких-то фестивалях, конкурсах, там, может быть, кто-то заметил, та же учительница, может, вас куда-то направила, или подсказала, или кружок какой-нибудь, литературный.
3: У меня случилась очень забавная история. Я мечтала быть журналистом, в свое время ходила в «Молодую рать», это при ленинской смене, вот, но я чувствовала, что мне не хватает опыта и так далее. И, значит, у меня девочка была очень самостоятельная, и я пошла в Дворец культуры Ленина. Я узнала, что там есть разные студии, кружки. Я туда сама пришла, подошла к вывеске и стала искать то, что мне надо. И вижу студию художественного слова. Слово для меня это магическое. И я подумала, вот, наверное, вот туда мне и надо. Посмотрела расписание, пришла. Передо мной оказался молодой мужчина такой солидный, в очках. Это наш знаменитый диктор нашего нижегородского телевидения и радио. Тогда Юрий Михайлович Прохоров. Я была в 9 классе, наверное. Он говорит, а зачем вы, девочка, вот пришли? Мне бы сказать, что я пришла учиться сочинять, а я такой подросток, хотела выглядеть взрослее. Я сказала, знаете, я пришла к вам, чтобы научиться думать. Он так на меня посмотрел. И когда оказалось первое занятие, я была удивлена, что я не туда попала-то. Это была студия чтеца. То есть Юрий Михайлович Прохоров учил нас читать. Читать поэзию, читать прозу. Там были все взрослые, тетеньки, дяденьки, всем там за 40, за 50. Я одна вот таким же желторотым птенцом к ним залетела. Вот. Но мне это настолько понравилось. Почему? Потому что Юрий Михайлович нам даже читал не то что лекции, а то, что, чему их учили, какую огромную роль играют даже знаки препинания, акценты и так далее, интонации. И вот этот мир мне открылся, и я поняла, что слово – это не просто написанное на бумаге, это энергия, это интонация, это паузы, это то, что делает речь выразительной, образной, интересной. Меня это очень увлекло. Вот. И я читала стихи своих любимых поэтов. Я помню, после летних каникул я вернулась в студию, он говорит, что, Марина, будем в этом году делать? Я говорю: Юрий Михайлович, я буду читать Тютчева. Я летом заболела Тютчевым. Она говорит: что, весь год будем Тютчева читать? Я говорю: ну, давайте Тютчева почитаем. А потом так вообще сложилось, что когда я заканчивала университет, и мне нужно было выбрать тему диплома, у меня был замечательный руководитель Владислав Алексеевич Грехнев, наш знаменитый пушкинист, который написал очень много интересных работ о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Я у него писала диплом, он меня спросил: а о чем бы вы хотели? Я сказала: о Тютчеве. Получилось, что и мой диплом
2: филологический. Почему бы не о Пушкине?
3: Я не знаю, вот почему, но вот именно Тютчев, его и любовная лирика, и философская лирика меня так увлекла, я его наизусть практически знала, читала, и для меня это было совершенно какой-то необыкновенный мир.
2: Ну, так или иначе, ваша вот жизнь и обучение всегда было связано творчество со словом, то есть вы... Это, я понимаю, филфак был, да, в университет?
3: Да, наш еще есть только филологический, он еще не был разделён.
2: И до этого еще сказали, что придешь с работы, тут тетради не проверены. То есть вы и свою профессию, свою профессиональную жизнь связали тоже с русским языком, да, с литературой, с преподаванием, да, вы педагог, да?
3: Да.
2: Ну, в школе, да?
3: Да, да. Вы знаете, это самая замечательная профессия, на мой взгляд. Пусть на меня не обижаются учителя математики, физики, химии, но мне кажется, что учитель русского языка и литературы более счастливый в каком плане? Потому что он может в большей степени взаимодействовать с детьми. Не через формулы, а вот через слово, через эмоции, через восприятие. Вот. Я вам сейчас расскажу один удивительный случай в моей педагогической деятельности. Но вы понимаете, старшие классы уже перестают много читать. Вот. А у меня предстоял урок, посвященный творчеству Федора Михайловича Достоевского. И обычно как начинается знакомство с новым поэтом или писателем? На доске появляется портрет этого человека, года его жизни. И дети, входя в кабинет, уже понимают: ага, вот сегодня будет этот автор. Вот. Тут я решила сделать по-другому. Я ничего не повесила, ничего не написала. Дети сели, я открыла роман Достоевского «Преступление и наказание» на той самой страшной странице, где описывается убийство Раскольниковым старухи-проценщицы. Несколько минут я читала, гробовая тишина, и мальчик, сидящий за первой партой, я не буду называть его имя, но я помню, вот в этой гробовой тишине произнес слова, наверное, ради которых и написал Федор Михайлович Достоевский свой роман. Он сказал так: «Я никогда не убью человека». И потом они все спросили: а что это за произведение, а что это за автор? А мне это и надо было. Я говорю: а вот теперь я вам расскажу, кому принадлежат эти строки и кто об этом написал. Но вот это как раз та самая сила слова. Но на каком еще предмете может учитель услышать такие очень важные слова? «Я никогда не убью человека». Та самая Божья заповедь, которая является одной из самых главных в нашей жизни.
2: И вот мы видим, какая роль на самом деле учителя, педагога.
3: Да, поэтому я в этом плане очень счастливый человек.
2: Сейчас спорим, кто должен воспитывать детей, семья или школа, семья.
3: И вот все должны.
2: Все должны.
3: И общество, и семья, и школа, все должны. Понимаете? Я проводник тех великих и прекрасных истин, которые оставили в слове великие писатели и поэты. И если мне удалось это перенести до них, это значит, у меня что-то получилось. Значит, не зря. Вот я считаю, что такие маленькие-маленькие события, они не часто, естественно, но они, если происходят, значит, это замечательно. Ради этого и стоит быть в том призвании, в первоначальном призвании, о котором мы сегодня с вами говорим.
2: Но у вас не стояло никогда выбора, вот после школы, например, куда идти учиться? Вы уж как-то всегда заранее определили, что вы будете вот филологом, что пойдете в школу? Вот как ваш профессиональный путь строился, вот, из чего он складывался?
3: Я безумно любила писать сочинения, я никак не могла понять, почему дети грустнели в классе, когда учитель давала такое задание. Давали 2 недели, так я все 2 недели и писала. Вот. Есть интересная история. Я случайно в городе Ленинград Ленинграде в трамвае познакомилась с водителем трамвая. Мне нужно было найти тетушку. Я училась в 7 классе. Мама дала мне адрес, сказала: найди тетушку, навести ее. Вот. А я не знала ни город, я там в нем впервые была. Я села в первый попавшийся трамвай, подошла к водителю. Вот, говорю, как мне туда проехать? Но он мне объяснил вот так, вот так. И мы с ним разговаривались. И я благодарна за то, что он так ко мне участливо отнесся. Я говорю: знаете, а я стихи пишу, можно я вам стихотворение прочитаю? И я, значит, он ведет трамвай, мы едем по Ленинграду, и я ему читаю свои стихи. Он так на меня посмотрел, говорит: а я тоже пишу стихи. Вот. И он мне говорит: а можно я свои? Я говорю: а он участник Великой Отечественной войны, бывший танкист, mm-hmm. 3 раза горел. И, конечно, стихи у него о войне. Звали его Василий Кузьмич Руськов. Я до сих пор помню, как его зовут. Вот. Вроде бы встреча, все, я вышла. И когда весной нам задали задание написать сочинение, посвященное героям Великой Отечественной войны, я думаю, ну, обо всех героях писали. Я о нем вспомнила. И что я сделала? Я написала письмо в адресный стол города Ленинграда, mm-hmm. чтобы его разыскать. Я помнила, на каком трамвае он ездил, помнила, как его зовут. Вот. Я вот написала, ну, не так там тетеньки, дяденьки, но там уважаемые люди. Вот мне надо сочинение написать. Я хочу вот, детское такое. Mm-hmm. И была абсолютно поражена, что мне пришел ответ с его адресом. Адресный стол мне ответил. Этой девочке ненормальной, которая ищет дяденьку по таким данным. Я ему написала письмо, что вот, Василий Кузьмич, расскажите о себе, и мне ваши стихи очень нужны, я хочу сочинение включить. Он мне прислал ответ со стихами. Естественно, я написала это сочинение, которое мне оказалось на 24 страницах. Моя бедная учительница сказала: Марина, я слепну от твоих сочинений, потому что это был мелким почерком, да еще столько страниц. А для меня это была просто радость, что я могу что-то написать, рассказать. Поэтому вот эта любовь к слову, она еще со школы. Вот то, что было привито, и поэтому другого какого-то выбора, куда идти, только на историко-филологический факультет, даже не в педагогическое, а именно туда, потому что мне хотелось быть журналистом, я вам говорила об этом, и я считала, что там должна получить универсальное образование, поэтому я туда и пошла. Ну, семейные обстоятельства.
2: Вот журналист на второй раз уже говорит, что вы хотите стать журналистом. Да. А были опыт журналистской работы? Вот.
3: Нет, так потом получилось, что мне пришлось прийти в школу. Вот. Это были просто вынужденные семейные обстоятельства года жизни в Ленинграде, вот, чтобы было где жить, давали служебную комнату только учителю. Вот.
2: То есть в школу вы пришли как бы даже вынужденно, да?
3: Да, это была вынужденная ситуация.
2: И буквально на все время.
3: Да, была вынужденная ситуация.
2: Подождите, вы из Ленинграда? Или...
3: Нет, просто мой супруг поступил учиться в Академию художеств, там учиться 6 лет, а мы уже были молодая семья, был маленький ребенок, и 6 лет жить в разлуке, это как бы не очень нам хотелось, и поэтому...
2: То есть вы из Нижнего поехали в Ленинград с мужем?
3: Да. Наша родственница в школе нашла должность уборщицы, и там давали маленькую комнату 9 метров. Мы счастливые туда переехали, я год работала уборщицей, давала
2: Ваш
3: звонки.
2: Ваш педагогический путь начинался непросто.
3: Да, мой путь начался, да, со шваброй и с тем, что я закрывала школьный гардероб. А учителя были очень удивлены моим видом, потому что как только я звонки дала, у меня было время, я все время с книжкой сидела. Говорит, в синем халатике, в платочке сидит молодая женщина все время с книжками. Но стали со мной разговаривать. Выяснили, что я дипломированный филолог. А директор хотела меня взять. Учителям не хватало учителей, но у меня не было прописки. Я ее добилась совершенно необыкновенным образом. Если хотите, расскажу.
2: Расскажите.
3: Ситуация была такая. Я обошла несколько инстанций для того, чтобы добиться прописки. Везде мне отказывали, потому что не было такого закона, чтобы иногородних прописывать в Ленинграде. Я дошла до самого главного начальника в Ленинграде, который мне отказал. Но все-таки еще раз к нему попыталась прийти. Пришла, он, увидев меня, зная, с чем я пошла с сыном, мне его не с кем было оставлять, и он даже не предложил мне ни сесть, ничего, произнес фразу, которая меня убила на повал. Он говорит: я знаю, по какому вопросу вы пришли, кстати, помню его фамилию, Уваров. Он мне сказал: а иностранцы нам не нужны. И я потрясённый тем, что я патриот, любящий свою родину, и вдруг я в русском городе оказалась иностранкой. пришла домой, включаю телевизор, это был 87-й год, и там в программе «Время» первого, кого я увидела, нашего президента тогдашнего, Михаила Сергеевича Горбачева, который открывал Всемирный конгресс женщин и говорил, как прекрасно живет женщина при социализме. И я вот такая иностранка при социализме. Я говорю, да, я вам завтра напишу, как живет женщина при социализме. Я заняла 10 рублей, у меня не было денег, пошла на почту, написала телеграмму, адрес простой.
2: Телеграмму даже.
3: Телеграмму. Москва, Кремль, Президиум Всемирного конгресса женщин. Вот и написала все то, что я хотела. Прочтя эту телеграмму, работница почты побелела, пошла с этой бумажкой к начальнице, но та, видно, дала добро, гласность. Телеграмма ушла. Я к директору говорю, Лиля Павловна, посмотрите, что я сделала. Мариночка, молодец. Ты все сделала правильно. Ты еще письмо напиши. Она такая была коммунистка, она верила в то, что коммунисты не бросят. Напиши в Центральный комитет еще коммунистической партии. Я говорю, правда? Да, напиши. Я это же самое написала. Адрес был простой. Москва, Кремль, Центральный комитет коммунистической партии Советского Союза. И через месяц мне приходит вызов. Приходит вызов, так называемый Белый дом города Ленинграда, это Мариинская сейчас площадь, где заседает управление города Ленинграда. Меня вызвали туда, потому что ответ пришел к ним. Почему такое происходит? И когда очень солидный дяденька спросил, а зачем вы это сделали, почему? Я говорю, знаете, я знаю, что 360 учителей русского языка и литературы не хватает городу. Я могу быть полезной и нужной. Вот. И потом в разлуке жить молодой семье столько лет, это тоже, наверное, не очень хорошо. Он мне спрашивает, а ваша семья крепкая? Я говорю, да, крепкая. А почему же вы думаете, что за 5 лет ваша семья разрушится? А у меня на руках, как всегда, сидел сыночек. Куда мне его девать? И Господь Бог мне помог, подсказал такие слова. Я так посмотрела на сына, я говорю, как вы думаете, а все эти годы отец нужен сыну? И он замолчал, подал мне лист бумаги и говорит, пишите. Я вам скажу, что нужно сделать, чтобы вы добились этой прописки. И вот так, вот через это я пришла, извините, в школу. Я не знаю, есть ли еще в России кто-то из учителей, который добивался права работать учителем через Центральный комитет Коммунистической партии и Всемирный конгресс.
2: Я так понимаю, Марина, вы решительный и импульсивный человек, это правда? Это так? То есть, ну, вот
3: а вы знаете,
2: написать письмо еще, ну, написать телеграмму.
3: Нет, меня обидело слово иностранец. Понимаете? Что я иностранец. Ну, то есть я за справедливость. Понятно. Понимаете, я человек, который за справедливость. Я могу пойти и совершить поступки определенного характера. Это да. Mm-hmm. Это да.
2: Но вот школа, когда вы пришли туда в качестве уборщицы, это одно, да. Но вот ваш статус и ваша профессия резко поменялась. Вы стали жительницей Ленинграда и стали педагогом, учителем. Как вы пришли в школу уже вот к детям? Вот. Это было что-то новое, видимо, совершенно необычное, незнакомое.
3: Я была в шоке. Так как я училась в университете, а не в педагогическом, особой практики не было. И когда ты входишь первый раз в класс, 20 парт, и все заняты, это 40 человек, приходит другой класс и занимает все же 20 парт, а это 4-й класс, и у тебя сразу появляется 2 журнала, 40 имен, которых надо как-то запомнить. А тетрадок 80 каждый день, вечер. А у меня опыта нет, ни как уроки делать, ни как их вести. Эти 40 человек, которые мне казались, вот как горох они рассыпаются. Вот я помню вот это полушоковое состояние, но как-то вот справилась. Ну, вот такой опыт был, серьезная школа такая.
2: И все же вот интересно, человек входит в класс, что-то новое для себя. Что вы испытали, что, может быть, что-то было не так, вы что-то хотели привнести в это, ну, не будучи, наверное, профессиональным педагогом, по образованию, а филологом, вы как-то искали свой подход, наверное, к процессу образования? Что-то было такое?
3: Да, мне очень повезло. Когда я вернулась из Ленинграда, уже потом уже городом стал Санкт-Петербургом, и пошла, естественно, уже работать в школу, мне это очень понравилось. Это была школа номер 2, как раз вот здесь вот недалеко от ярмарки. Вот. Мне дали гуманитарный класс, и я этому очень обрадовалась, потому что дети были как раз ориентированы на литературу, на слово. Но когда я вошла в кабинет, который мне дали, мне стало немножко грустно, потому что стены были закрашены просто зеленой краской, парты там синей краской. И я после Санкт-Петербурга, после Пушкинского города, после всего этого оказалась вот этой какой-то такой казённой обстановке, думаю, ну как я буду с людьми, ну с маленькими человечками работать со словом, когда сама обстановка совершенно в диссонансе. Я задумала сделать ремонт в этом кабинете, пошла к директору Наталье Михайловне Катышева, она меня поддержала, она говорит, а что вы хотите? Я говорю, я хочу, чтобы это была пушкинская гостиная, именно та, которая, в общем-то, и может помочь детям оказаться в совершенно другом мире. Попросила о помощи мужа, он согласился, какие-то денежки школы были выделены, и мы с ним все осенние каникулы провели в этом кабинете, делая

0: или повешали. И так из
1: душу и помышление, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышление о тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая благага же родитель.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родше добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся бо можеше, яко сильного в крепости Христа родше, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми исцеляемо Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, те знаю сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Присри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родший Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя Богоматерь, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородица едино преснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучить вся всепетая, неудобство всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твое Господобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлея ко спасла есть, сам се издав смерти. Тлением и смертью моя есть и твоето бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащу молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорби

Отроковице, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица, и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Надре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и Спаса миру, и Избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прессе грешных молений гласы, но предварека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не имам иные помощи, не имам иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мир раби, да не постыдимся.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословенный еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Волители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий, благословенный еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси, Отец наших Божий, благословенный еси, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительнице, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.
1: Царя небесного, Его же поют Твои ангелы сии, хвалите и превозносите во все веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, помощи я же от Тебе требующей, не презри Деву, поющая и превозносящая Тя во веки. Пресвятая Богородица, спаси нас, неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Напасти Ты прилоги отгоняющие страстей на хода Деву, тем же Тя поем во все веки.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшее исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь мя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующе Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покры Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесе и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, ни имам бобо, ни иные помощи, ни иного предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам, милосердая предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
1: Евангелие от Луки, глава 21. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». И спросили его: «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я. И это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец». Тогда сказал им: «Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут перед царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо Я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходите из него, и кто в окрестностях, не входите в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И сказал им притчу: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не прейдет род сей, как все это будет. Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл программ, где мы сами узнаем о том, что такое русская икона. И сегодня я хотел бы рассказать вам о двух образах, похожих по виду, схожих по значению, но все-таки имеющих некоторые отличия. Это образы Божьей Матери Семистрельная и Умягчение злых сердец. Эти образы относятся к иконографическому типу акафистная, поскольку мы не можем отнести их к трем основным типам, то есть оранте, умилению или антигитрии. И в этих образах мы вспоминаем одно событие Священного Писания, которое вспоминается также на богослужении во время вечерни. И слова, которые звучат во время этого события, звучат и в богослужении, и мы с вами их прекрасно знаем и слышим каждую вечерню. «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». Такими словами встретил святой старец Симеон, богоприимец младенца Христа, которого Божья Матерь и праведный Иосиф на 40-й день после рождения, согласно древней традиции, принесли в храм. Приняв на руки младенца, Симеон обратился к Божьей Матери со словами пророчества: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Суть этого сурового пророчества видимым образом отражена на иконах Семистрельная, имеющая другое название – Симеонова пророчение, и на иконе Божьей Матери Умягчение злых сердец. В земной жизни Богородице действительно пришлось претерпеть скорби и душевные страдания, во-первых, потому что она пережила своего сына, а во-вторых, потому что она воочию увидела крестные муки его на кресте. Об этом мы каждую среду и пятницу вспоминаем в церковном богослужении песнопений, которое имеет название «Тесно с этим связанное». Оно называется «Крестобогородичен». Это текст богослужений, в котором как раз и говорится о том, как страдала Божья Матерь, стоя у креста своего распятого сына. Эти страдания символически отображены в этих образах в виде семи мечей, вонзенных в сердце Пречистой Богородицы. Число 7 в Священном Писании означает особую степень полноты и законченности. В иконе Семистрельная это число выражает силу страданий Божьей Матери, глядя на которые смягчаются сердца людей, находящихся в озлоблении. По богословскому смыслу с иконой Семистрельная тесно связана и вторая икона «Умягчение злых сердец». Эти иконы настолько похожи, что иногда их путают, но они отличаются. Отличие иконы Семистрельная состоит в том, что семь мечей изображены следующим образом. Три с правой стороны и четыре с левой. На образе «Умягчение злых сердец» мечи изображены следующим образом. Три с правой стороны, три с левой стороны и один снизу. Это принципиальное отличие этих двух очень похожих во всем образов. Иногда на иконе Семистрельной, особенно на современных списках, вместо мечей изображают стрелы. Существует еще одна похожая икона, которая именуется «И тебе самой душу пройдет оружие», как мы с вами уже слышали в пророчестве Симеона Богоприимца, где Божья Матерь одной рукой поддерживает Богомладенца, а другой прикрывает свою грудь от семи мечей. Память этой иконы Божьей Матери празднует Церковь 26 августа по новому стилю.
0: Русские иконы.

хорошо изображает крест на себе на лице своем. Пятое. Частого причащения пречистых тайн Христовых, кто достойно причащается. И шестая. Несомненные надежды на Бога. Нет страшнее сего оружия против бесов. Когда найдет на тебя искушение по попущению Божию, как то нагота, болезнь, голод или какое-нибудь другое искушение для твоего тела, даже пролитие крови ради Бога, то терпи во славу Божию, в надежде на Бога милостивого, чтобы с дерзновением и не постыдно сказать: «Проидохом сквозя огонь и воду, и введе ны в покой». Если хочешь человек узнать в чем-либо волею Божию, скажу тебе кратко: в продолжении всего твоего подвига, во всяком деле присоедини по силе твоей скорбь ради Бога. Вот воля Божия благая. Ибо и малая скорбь ради Бога лучше великого дела без скорби. А мало-помалу послаблять себе — это не от Бога, а от бесов. Если мы немощны и не в силах подвязаться, то приобретем смирение, благодарение и молитву Иисусову. Если же здоровы, то должно нам понуждать себя до изнеможения и так мало-помалу укрепиться сердце наше и научиться терпению и добродетелям. Иначе же спастись нельзя. Спор, хотя и о добром деле, есть противоречие. Если не имеешь в душе умиления, то знай, что имеешь горделивость или гнев на кого-либо, или много ешь, пьешь, спишь, или предался рассеянности и попечению. Это не допускает душу умилиться. А кто надолго остается в ленности, или впал в великий грех, или не родит о страсти, в которой находится, от такового отходит Святой Дух. Начало послушания – совершенное отвержение своей воли и оправдание, отвержение своего тела. Нелегок подвиг покорить свою волю и свой нрав. Но не может кто-либо спастись без отвержения своей воли, хотя бы и усердно подвязался. Ибо наша воля и наш нрав, как медная стена между нами и Богом, не можем приблизиться к Богу, пока не оставим своего нрава и воли. Всякое доброе и худое дело через навык растет, обычаем, привычкой укрепляется. При всяком деле помни об этом. Вопрос. Почему можно узнать, Божие ли благоволение или вражеское искушение, когда случится доброе дело сомнительное, то есть один помысел побуждает сделать его, а другой, напротив, препятствует ему? Ответ. Враг имеет обыкновение скрывать истину и смешивать добро со злом. Но почему можно узнать истину? Божие благоволение во всех наших намерениях кротко, благонадежно и несомненно. Не только в добром деле нашем, но и в беззаконии нашем Бог с кротостью долготерпит и ожидает нашего покаяния. А почему узнать вражий прилог? Враг обыкновенно препятствует нам и отвращает нас от добра. Однако же, если в чем-либо, по-видимому, добром, ум смущается и расстраивает нас, отгоняет страх Божий, лишает спокойствия, так что без всякой причины сердце болит и ум колеблется, то знай, что это вражий прилог, и отринь его.

вражие, возмутительно, неспокойно и сомнительно для ума во всех наших намерениях. Нерасположению сердца нашего должно верить во всем, но рассудивши, полезно ли нерасположение? Когда же ум наш стеснен от врагов помыслами и омрачением, тогда должно совершенно оставить всякую мысль и рассуждение, ибо не знаем мы истины, пока ум не очистится молитвою, ибо тогда помышления, как мутная вода, поднимаются в уме или как облако блуждают, и душевные чувства ко всему бывают нечувствительны. Посему желающий узнать истину пусть побуждает себя долгое время на горячую молитву и на желаемое дело. Во время молитвы не может враг скрыть истины, так как тогда он не имеет власти. На деле можешь испытать истинность такой веры. Богу нашему слава во веки. Аминь. Ничто не случится с нами помимо промысла Божия и устроения Его. Но судьбы Божьи непостижимы, и посему должно в терпении спасать свои души, и претерпевый до конца спасется через Христа Иисуса, Господа нашего. Ему же слава ныне и присно и во веки веков. Аминь. Умоляю и увещеваю вас, возлюбленные мои отцы, братья, чада, в следующем. Возлюбиши Господа твоего от всей души твоей и всем сердцем твоим. Будь справедлив и правдив. Покорен, головой вниз поникнут, а умом к небу обращен. Имей умиление к Богу и людям. Будь утешителем печального, терпелив в искушении и недосадителен, щедр, милостив, кормитель нищих, странно приимчив, печален ради грехов, радости на Боге, алчен и жажден, кроток, терпелив, не слава любив, не злато любив, друголюбец, не лицемерен, не горделив, трудолюбив для Бога, молчалив, в ответах приятен, усерден в посте, частых молитвах, бдениях и псалмопениях, разумен. Не осуждай всякого человека, не зазирай себя, и будешь за все это чадо Евангелия, Сын Воскресения, наследник жизни во Христе Иисусе, Господе нашим. Ему же честь и держава, и поклонение со Отцем и Пресвятым Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судия приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человека любствовалось и обычный и вничайный лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих, и победиши внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во гресех родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил ми иси, окропиши ми сопом и очишися омыши ми и паче снегу убелюся, слуху моему даси радости веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне Божий, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святого, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычнему утверди имя, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, извай меня от края Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимы, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнитим, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твои же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедовать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенными страстями оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палатом, дум духа божественно мене сотвори, врача родшие, у врачи души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обечатшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи меня, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тада отвечает, тада оправдит мя, тада покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Есть святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио Образ. Слушайте сердце.
3: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Марка, 3 глава с 20 по 27 стих.
4: «И придоши в дом, и собрася паки народ, яко немощи им ни хлеба ясти».
5: Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану. Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его».
4: И тогда дом его расхитит.
3: Вокруг Христа складывается очень скандальная ситуация. С одной стороны, такого яркого проповедника, целителя, чудотворца в Иудее не было очень давно. Да и едва ли с ним мог бы посоревноваться любой из древних пророков. С другой стороны, никто его не знает, откуда он появился, каких он кровей. Да и ведет себя он уж слишком свободно и независимо. Говорит вслух то, о чем многие думали, но благоразумно предпочитали молчать. Интерес народа к Иисусу растет с каждым днем. Глубокое недоумение вызывают его слова и дела у духовной элиты еврейского народа. Книжники специально приходят из Иерусалима, чтобы без посредников задать ему вопрос. «Кто ты? Чего ты хочешь? К чему вся эта бурная деятельность? Ты что, хочешь провозгласить себя мессией?» Но Иисус не занимается декларацией своих намерений. Он просто живет дальше, продолжая проповедовать и исцелять. Отчаявшись получить ответ, который бы их удовлетворил, книжники решаются на мелкую подлость – дискредитировать Иисуса в глазах общества. Надо всего лишь пустить о нем дурной слух, и проблема с ним сама собой рассосется, когда народ перестанет идти к нему толпами. Если он начнет оправдываться, значит, с точки зрения народа он уже в чем-либо довиновен. Репутация будет подмочена, а дальнейшее уже дело техники. В общем-то, вариант беспроигрышный. Сказать, что Иисус действует, словно языческий колдун, посредством демонических сил, это очень сильное обвинение. Тем более прозвучавшее из уст религиозных экспертов высшего уровня. По своей сути, наглая клевета. Давайте посмотрим внимательно, как же Иисус реагирует на такие дерзкие обвинения. Он остается совершенно спокоен. Ему поставили подножку, он спокойно переступил через нее, как ни в чем не бывало, и двигается дальше. Он не злится, не обижается, не гневается. Продолжает свои речи, только немного меняет тематику и посредством притч разъясняет, почему обвинять его в колдовстве может только очень наивный и поверхностный человек. Заметим, Иисус не обращается в суд, на что имел полное право, ведь его доброе имя подвергается страшной клевете. Он призывает окружающих спокойно проанализировать обвинение и увидеть его полную несостоятельность. И все. Не мстить обидчикам, но и не оставлять без внимания посеянный лукавый помысел. Насколько изменилась бы наша жизнь, если бы мы внимательно относились к тем помыслам, которые приходят с разных сторон в наше сердце, а потом укореняются, прорастают и начинают задавать свою тональность нашим мыслям и поступкам. Один из базовых навыков, без которого ни о какой духовной жизни не может быть и речи, это навык отслеживания тех помыслов, которые вносят в сердце сумятицу, смущение, недовольство. Христианин всегда на ринге. Он внимателен и собран. Извне его пытаются разными способами сбить с ног. Но он следит за движениями рук противника и старается не пропускать удары. Конечно, это получается не всегда. Где-то и нос расшибут. Порой и удар окажется такой силы, что на ногах не получится удержаться. Но даже после нокдауна боец быстро собирает силы, и вот он снова в бою. Мы часто недооцениваем значение тех помыслов, которые принимаем. Нам кажется, что мы сами по себе настолько устойчивы, что какие-то глупые, пустые, вредные мысли нам не повредят. Такой взгляд может привести к роковым последствиям. Ведь мы становимся тем, что пускаем внутрь сердца и разрешаем там поселиться. В сегодняшнем Евангелии Спаситель учит нас не бояться даже самых сильных, подлых ударов, адресованных нам. Во-первых, их надо уметь замечать и правильно принимать. Что значит «правильно»? Тот, кто хотя бы немного занимался боксом, знает, когда в тебя уже летит кулак, и уйти от удара невозможно, надо буквально броситься на него. Зачем? Чтобы снизить силу удара за счет уменьшения размаха. Чем дальше будешь отодвигаться от несущегося на тебя кулака, тем большей мощи удар получишь. Спаситель так и делает. Он не замалчивает, не игнорирует клевету, а сразу выводит ее на поверхность. Во-вторых, лукавый помысел требует разбора. Спокойного, трезвого, без ненужных эмоций, с позиции здравого смысла. Научившись так поступать с опасными помыслами, мы сможем почувствовать. Оказывается, в наших руках гораздо больше возможностей, нежели чем можно было предположить в самых смелых мечтах. Помоги же нам, Господи, научиться внимательности и мужеству.
2: Евангелие, день за днем.
6: Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Александро-Невском скиту близ Переделкино 1 февраля 2022 года.
2: Время Марка Ефесского – это 15 век, эпоха Возрождения, которая стремилась возродить в первую очередь классическую культуру. Но языческая классическая культура была культурой языческой, а не христианской.

0: на Западе. И все это совпало с утратой Византии тех позиций, которые она имела. Византия православная ослабла. И казалось многим, что единственная возможность спастись, в том числе и от опасного и иноверного окружения, воссоединиться с Западом религиозно, культурно. И эти мысли были в то время господствующими. Потому что на Востоке не видели другого пути, как можно обезопасить себя, как только воссоединиться с Западом. И вот в Феррари во Флоренции был созван собор, который предполагался как вселенский, для того, чтобы была подписана уния между западным христианством и восточным христианством. И движимым стремлением обезопасить себя политически от грозного врага с Востока, представители христианского Востока, все подписали унию, кроме одного человека, святителя Марка Эфесского. Многие его осуждали, да все тогда осуждали. Но святитель Марк Эфесский прозревал самое главное. Он видел и знал, как это языческое мировоззрение, языческая культура стала возрождаться не в том смысле, что возрождалось поклонение идолам, а в том смысле, что языческий антропоцентризм, то есть учение о центральности человека, а не Бога, захватывало сознание европейцев. И на этом сознании вырастала новая культура. И Марк Эфесский понял опасность этого так называемого возрождения. Некоторые считают, что он выступал против единства церкви. Да совсем нет. Кто же может не стремиться к единству христианства, к единству церкви? Мы молимся каждую литургию, каждое богослужение о единстве всех Божьих церквей, о воссоединении всех. Эта молитва присутствует, можно сказать, в центре церковного сознания, потому что это сознание никогда не будет мириться с разделением церкви, с появлением расколов, с появлением ересей, с появлением всего того, что разделяет единое целое церкви. Пусть все те усилия, которые ныне употребляются к тому, чтобы объединилось христианство, чтобы восстановилось единство, чтобы все эти мысли, чаяния, молитвы, ведь и мы на каждой литургии молимся о соединении святых Божьих церквей и о соединении всех. Пусть эти мысли, эти чаяния не покидают и нашего религиозного сознания. Но все это вместе с молитвами о воссоединении мы должны соединять также с заботой о сохранении чистоты веры. Той самой веры, которая передана нам от святых апостолов и которая наполняет единую святую соборную апостольскую церковь, через приобщение к которой мы спасение обретаем.
1: Первосвятительское слово.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 26 августа, отдание праздника Преображения Господня. Церковь вспоминает представление и второе обретение мощей святителя Тихона и епископа Воронежского Задонского чудотворца, а также чтит память мученика Ипполита и других с ним пострадавших, священномученика Иоанна Шишова, священномученика Иоасафа Панова. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемый «Умягчение злых сердец» или «Семистрельное». Мученик Ипполит жил в III веке в Риме. Он был начальником и смотрителем тюрем. В христианство его обратил один из узников, архидиакон Лаврентий. Он же предсказал скорую смерть Ипполиту. После казни святого Ипполит с честью похоронил его. В те времена это строго запрещалось, а отсутствие погребения для христиан было еще одним способом устрашения и унижения. А поступки Ипполита донесли императору. Начальник тюрьмы признался, что принял крещение. Тогда его самого стали пытать. На все призывы принести жертвы языческим идолам Ипполит говорил одно: «Я христианин». Тогда император попытался воззвать к воспоминаниям Ипполита о годах воинской службы и той присяге на верность, что он давал. «Я воин Христа Спасителя, и за него желаю умереть», — отвечал мученик. В гневе император приказал казнить Ипполита и всю его семью. Христиане похоронили тела страдальцев недалеко от могилы архидиакона Лаврентия.

0: Вечная мудрость.
1: Притчи. Пришло тщеславие к мудрому человеку и говорит: «Давай дружить, я для тебя все, что хочешь, тогда сделаю». «И что же ты для меня сделаешь?» — не торопясь с ответом, спросил мудрый человек. «Помогу стать кандидатом наук. А потом?» «Потом доктором?» «Допустим. А потом?» «Потом ты станешь профессором, академиком. Все будут превозносить тебя, называть великим. А потом что?» «Как что, состаришься?» «А потом?» «Ну, проживет моя слава после меня 10 лет. Но через 100 уже и имя мое вряд ли кто вспомнит. А через 1000 лет? Через 1 000 000? Так что же ты можешь дать мне?» Посмотрела тщеславие на мудрого человека, вздохнула и пошло искать того, кто бы с ним, не задумываясь об этом, подружился. Монах Варнава Санин.

Сегодня, 26 августа, отдание праздника Преображения Господня. Церковь вспоминает представление и второе обретение мощей святителя Тихона и епископа Воронежского Задонского чудотворца, а также чтит память мученика Ипполита и других с ним пострадавших, священномученика Иоанна Шишова, священномученика Иоасафа Панова. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемый «Умягчение злых сердец» или «Семистрельное». Торжества по поводу некоторых самых главных православных праздников длятся не один день. Это время называется «попраздненством». Отдание – это последний день попраздненства. Церковь как бы говорит верующим: «Праздник прошел, но давайте еще раз вспомним о нем и обратимся к его духовному смыслу». Сегодня – день отдания праздника Преображения Господня. Церковь еще раз обращается к событиям на горе Фавор. Там Христос позволил трем своим близким ученикам прикоснуться к Царству Божию. Апостолы Петр, Иоанн и Иаков увидели Спасителя не как мудрого учителя, не как Мессию, освободителя Израиля от власти Рима, но как Сына Божия. Преображение Господне стало примером для каждого верующего. Отныне жизнь человека приобрела смысл. Он состоял теперь в личном преображении каждого. Такое изменение человеческой души невозможно без участия Бога. Но своим преображением на горе Фавор Спаситель показал, как он стремится к нашему преображению и как жаждет его.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии иерей Дионисий Чебиряев. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Здравствуйте, Господь благословит.
1: Батюшка, мы сегодня с вопросом, что значит любовь к себе и как любить себя с христианской точки зрения.
2: Любовь к себе важна, потому что нам дана заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». И вот такое здоровое, адекватное отношение к себе, оно очень важно. Это не про эгоизм, это не про постоянное устремление к своему телу, да, к угождению своим страстям, а здесь именно о более такой серьезной и сложной любви к себе, когда я стремлюсь сделать для себя, насколько возможно, лучше в духовном плане. Опять же, все время, везде и всюду я вспоминаю фразу блаженного Августина: «Если Бог будет на первом месте, все остальное будет на своем». Вот так, через Бога, если я буду смотреть на себя, что для меня является самым большим благом, да, что для меня является максимальным проявлением любви к себе, это мое бытие с Богом, как источником, опять же, всякого блага и так далее. Поэтому возлюбить себя – это не значит дать себе право поваляться с утра подольше или там скушать что-нибудь повкуснее. Это, наоборот, возможность и некое воодушевление для того, чтобы сегодня с какой-то новой силой, да, что ли, с новым устремлением как-то обратиться к Богу для того, чтобы мне было хорошо с Ним. Наверное, вот так вот. И, ну, в более таком практическом, да, или более примитивном отношении это умение выстраивать, как сейчас говорят, да, какие-то свои личные границы. Обычно люди в этой ситуации говорят: ну вот, батюшка, а вот в этой ситуации как вот поступить? А вот в этой как поступить? Нет никаких шаблонов, да, вот этот шаблон внутренний человек выстраивает сам. И при этом он не просто должен жить по тому, как я однажды когда-то решил, а понимая вот сегодня и сейчас, в данный конкретный момент, если я сделаю то или иное действие, это будет ли по любви к ближнему и, соответственно, к себе самому? Или это будет какое-то пустое принуждение, которое не принесет ничего полезному ни себе, ни окружающим? То есть, ну, если иду я, например, по улицам, опять же, это прямо сейчас максимальное упрощение, и это не то, как надо делать, это просто иллюстрация и пример. Если я иду по улице и вижу, что там человек лежит и нуждается в помощи, и я понимаю, да, что внутренне сегодня у меня есть ресурс на то, чтобы ему помочь. Ну, ресурс тоже такое модное слово нынче. Но вот тем не менее, да, я могу сейчас это сделать, у меня есть время, у меня есть силы, у меня есть какая-то внутренняя готовность услышать какие-то неприятные фразы в свой адрес и не обратить на это внимания. Хорошо, я это сделаю. Тогда это будет проявление любви к ближнему и к себе, потому что я даже это делаю не для того, чтобы вот помочь человеку конкретному, а я это делаю даже ради себя, потому что, ну, я же христианин, и я это должен делать. Вот некая максима такой христианской любви к себе — это слова преподобного батюшки Серафима Саровского. «Стяжи, дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Вот это любовь к себе. «Стяжи, дух мирен, сам». Не спасай других, не беги советовать там каким-то непонятным людям о том, что вот там надо вот делать так-то и так-то. Это не по любви, это по эгоизму. А вот когда я занимаюсь, кажется, как раз вот именно таким вот эгоистичным деланием для самого себя, на самом деле я помогаю спасаться окружающим. Потому что, ну вот кажется, ну что, вот батюшка Серафим, ну молился он там 1000 дней и 1000 ночей. Ну как бы он же где-то молился. Он же не ходил, не помогал страждущим, там, да, не помогал нищим, там, не посещал больных и так далее. Он сидел у себя там где-то в келье, там, в лесу и все. Но благодаря вот этому его сиденью и тогда, и до сих пор тысячи и тысячи людей спасаются. Благодаря тому, что обращаются к нему, видят в нем какой-то пример, да, какое-то воодушевление и так далее. Об этом, наверное, и стоит понимать, когда мы говорим о любви к себе.
1: Отец Дионисий, сегодня две цитаты вы привели блаженного Августина, да, и святого Серафима Саровского. И это одна и та же формула? Разными словами для нас?
2: Я думаю, да. Так или иначе, это формула взаимоотношений человека и Бога.
1: То есть это наше первичное, в чем и заключается наша, так скажем, духовная любовь к себе?
2: Да. Бог должен быть на первом месте, и жизнь каждого человека должна наполняться вот этим стяжанием духа мирного. И тогда все будет на своем месте, и тогда тысячи вокруг нас спасутся.
1: Отец Дионисий, спасибо за то, что вы каждый раз разными словами, разными цитатами объясняете нам и напоминаете нам всегда об одном.
2: Спасибо.
1: Сегодня в студии был иерей Дионисий Чебиряев.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзи во еже пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утренните и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих, и победишь внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во гресех роди мя, мать моя, себо истинно возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мя иси, окропиши мя сопом и очишися, омыши мя и паче снегу убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и духом владычным утверди имя, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, извай меня от края Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою, яко ащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосищутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую единокрещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворит благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь, приношу Ти спаси и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенных человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очи са и ум наш от тяжкого сналенности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно мене сотвори, врача родшие у врачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави мне огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори мне обетшадшего нечувственными пренепорочные согрешений, странные муки всякие покажи мне, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце возле и уснег похвалений, оскверненно скверно и все непрочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и незреченной милости, веруй по мя, реклы сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет вместо всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя Твоя руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчишися на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердце.
3: Евангелие день за днем.
4: Здравствуйте, друзья! Святая Церковь предлагает сегодня нашему вниманию отрывок из Евангелия от Марка, 3 глава, с 20 по 27 стих. Вот как звучат эти евангельские строки в русском переводе. «Приходит Иисус в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится в само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его». Спаситель находился в доме, когда к нему вновь пришли люди просить исцеления от болезней и получить ответы на свои вопросы. К этому времени слава о Христе была у всех на устах. Апостол Марк упоминает очень важную деталь. Людей было настолько много, что им невозможно было и хлеба есть. Христос и апостолы так плотно окружены были людьми, что нет времени и возможности даже приготовить себе трапезу. То есть они служили людям, отдавая этому поприщу всего себя, не ища покоя и комфорта, того, чего зачастую в жизни ищем мы, ибо для многих людей понимание счастья напрямую связано с жизненным комфортом. В этот момент появляются родственники Иисуса. Из соображения его безопасности они приходят, дабы забрать его домой. Дело в том, что фарисеи и книжники распространяли среди людей слухи о безумстве Иисуса из Назарета. Блюстителей духовного закона вовсе не интересовала правда. Им важно было поймать Христа на какой-либо ошибке и, если получится, уличить в богохульстве. Но отрицать очевидные чудеса было бессмысленно. И тогда они делают вывод об изгнании демонов силою бесовского князя Вельзевула. Яркий пример, до чего может дойти человек в сознательном противлении истине. Жизнь и проповедь Спасителя противоестественны духом злобы. Демоны научают людей злу, лжи, ненависти, то есть тому, чем наполнены они сами. Но Христос проповедовал противоположные истины – любовь, терпение, мир, смирение. Он призывает «любите врагов ваших». Сын Божий и демоны, они диаметрально противоположны по своим духовным свойствам и потому не могут вступать в какой-либо сговор. Все обвинения в свой адрес Спаситель посрамляет простой логикой. Для всякого народа междоусобная брань губительна, ибо она ослабляет силу сопротивления внешнему врагу. В семье, где нет мира и согласия, как правило, тоже наступает коллапс межличностных взаимоотношений. Подобно этому, междоусобная борьба демонов должна привести к самоуничтожению царства тьмы. Но воздействие сил зла по-прежнему непреложно действует в мире. Как бы усиливая логику предыдущего опровержения, Христос приводит в пример понятный и убедительный образ. Разоряя жилище демонов, Христос как бы забирает их имущество, то есть людей, которых они удерживают в плену страстей. Невозможно взять дом сильного соперника, не обладая большей мощью. Христос не смог бы противодействовать дьяволу, если бы тот был сильнее Бога. Но демонские полчища – лишь падшее творение, которое по своей силе и свойствам стоит неизмеримо ниже Творца. Дьявол всегда стремился разрушить то, что было создано до него. Ведь невозможно разрушить то, что еще не сотворено. Отсюда логически вытекает вторичность зла. Об этом мы всегда должны помнить, сохраняя как великую святыню, созданную Вседержителем, общность людей. До свидания. Храни вас Бог.
3: Евангелие день за днем.
5: Песнопение Божественной Литургии.

0: Дарь.
1: Сегодня, 26 августа, отдание праздника Преображения Господня. Церковь вспоминает представление и второе обретение мощей святителя Тихона и епископа Воронежского Задонского Чудотворца, а также чтит память мученика Ипполита и других с ним пострадавших, священномученика Иоанна Шишова, священномученика Иоасафа Панова. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой «Умягчение злых сердец» или «Семистрельное». Священномученик Иоанн Шишов родился в 1867 году в селе рядом с городом Камышловым, тогда Пермской губернии, а ныне Свердловской области. Он получил духовное образование, женился и стал священником. Отец Иоанн с 1900 года служил в селе Мироновском Верхотурского уезда. Священник много лет входил в православное миссионерское общество, в котором отвечал за так называемые «палестинские чтения». Он организовывал для крестьян лекции о деятельности православного палестинского общества, собирал средства в его пользу. Летом 1918 года Урал оказался в эпицентре гражданской войны. В августе в село Мироновское вошел отряд красноармейцев. Они явились к обоим священникам, служившим в сельском храме, отцу Иоанну Шишову и отцу Иоасафу Панову. Им объявили о поступившем доносе с обвинением в антисоветской агитации и приказали следовать в штаб полка. С отцом Иоанном поехал недавно вернувшийся из австрийского плена сын Владимир, а с отцом Иоасафом – сын Сергей. Конвой с заключенными отъехал версту от села. Внезапно отряд остановился. Священникам и Сергею приказали слезть с лошадей и встать в шеренгу. Последовал залп из ружей. Владимира Шишова убийцы не тронули. В 2002 году иерей Иоанн Шишов был прославлен в лике святых. Его сын Владимир стал известным художником, чьи картины есть в галереях Екатеринбурга и Перми.

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
0: Важно не только брать, но и что-то отдавать этому миру. Для меня это один из важнейших принципов в жизни, сказала как-то Ирина Шейк. Здравствуйте, друзья. Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова. И со мной в утренней студии сегодня Иерей Дионисий Чебиряев. Доброе утро, отец Дионисий.
5: Доброе утро, здравствуйте.
0: Отец Дионисий, сегодня будем говорить о насущном. Сегодня будем говорить о том, что у всех на устах, как называется. Да, сегодня пребывает в Нижегородский кафедральный собор в честь
5: Александра Невского.
0: Преподобного, да, как-то там же
5: святого
0: вот
5: благоверного
0: святого
5: князя.
0: Святого благоверного князя Александра Невского. Да. Да. Прибывает десница святителя Спиридона Тримифунтского, и это событие. Это событие во всем православном мире Российской Федерации.
5: Да, и во всем православном мире даже, и в Российской Федерации. В частности, потому что это действительно огромная редкость, и это действительно то, что случается, это эпохальное действительно событие такое. Вот нам очень повезло, что Нижний Новгород оказался как раз вот в числе городов, куда прибывает эта великая святыня православного мира. Вчера и сегодня утром десница святителя Спиридона прибывала в Дивеевском монастыре. Сегодня вечером в 16:30 мы будем встречать ее в кафедральном соборе в честь благоверного князя Александра Невского. И завтра до, по-моему, половины второго она будет пребывать в храме, и можно будет прийти и приложиться к ней хоть всю ночь.
0: В любое время. Кстати,
5: всю ночь храм будет открыт. Ночью литургии будет совершаться, там молебны постоянно будут совершаться. Поэтому приходите, вообще никаких ограничений нет. Все будет открыто для вас.
0: Все, просто какая-то как будто Пасха, только не Пасха, а тоже событие, праздник большой, объединяющий всех и каждого.
5: Да.
0: Но если так вот вернуться тоже к хронологии вот этого события, это можно назвать, мне кажется, как правильно артикулировать-то, визит десницы святителя Спиридона.
5: Святитель Спиридона.
0: Святитель Спиридона. 25 августа десница святителя прибыла в один из земных уделов Богородицы, Свято-Троицкий Серафим Дивеевский монастырь. Торжественная встреча ковчега в Дивеевском монастыре состоялась в 16:00 25 августа у арки колокольни. И затем крестным ходом десницу перенесли в Преображенский храм, где она останется до 13 часов сего дня. Верующие смогут прийти к мощам для молитвы в любое время.

0: 26 и 27 августа. А затем ковчег посетит еще 8 городов России, среди которых Петербург, Псков, Челябинск и другие. И путь Десницы по стране завершится в храме Христа Спасителя в Москве, куда она прибудет 15 сентября и останется на 5 дней. Но, кстати, я знаю, что уже на набережной, какая там рядышком с храмом Христа Спасителя, который выходит...
1: Не москвич, но набережная красивая.
0: Ну, поддерживай, да. Уже большие такие информационные билборды тоже. Святитель Спиридон на фоне Москва-Сити, конечно, выглядят очень современно, как, впрочем, и все заповеди, так же, да, как и церковь в целом. Вот давайте сегодня поговорим и про святого, которому как раз у каждого нашего слушателя, у каждого нижегородца, у каждого, мне кажется, жителя Нижегородской епархии есть возможность сегодня прийти лично и, ну, чего уж так вот скромничать, познакомиться. Поговорим и о святом, и о том, как идти, и о том, как себя настраивать. Потому что ведь огромное количество эфиров, ну, не так чтобы огромное, но все-таки какое-то количество эфиров мы посвятили тому, как правильно отправляться в паломнические поездки. И чем отличается туризм от православного туризма и от паломничества. И это колоссальные разницы, хотя вроде бы все созвучно и вроде бы как-то все идентично. Но идентично ли это натуральному? Вопрос большой.
1: Ну вот и попробуем.
0: Давайте, да, тогда сегодня мы начнем вообще с того, к кому мы идем.
1: Вот,
0: давайте про святого.
1: Наверное, да, сначала вот что хотел сказать, важный момент. Вы очень правильно сказали, что мы идем познакомиться. Вот для христианства крайне важна вот эта личностная связь друг с другом. В чем отличие там, христианства от язычества? Вот если мы приходим к этой великой святыни, просто как вот к... Мы приходим к Деснице святителя Спиридона. Да, вот почему я, собственно, и поправил в начале, что не Десница святителя пребывает, а пребывает святитель Спиридон. Вот.
0: Вещь.
1: Да. Потому что он не делится на части, и он пребывает с нами как есть. Вот. И мы с ним, собственно, с живым, и собираемся знакомиться.
0: Но ведь здесь что... молодые пытливые умы наших слушателей скажут, как это он не делится на части, если очень даже прекрасно он делится на части. Об этом сегодня мы в рамках эфира и поговорим. Но это же делится на части физика, а дух-то он един.
1: Да, условно говоря, если я отправляю, например, голосовое сообщение куда-то, я же не отправляю часть своего голоса, я же там, не знаю, не отправляю там часть какую-то себя. Это и есть я, который вот, так сказать, вот в этом маленьком голосовом сообщении, условно говоря, отправляется куда-то. Вот. И человек, который это сообщение слушает, он же не с сообщением разговаривает, он со мной разговаривает. То же самое, как любые там, не знаю, там, смс-ки, там, мессенджеры и так далее. Мы же не общаемся с телефоном, вот, и в котором это все, значит, проявляется, да, у нас. Мы же не общаемся...
0: С кусочком пластика.
1: С кусочком пластика, да, или вот с этим сообщением, которое вот... А вот скажи-ка мне сообщение, что ты хочешь мне передать? Ну, это уже крайняя форма, наверное, прям печальная.
0: Особенных
1: очень.
0: Развитий.
1: Да, да. А мы общаемся друг с другом, неважно, какая часть вот этого человека перед нами есть. Мы можем, например... общаться с нашими близкими, ну, условно говоря, по фотографии. Если мы не можем с человеком как-то контактировать, если человек там, ну, например, там в дальней командировке, без связи, без ничего, а вот мы очень по нему скучаем, то вот есть там фотография, там, или человек уже, к сожалению, ушел из жизни, вот есть его фотография, вот мы хотим бы с ним поговорить. И ведь никто не скажет, что ты какой-то сумасшедший, что ты с фотографией разговариваешь. Я не с фотографией говорю, я говорю с моим дорогим и близким человеком для меня. Здесь
0: то же самое. Если как бы подниматься тоже по этой вот иерархии, да, так же, как икона, это окно в мир горний, и мы именно через икону выходим, так сказать, на связь с этим миром, на общение с этим миром.
1: Мы же не часть кого-то там видим в этой иконе, да, мы обращаемся к человеку, к святому. То же самое здесь. Мощи является, ну, такой вот, как сказать, некой земной привязкой, что ли? Да?
0: Видимым проводником?
1: Ну, можно и так сказать, да. То есть неким поводом, некой вот, неким фокусом внимания, на который мы можем как-то вот, к которому мы можем больше обратиться. Вот. И это не является поклонением самому там, да, вот куску тела там, да, который перед нами есть. Это немножечко не об этом. Это тот момент, да, который помогает нам ближе почувствовать, извиняюсь за тавтологию, близость этого человека к нам. Потому что святитель Спиридон – это прежде всего человек. И мы к нему обращаемся как к человеку. И нам

0: бы сначала, прежде чем к человеку обращаться, нам надо немножко с ним познакомиться. То есть, как, собственно, и всегда у нас принято, если мы хотим кого-то о чем-то попросить, ну, надо сначала хоть как-то, так сказать, с ним поговорить, да, а что это за человек, и кто он, и вообще имею ли я право к нему обращаться с какой-либо просьбой.
1: А разве это повод для саморефлексии, имею ли я право? Право ли я имею или...
0: Да, или тварь дрожащая, да. Вот, ну, на самом деле, да. То есть, если я подойду там к человеку на улице и скажу, слышь, это, идем ко со мной, поможешь мне. Ну, он скажет, ну, как бы, нет.
1: Смотря как подойти.
0: Вот, ну, и смотря с чем, да.
1: Ой, слушайте, так сразу вспомнилось. Огромное количество опросов проделали мы со съемочной группой на улицах Нижнего Новгорода. И недавно делали опрос. Совершенно безобидный, абсолютно естественный, мне кажется, и позитивный. Вопрос был, как прошло лето и каким было это лето у нижегородцев. Вы знаете, мне кажется, я пристала, по-другому не скажешь, с этим вопросом, человеком к 40, и 30 из них отказались говорить. Я была обескуражена прям по максимуму. Ладно, какие-то темы там остросоциальные, политические, грядущие выборы, опять же, там еще какие-то... Каким было лето? Ой, я не хочу об этом говорить. Все так плохо, что ли? Уважаемые нижегородцы.
0: Да, да, да. То есть, видите, даже просто обычный вот как, какой-то вот
1: просьба. Да, то есть даже,
0: просьба,
1: не,
0: да.
1: Даже не то, что просьба, а вопрос, как бы расскажите, да, как да, было да. круто. Ой, нет, не хочу об этом.
0: Да, именно. А почему? А вот если бы это был, например, там, да, близкий знакомый этого человека, естественно, он бы ответил. Конечно, я там с тобой поговорю и расскажу. Я думаю, что мы должны подобным же образом относиться к нашим святым. Это не какая-то, не знаю, там, министерство соцполитики, там, да, вот куда мы пришли, и мы требуем себе положенного. Так, ну-ка, давайте нам, расскажите о положенных нам льготах там и всем прочем. Давайте-ка мне оформляйте там пособие и так далее. Мы немножечко с другим приходим. Мы приходим к людям, которые, извините, заняты, могут быть также абсолютно, потому что они жизнь свою живут, живут они вместе с Богом, а мы их отвлекаем какими-то земными своими делами и полными иногда безобразиями совершенно. Поэтому, ну, наверное, было бы неплохо сначала с человеком познакомиться и с человеком поговорить. Для этого у нас есть как раз там всевозможные там каноны, акафисты, молитвы и так далее. То есть, а давай сначала пообщаемся. Я тут тебя попросить хочу. Давай познакомимся для начала. И вот я думаю, что вот подобный подход сначала знакомство, а потом уже бесконечные мольбы и просьбы, ну, я думаю, это, ну, как минимум вежливо. И я не думаю, что стоит забывать о вежливости, когда мы говорим со святым. Я понимаю, что он как бы человек очень любящий, очень такой вот ко всем расположенный, но банальная вежливость, мне кажется, никогда никому не мешала. Тем более, повторюсь, в разговоре со святым.
1: Ну, давайте еще поговорим тогда про святого. Вообще, святитель Спиридон Тримифонский – один из самых почитаемых в православии святых. Ему молятся в самых разных нуждах и всегда чувствуют его молитвенную поддержку. Святитель был наделен даром чудотворений, который принес ему широкую известность уже при жизни. Ну, что мы можем сказать об этом святом? Какие чудеса совершаются по его молитвам на протяжении уже 1700 лет?
0: Давайте сначала еще вот немножко, да, все-таки кто он? Да, кто что он? За человек?
1: Да, да, да. Вот. Во-первых, он родился на острове Кипр в конце III века.
0: Да. И про его молодость мы практически ничего не знаем. Мы знаем, что он был женат.
1: Он был пастухом.
0: Да, он был пастухом, он был женат, счастлив в браке, у него были дети, но, к сожалению, супруга его умерла достаточно рано. И он остался таким вот молодым вдовцом с детьми и, собственно, с работой и так далее. Он больше не женился, он посвятил себя детям и посвятил себя Богу. Вот его такая вот целостная и такая цельная жизнь без какого-то надрыва. Просто вот человек жил и жил хорошо. Вот в этом, кстати, я недавно встречал где-то вот такую интересную заметку о том, что большинство святых, они, особенно русских святых, кстати говоря, это очень так выделяют, они не как-то не жили вот с этим надрывом, что вот надо там святым становиться, они просто жили. Жили так, как им, ну, как им комфортно, что ли, да? То есть это их образ жизни, это их образ бытия в этом мире.
1: Может быть, они просто не жаловались?
0: Не то, что не жаловались, как бы им было хорошо. Вот им
1: чем
0: было
1: плохо,
0: хорошо,
1: тем лучше.
0: Не, почему плохо? Мы почему-то думаем как раз, вот, что чтобы быть святым, ты должен прям страдать.
1: Ну, ты
0: должен
1: превозмогать, страдать, умерщвлять плоть свою и стремиться ко Господу. Через тернии к звездам.
0: Человек, который... Вот можно, например, есть у тебя огород, и ты должен вот в этом огороде упахиваться. Да, именно так. Вот это один подход. А другой подход, ты просто должен... То есть твоя задача получить какой-то урожай. И ты должен сделать все для того, чтобы этот урожай получить с минимальными затратами сил для этого. Благо, у нас для этого сейчас есть миллион способов, начиная от умного земледелия и заканчивая там всевозможными...
1: Наемной рабочей силой.
0: Да, именно так. Вот. И то же самое, я думаю, вот точно так же стремились к святости эти удивительные люди, которых мы и называем святыми, да, они жили просто так, чтобы им было удобнее достичь их цели. То есть это, особенно это видно у святителя Спиридона, по сути, это человек, которого впоследствии уже выбрали епископом, потому что он уже был святым. То есть это человек, который стал святым, просто ведя обычную, нормальную жизнь.
1: Но вот я читала в житии, что когда жена как раз Спиридона умерла, он был уже широко известен в народе, и вскоре его поставили епископом города Тримифунта на западе Кипра. На епископской кафедре он продолжал творить свои дела и милосердие, и бережно окормлял свою паству, и принимал странников и нищих, и, как раньше, святителю Спиридону всегда сопутствовали чудеса. Вот этот дар чудотворения,
0: до
1: это очень
0: епископства,
1: важно.
0: Да, вот да. Я все говорю, до епископства. То есть потом, да, и мы как бы привыкли считать, что вот, ну, вот он епископ святой, да, он святитель. Но еще раз подчеркиваю, он стал святым до своего епископства. Вот, и его выбрали-то именно потому, что вот это святой пастух. То есть я к чему это все говорю? Не надо думать, что святость — это какое-то вот постоянное... превозмогание. Это немножечко, как мы все время говорим, да, изменение ума. Это жизнь и как бы видение мира вокруг себя немножечко по-другому. В чем это проявлялось? И вот опять же, вот давайте про чудеса. Тут мы все любим чудеса, давайте вот про чудеса. Он пастух. И прославился он, такое слово звучит все время, странно, приимничество в его житии. Проще говоря, любил гостей. Вот. И, ну, вот проходил мимо человек, там, да, вот мы все, вот странник, это какой-то такой вот там бомжик оборванный или еще какой-то, да нет, просто человек путешествовал. Ну, там, это не обязательно, что он должен быть в рванье, там, выживать, опять же, там, помирать от жажды, голода, холода и так далее. Он просто человек, который путешествует. Вот он проходит мимо. Он там не проползает из последних сил по этой горной дороге. Это человек, который просто идет мимо, вот как бы там пасется стадо, там, да, в... Спиридон, еще не святитель, но уже святой, пасет это стадо. И вот он видит, вон по дороге идет человек. Ну, нормально, идет бодренько, хорошо, там с палочкой, с котомочкой, все у него в порядке. Вот он ему говорит: милый человек, иди сюда, я тебе там, вот у меня тут вон есть немножко перекусить, там вот, и у меня тут вот водичка свежая, там из родника недавно это самое набрал. Подходи, передохни немножко. Тебе идти далеко, там, ну, опять же, солнце вон, это... давай, посиди немножко в тенечке.
1: И тут поговорим.
0: Поговорим, да, опять же, вот у меня тут шалашик там есть пастуший, немножко передохнешь. Вот это о чем. Не о том, что я там спасаю, и опять же, а это просто вот человек, который идет мимо, а ты ему помогаешь. Его щедрость и его вот такая вот открытость к каждому, она тоже проявлялась, например, когда во время поста. К нему вечером в дом тоже постучался человек, вот проходил мимо, переночевать негде, пустите, пожалуйста. Пожалуйста, конечно, пустим. Время было Великим постом, и даже вроде как на Страстной Седмице, если я не ошибаюсь, в доме не было ничего из еды, потому что, ну, как бы вот такой вот очень строгий пост, даже несмотря на то, что у Спиридона были дети. Ну, вот так вот они жили, да, вот так вот они как-то постились очень строго. Не было ничего из еды, вот, а... был уже там кусочек мяса, подготовленный, видимо, на Пасху, там, да, вот разговеться. Вот, человека надо накормить. И святитель говорит своей дочери, там, вот, готовь мясо. Вот. И сам начинает это мясо есть, предлагает гостю, вот, давай, давай, кушай, кушай, кушай. А тому же вроде и отказаться неудобно, но хоть хозяин кушает, надо и самому тоже поесть. Получается, что святитель как бы на себя берет вот этот вот грех нарушения поста, но он не грех совершает, а он упражняется в добродетели смирения и гостеприимства. А гостеприимство — это добродетель, как мы видим, судя по его житию. И еще там прекрасный случай, когда... Ну, здесь уже прям чудо-чудо. Когда однажды ночью вот в эту вот там, в пещеру какую-то, где, собственно, скот ночевал, забрались воры. Молодые ребята, которые решили немножечко там барашка подрезать, так сказать. Забраться забрались, и тут почувствовали, что пошевелиться не могут, потому что как будто прям по рукам их все связало, как какие-то невидимые веревки. То есть залезть они смогли, а взять уже ничего не получается, и уйти не получается. Утром приходит, значит, пастух Спиридон, святой, значит, и открывает вот этот вот загончик, а смотрит, там у него плюс два барашка получается, вот. И он говорит, а вы вроде бы, ребят, вы тут что делаете? Они, ну, такие, ну, вот, ну, прости, мы тут решили тебя обокрасть, а вот одвинуться теперь не можем. И он им говорит, так а зачем вы красить-то вы решили, дорогие? Вы бы ко мне обратились, я бы вам дал. Как бы, ну, проблем нет. Вы просто спросите по-хорошему. Вот, и я вам барашка дам. И он не просто пообещал, он им правда дал барашку. Во-первых, он помолился, что, Господи, отпусти их. Ну, как бы они, ну, немножко молоденькие пока еще, не поняли. Вот, ты их отпусти, пожалуйста, я их прощаю. Вот, и они смогли двигаться. Все, значит, нет вот больше вот этих пут незримых. А святитель Спиридон говорит, ну вот, чтобы вы не зря бодрствовали, вы ж трудились, вы ж всю ночь тут бодрствовали, понимаешь, в этом хлеву, охраняли, опять же, барашков, вот, поэтому, чтобы не зря был ваш труд, вот вам барашка, понимаешь, все, идите с Богом, все хорошо. То есть это как раз и есть вот то самое чудо. Чудо не в том, что их связали там как, какие-то путы невидимые, не это чудо. Чудо — это то, что сделал святитель Спиридон. Вот, ну, это правда трудно сделать человеку. Вот так вот к тебе воры забрались, а ты вместо правосудия, ты их прощаешь, еще и награждаешь за то, что они тут, понимаешь, целую ночь бдили. Вот.
1: Но ведь это другое какое-то качество мышления, абсолютно.
0: Вот я о чем и говорю. То есть и это и есть святость. Святость — это не чудеса. Святость — это вот этот образ жизни и образ мысли. И это же не требовало от него какого-то вот сверхусилия, опять же, да, превозмогания, он был готов и так все отдать. Ну, это нормально.
1: Вообще это требует усилия.
0: Ну, видимо, какой...
1: Ну, вот размышляя так, чтобы повернуть мозги свои как-то по-другому работать, это необходимо колоссальные усилия. Мало того, чтобы повернуть мозги по-другому работать, чтобы еще и остаться в этом направлении тоже, мысление.
0: Вот этот момент в житии святителя Спиридона, он как бы подразумевается, но мы его не видим. Вот здесь есть такой момент искуса, что ли. Мы думаем, что, ну, вот он родился таким. Вот есть, вот он такой вот святой человек. Вот дал ему Господь, а мне Господь не дал. Дело не в этом. Дает нам Господь всем в равной степени. В крещении и в миропомазании мы получаем, если так говорить современным языком, получаем карту доступа к бесконечному запасу благодати Божией. И кто-то пользуется, а кто-то не пользуется. Вот кто-то решает, что, ну, Господи, коль ты мне даешь такую возможность, я буду ее использовать. А кто-то начинает говорить, ну, вот, Господи, вот ты мне вот, ты мне в руки вот дай, вот, ты вот мне, а нет, ну, вот как-то незаметно было, давай вот, чтобы еще больше было. То есть это начинается уже такая немножко, ну, извините, наглость, вот, потому что, ну, тебе дано, так ты бери. Вот. А когда царь тебе говорит, вот моя сокровищница открыта, бери оттуда все, что хочешь. А мы говорим, ну, ты сам нам принеси и сюда вот в ножки положи, еще и поклонись нам. Ну, наверное, это не очень вежливо и не очень это правильно. А святитель Спиридон просто не стеснялся подходить и черпать вот этой благодати. Да, это требовало усилий, естественно. Но, повторюсь, это вот иной образ мысли, иной, как бы, ну, вот, и стремление к иным ценностям. А это то, что человек в себе воспитывает сам. У нас современная психология учит нас, что во всем виноваты родители. Это же не я такой, это нам родители так вот вложили.
1: Но это зависит от, как бы, артикулятора этой современной психологии. Ну, да, вообще, да. Современная психология не учит этому. Но, ну, в некоторых случаях...
0: В корне лежит именно вот этот подход. Да,
1: да, хорош, во всем, да, ну,
0: но во всем
1: нет,
0: виноваты,
1: да,
0: что обстоятельства виноваты. Опять же, ну это же не я такой, это вот обстоятельства.
1: Ну, кто-то сейчас скажет себе проблемы из-за представительства прекрасной половины человечества еще. Слушайте, тут можно, не надо вмешивать современные.
0: А как же иначе?
1: Вообще не так. Я к тому, что важно, естественно. Это утро на радио «Образ», и мы тут веселимся с отцом Дионисием Чебиряевым. Так вот, я к тому, что можно же вкладывать любой смысл в современную психологию, но не надо говорить о том, что все проблемы из родителей. И все беды из детства.
0: Это опять же, да, вот доведение до абсурда, но тем не менее. Не все из детства, не все от родителей. На самом деле все зависит от того, как человек свою жизнь сам выстраивает.
1: Какое решение он принял?
0: Да, какое решение принимает. И вот мы видим, что святитель Спиридон принимает абсолютно правильное решение. Его решение — стать святым. А потом уже его решение, ну, в какой-то момент все-таки подчиниться желанию большинства церковного, хотя и то он подчинился, но с некой оговоркой. Все-таки тоже это очень забавный человек, вот просто, ну, правда, это все время о нем говоришь с какой-то такой доброй улыбкой. Вот он вроде бы согласился стать епископом, хотя он очень не хотел. Он говорит, ну, вы что, не нашли никого лучше, что ли? Взяли пастуха какого-то, вот, ну, на целый город поставить пастуха. Ну, вы найдите как человека там пообразованнее, поумнее, там как-то вот. Нет, говорит, мы тебя хотим. Ну, хорошо, если хотите, получите. Но, опять же, я пастух, и пастухом останусь. Вот. И как вот он носил вот эту плетеную корзину на голове, так он и продолжал носить, уже будучи епископом. Здесь мне вспоминается история святителя Иоанна Шанхайского, который босиком по Парижу сходил, вот, и когда ему, значит, парижский владыка позвонил и сказал, ну, вот, ваше преосвященство, вы не могли бы носить ботинки? Он говорит, хорошо, конечно, как благословите, буду носить ботинки. И на следующий день пошел гулять по Парижу босиком, но
1: с ботиночками
0: в руках. Да-да-да, ну, как сказали носить, вот я ношу. И вот, мне кажется, здесь то же самое. Вот вы меня поставили святителем, но вы пастуха поставили святителем, поэтому будете об этом помнить. Вот вместо митры у меня будет плетеная корзинка на голове.
1: Но при всем этом святитель Спиридон не стеснялся высказывать и свое мнение. Например, на соборе 325 года вступил в прекраснейшую словесную борьбу с одним арианитом, еретиком, который, собственно, отрицавшим божественность Иисуса Христа, и он предоставил святителю Спиридону множество доказательств своей мнимой правоты. А так как он был талантливым ритором и строил свою речь, очень искусство, то вроде как должна была бы быть вот эта вот словесная дуэль выиграна им. Но, тем не менее, ответ епископа был прост и краток. «Слушай, философ, что я буду говорить тебе, — сказал Спиридон, — мы веруем, что всемогущий Бог из ничего создал своим словом и духом небо, землю, человека и весь видимый и невидимый мир. Слово — это есть Сын Божий, который сошел ради наших грехов на землю, родился от девы, жил с людьми, пострадал, умер для нашего спасения и затем воскрес, искупил своими страданиями первородный грех и совоскрестил с собой человеческий род. Мы веруем, что он единосущен и равночестен с Отцом, и веруем этому и без всяких лукавых измышлений, ибо тайну эту постигнуть человеческим разумом невозможно. И этот простой и одновременно глубочайший ответ епископа так поразил арианина, что он отрекся от своих заблуждений. Мне кажется, это тоже говорит о том, что пастух-то не совсем пастуховый, а вполне все было справедливо, закономерно и логично. Именно с этим человеком мы сегодня идем знакомиться в собор Александра Невского. Продолжим через несколько минут беседовать с иереем Дионисием Чебиряевым про Спиридона Тримифунтского, десница которого, и который весь целиком сегодня в Нижнем Новгороде.
0: Да.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: утро на радио «Образ».
1: Утро на радиообраз продолжается. Мы с Иереем Дионисием Чебиряевым сегодня говорим про Спиридона Тримифунского. Его десница в Нижегородской епархии сегодня пребывает. Это большой тур по России, на самом деле.
2: Да,
1: святитель,
2: да,
1: Спиридона. Да. Мощи прибыли с острова Кипр и будут пребывать в том числе и в столице нашей Родины до 5 сентября.
2: Да, до сентября. Вот знаете, вот правильно вы сказали, это очень интересный такой вот тоже момент. Мы говорим о том, что вот привозит десницу святитель Спиридона. Но это ведь и для него тоже возможность, так вот, да, возможность для святого попутешествовать по России и посмотреть на нашу жизнь. Как живем, чем дышим, что просим. Здесь, знаете, такая вот, может быть, не очень хорошая отсылочка, но вместе с тем, может быть, чтобы вот, так сказать, проиллюстрировать, уж извините, если это будет не очень корректно. Помните в «Мастере и Маргарите»? Воланд, который пришел посмотреть на москвичей, да, и вот его такая вот, ну что ж, квартирный вопрос их немножко испортил, но в целом все то же самое. Какое мнение может составить о нас святитель Спиридон, побывав, ну вот в том числе, например, на нашей Нижегородской земле? То есть что мы ему скажем? Вот к нам приезжает святитель, епископ церкви. Не просто епископ церкви, а еще и святой епископ церкви. Вот что он потом скажет? Вот его потом, ну, где-нибудь 6 или 7 там, сентября, Господь позовет к себе и скажет: «Святителю мой, ну вот расскажи, как там в России было-то, что видел, с кем говорил, как вот там вот оно, расскажи». Вот, что святитель Спиридон расскажет о нас? Что он скажет? Господи, да их, собственно, ничего, кроме квартирного вопроса-то, не интересует. Ко мне как обращались всегда, только дай да подай. Вот, наверное, то же самое как бы сейчас вот и будет. Можно так. И есть вот у нас, ну, с одной стороны, очень, наверное, правильный такой посыл. Когда мы в каких-то всех житейских своих нуждах обращаемся, ну, вот как раз к святителю Николаю Мирликийскому и к святителю Спиридону Тримифунскому. И вроде бы все правильно. И я вот даже вспоминаю для меня очень такой дорогой момент, когда в Строгановской церкви был еще жив покойный отец Вячеслав Сеничев. И вот как-то после службы, я там еще алтарничал, совсем молодой, бегал. И вот я смотрю, отец Вячеслав, значит, стоит такой вот, на аналойчик такой оперся, и, значит, слушает, там женщина какая-то вот его поймала, он, видимо, выходил, она тут к нему подошла, там что-то вот, и вот что-то ей вот, она ему высказывает, что-то жалуется, что-то вот, а он стоит такой, значит, на аналойчик опершись, слушает, молчит просто. А я тут, ну, как бы по делам тут бегаю, по храму, там, в алтарь, там, что-то из алтаря там вот, и смотрю, он все стоит, и тут я как раз мимо него прохожу, он говорит: а вот теперь все, что мне сказала, иди вот к нему, показывает на икону святителя Николая, и ему все говори. Все, развернулся и ушел. Вот. А я потом, опять же, ну, тут немножко хожу, смотрю, эта женщина, то есть, к иконочке подошла, и там святитель Николаю все это высказывает. Там, короче, говорю, ну, это правильно, это здорово.
1: Делегирование. Отец Вячеслав не выдержал.
2: Нет, здесь не то, что не выдержал. Ну, есть вещи, в которых ты можешь помочь, а есть вещи, в которых ты не можешь помочь. Вот если бы ко мне, например, эта женщина бы подошла в тот момент и сказала: а вот у меня там проблемы, мне вот надо там вот что-то там решать, поговорить, я бы что сделал? Я говорю: батюшка, вот к батюшке, пожалуйста, вот подойдите к батюшке, и вот к нему это... То есть я же не то, что отказался, я просто понимаю, что это вопрос не моего уровня. Чё, я там алтарник простой бегал? Угу. Вон, идите к священнику и со священником говорите. И вот мудрый священник, он поступил точно так же. Он ее выслушал, он понял, что, видимо, вопрос не в его компетенции. Он говорит: вот, святитель Николай, давай к нему, пожалуйста. Вот это очень правильное, когда можешь переадресовать. И умение сделать это с любовью, и так, чтобы человек не отвернулся и не ушел из храма, вот, мне кажется, это и великая пастырская мудрость. И вот вроде бы мы обращаемся к святителю Николаю, повторюсь, да, к святителю Спиридону с какими-то своими житейскими вот такими нуждами. Но почему я говорю, что нужно же сначала с человеком познакомиться? Потому что когда вот ты с ним познакомишься, ты вот потом подумаешь, а, например, вот... А стоит ли его спрашивать там о каких-то вещах таких, ну, вот там, денег хочу побольше, вот там хочу там что, квартиру там поновее, там или еще что-то.
1: Да, ну... Денис, я прям уверена, что, ну, идти к святому с этими просьбами странно. Но это же не банк. Это же не волшебник в голубом вертолете.
2: А с чем мы обычно приходим к святым? Я понятно, что я, опять же, я утрирую, но именно к святителю Спиридону, опять же,
1: к просит там здоровья близким, там, чтобы детишки не болели. Ну,
2: здоровье близким — это Божия великомученик и целитель Пантелеимон. Ну, со здоровьем к нему.
1: Кто гостит, вот. К тому и обращаемся, да. Как говорится.
2: Как бы да. Но вот есть некое такое разделение труда, да, что вот именно вот в житейских нуждах мы обращаемся вот именно к этим двум святителям. И вроде бы, повторюсь, это правильно. Но, с другой стороны, я к чему говорю? Вот не станет ли это каким-то моментом, что святитель потом скажет: «Господи, им их только земное интересует, и больше им ничего не надо». Для меня очень таким, наверное, богатым опытом и прекрасным опытом стало... Ну, много лет назад у нас гостила в нашей епархии, тоже в Александро-Невском соборе, гостила Пресвятая Богородица. Вот, привозили поясок ее с Афона. И вот приходило много-много людей. Я как раз там стоял тогда, помню, дежурил там вот около ковчега, как раз смотрели, чтобы там... Потому что несли туда, вот надо что-то приложить. Вот я помню женщин, которые принесли тюки с одеждой, прям тюки. Прям, то есть вот в наволочку, а там набита куча вот всякого белья.
1: Они были, может быть, из детского приюта, и это были рубашечки для сироток, которые они надевали, когда болеют?
2: Красивая гипотеза, но, к сожалению, нет. Это было смертное, которое надо было зачем-то приложить к ковчегу.
1: В смысле?
2: Вот. Смертное. Ну, на смерть приготовленное. Причем женщины были вполне себе еще живые, во-первых, а во-вторых, вполне себе еще молодые.
1: Мертвые, сложно им передвигаться.
2: Ну да, да. А тут вот, видите, вот такое вот. Видимо, это должно как-то спасти их потом, впоследствии было. Вот. Но прикладывать тюки с вещами к мощам мы, естественно, не
1: вот
2: допустили.
1: Вот вы, наверное, удивились. Ну, были весьма обескуражены, мягко
2: говоря. Там уже было, честно говоря, не очень удивительно. Удивительно было другое. Потому что вот подобного, я почему на этом акцентирую, потому что подобного у нас, как правило, много. Вот когда привозят мощи, начинается вот это вот какой-то хаос и безумие. И я поэтому и говорю, что а с чем мы приходим-то? Как мы обращаемся к святителю? Если мы даже к... Тем более, когда мы к Матери Божией, вместо того, чтобы как-то к ней обратиться, мы ей, понимаешь, тюки с бельем приносим. Ну, и ладно бы ей, так мы это еще и обратно потом уносим. Вот. И для меня был прекрасным урок не этот случай, а другой. Когда в очереди, это было уже после службы, вечер, в очереди я увидел несколько таких вот, ну, такие бабушки такие, деревенские. Они, значит, стоят с палочками такими, значит, у них за спиной котомочки такие. Вот их двое или трое их там стояло. И вот когда они уже вот вошли, а там очередь очень была большая, я помню, тогда на улице стояли, то по храму там целая такая вот зигзагами. И вот они уже стоят вот близко к ковчегу, и вот они так из очереди выходят тихонечко, палочки свои кладут, котомочки свои снимают и начинают молиться. Причем они так это делают, ну, так немножечко в полголоса, но они просто разговаривают. Они не видят никого и ничего вокруг. Они просто кладут земные поклоны и так вот очень тепло говорили: «Матерь Божия, наконец-то ты к нам пришла, как мы рады тебя видеть. Вот спасибо, что и нам разрешила к тебе подойти». Вот, и они говорят с ней, и вот этот момент, он просто потрясающий, потому что ты понимаешь, что, ну, действительно, вот к ним она сейчас обратится, и их она встретит. Она приехала к нам в гости, но она Царица Небесная. И это ее земля. И она приходит в свое, а мы приходим к ней в гости. И вот эти женщины прекрасные, они это очень, очень, видимо, прожили. И они к ней обращаются, не видя никого вокруг. Им не нужно ничего к ней прикладывать. Никаких ни белье, ни шмотки, ничего абсолютно. Потому что она здесь перед ними. И вот это было невероятно радостно. Вот это было правильное паломничество. Я пришел к Царице Небесной. И вот очень было бы здорово, если бы и сейчас тоже такие люди бы у нас находились. Вот приехал к нам святитель Спиридон. И он епископ церкви, повторюсь. Он святой епископ. И он приехал в свою церковь. И вот мы к нему приходим, и вот как мы его встретим, так как мы к нему обратимся, что мы ему скажем. Вот это очень-очень важный вопрос такой вот, и нам бы каждому вот правильно ответить. Потому что вот, ну, тем более, опять же, да, наверняка будет очередь, наверняка будут какие-то там вот... Можно, опять же, смотреть на очередь, можно стоять в очереди к мощам и при этом бухтеть о том, что вот, как тут все, народу тут много, понимаешь, или наоборот, народу мало, или там вот плохо организовано, или наоборот, вот там все слишком организовано, все время что-то вот бухтят. Вот вроде бы, ну, ты же уже пришел, ну вот, святитель Спиридон перед тобой. Ну, давай как-то вот эти все, ну, отложи, сердце свое успокой. А вот это вот все вечная какая-то наша несытость в одном из песнопений Страстной Седмицы есть такие прекрасные слова. «Беги, несытые души, учителю таковая дерзнувшая». Говорится там как раз про Иуду. Вот эта несытая душа, вот меня как-то в свое время резануло очень, и... Я замечаю, как иногда в нас просыпается вот эта вот несытая душа, которая все время вот чего-то хочет. Вот вроде бы тебе уже все дано, все уже есть, а все равно что-то еще вот надо, что-то вот еще не так. Вот мне дайте вот по-другому это все. Вот эту несытую душу в себе надо все время как-то вот укрощать. Ее надо не кормить своими там не хотелками, потакать. Не потакать, да. Ее надо очень жестко прям вот смирять, понимаешь?
1: Но если возвращаться к святителю Спиридону, то не могу тоже не рассказать о том, что вокруг святителя всегда царил покой и божественное умиротворение. И это было бы здорово, наверное, ощущение также поймать внутри себя, даже в процессе ожидания визита в храм, в процессе пребывания в храме. Кстати, в процессе пребывания в храме, смею предположить, что будет очередь довольно длинная, мягко говоря.
2: Надеюсь. Ну, правда, это было бы здорово, если бы пришло как можно больше людей.
1: И но прийти, кстати, очередь... можно будет в течение всех суток.
2: Да, да, и ночью тоже можно быть. Но вот очень хорошо, если бы приходили, потому что, ну, очень хочется. Потому что если очередь будет маленькая, это плохо. Это значит, что кто-то не смог приехать, кто-то, может быть, даже не успел услышать об этом. А все-таки это крайне значимое событие для нас. И у нас тоже немножечко появляется, наверное, такое некое чувство пресыщения, что вроде бы, ну, все доступно, все есть. Все очень там комфортно и достаточно часто, слава Богу, спасибо нашему священноначалию, достаточно часто вот у нас и мощи к нам привозят, и какие-нибудь иконы чудотворные у нас бывают. То есть, в принципе, у нас, ну, достаточно богатый вот такой вот, вот этой стороной жизни город. И, может быть, уже у кого-то есть такое пресыщение в том плане, что, ну, вот, может быть, поеду, а может, не поеду. Ну, может, надо бы, конечно, ну, вроде, ладно.
1: Ну, однознакомый говорит, зачем ехать, я и так могу помолиться дома, например, святителю Спиридону в том числе.
2: Ну, вот, получится как? Вот, опять же, да, то есть мы, когда так говорим, вот у меня какие ощущения? Вот есть человек, к которому мне надо обратиться. Я могу написать ему письмо. Заявление. Там номер такой-то, от такого-то числа, да, подпись, расшифровка и так далее. Там прошу, там, значит, рассмотреть мое, значит, заявление в указанные сроки там, и так далее, и так далее. Можно так. Но есть возможность, вот этот человек, например, приезжает, и я могу с ним встретиться лично. Вот насколько человеку будет приятнее мне помочь, если я попрошу его лично, если я к нему приду, если я с ним встречусь, если я с ним поговорю, познакомлюсь, расскажу о себе, кто я такой, ну и так далее. Ну вот, ну, по-человечески, наверное, это будет правильнее. Если есть такая возможность, и я, так сказать, проявил уважение. Я не просто тебе письмо отправил, я пришел к тебе, я вот, значит, так сказать, вот время свое потратил, а ты теперь давай мою просьбу исполняй. Ну вот, как бы, опять же, по-человечески, наверное, это, ну, правильнее. Может быть, и здесь точно так же. Конечно, можно там, можно в храме помолиться, можно там вот как-то вот канон или там акафист дома почитать. Все это можно, само собой. Но вот святитель Спиридон не поленился и к нам приехал. Ну, наверное, было бы неплохо ему ответить тем же.
1: Ну и вот, кстати, про путешествие святителя Спиридона. Он скончался около 348 года. Во время молитвы скончался мирно и оставил после себя свои мощи, нетленные свидетельства его святости. И сначала они хранились в храме святых апостолов в Тримифунте, однако в конце 17 века, 7-го, извините, века, во время нашествия арабов их положение стало опасным. Мощи перевезли сначала в Константинополь, потом на остров Корфу, и здесь они были помещены в специально построенный для этого храм в главном городе. И церковь стала настолько почитаемой, что сюда с молитвой съезжались и православные, и католики, а среди жертвователей на благополучие и благоустройство храма числилась и императрица Екатерина II, и император Павел I. Здесь находятся мощи святого и сейчас в городе Киркире, насколько я помню. Тело святого Спиридона осталось мягким и теплым, и на нем архиерейское облачение, на ногах бархатные тапочки. И эти тапочки, вот оно тоже одно из таких видимых чудес, обладают свойством за год пребывания на теле святого, они изнашиваются. Люди любят говорить, что свидетель до сих пор странствует по миру и своими молитвами помогает людям. И ввиду изношенности тапочки каждый год переобувают, а изношенные или их части передают в храмы и монастыри. Между прочим, тапочки святителя Спиридона хранятся и в некоторых храмах России. Например, в Московском Даниловом монастыре, в Московском храме Андрея Рублева на Верхней Масловке, в Николо-Сольбинском монастыре в Ярославской области, Троицком женском монастыре в Пензе. И многие паломники приходят к этим святыням и по молитвам святого Спиридона получают утешение и помощь от Бога. Вот такая интересная тоже история и про тапочки, и о том, что святитель как раз путешествует по миру и по миру и слышит молитвы, и как-то способствует, помогает или утешает молитвенников.
2: Да. А есть еще вот такой момент, который, я думаю, стоит сказать, как связан святитель Спиридон, ну и, может быть, отчасти вот наша земля. Вот недалеко от нас, как раз чуть южнее Дивеевского монастыря, расположен еще один монастырь, Санаксарский монастырь. И вот в Санаксарском монастыре почивают мощи святого праведного воина Федора Ушакова. Так вот, в 1799 году русская эскадра под начальством как раз Федора Ушакова освободила остров Корфу. И как раз Федор Ушаков служил благодарственный молебен торжественный. Вообще там это было очень такое торжество вообще и для самого острова, и для русской эскадры вот помолиться перед мощами Спиридона Тримифунского. Вот. И сейчас такой вот ответный визит вежливости, что ли, да, святителя к нам сюда. Но вообще это же так здорово, вот какие-то такие вот эти связки исторические, очень интересные. Вот. И повторюсь, да, видите, вот, ну, там, 18 век, Федор Ушаков молил и с великую честь почитал вот, служить молебен перед Спиридоном Тримфунским. Вот. А мы сейчас уже и Федора Ушакова почитаем как святого, и ему уже служим молебны. Вот насколько это связка вот этой живой церкви. Да? Вот жил один там святой пастух, и как бы жил и жил, как бы, и даже не думал и не планировал, что однажды когда-то он там в 21 веке приедет в Нижний Новгород. Просто жил как бы так, как он считал нужным. Спустя там, получается, там 1000 с лишним лет к нему приехал, значит, русский адмирал, вот, который тоже не какой, о какой святости. Он воин, он тут сражается, он тут ему вообще, как бы, ну, понятно, что тоже молится, тоже как-то вот стремится к Богу в свою меру, да, в свою меру своей жизни, как он считает правильным. Ну, вот, оказалось, да, война его занесла аж вот как бы на Корфу, вот сумел приложиться к святителю Спиридону. Прошло несколько столетий, и его тоже мы причисляем к лику святых.
1: Но вообще чудотворные мощи святителя Спиридона, ну, точнее, их отдельные фрагменты, дважды торжественно приносились в Россию. В 2007 и в 2018 годах. И везде их встречали верующие, ищущие молитвенной помощи святого. В 2007 году, во время пребывания в Москве десницы святителя, в числе пришедших к святыне находились члены новообразованного прихода имени Спиридона Тримифунского. На тот момент приходской храм еще не был построен, построен. Более того, не было никакой гарантии, что это когда-нибудь вообще произойдет. И ранее верующие жители Западного округа Москвы обратились к патриарху Алексею II с просьбой благословить постройку храма. В округе их очень не хватало. Однако после благословения патриарха будущему приходу, особенно настоятелю, протоиерею Илье Кочурову, пришлось столкнуться со многими трудностями. Но найти свободную землю в Западном округе было весьма затруднительно. И сама идея осветить будущий храм именно в честь святителя Спиридона, по словам отца Ильи, пришла неожиданно, как благословение свыше. И однажды, когда отец Илья сидел в одной из многочисленных приемных, пытаясь оформить участок для постройки храма, разговаривался с находившимся там архиепископом, и когда тот узнал, что церковь будет освящена в честь святителя Спиридона, заметил, что в таком случае она точно будет построена. Не может же святой Спиридон не помочь такому делу. И все действительно так и произошло. Приход начал собираться на общие молебны, акафисты святителю Спиридону. Служения вели везде, и в районных клубах, и просто под открытым небом. Поклонение десницы Тримифунтского святого, по словам священника, только еще больше сплотило будущий приход. И тогда еще в самом начале подготовки к постройке храма приход получил икону святителя. Она была написана в одной из келий Афона, а затем привезена из Корфу, и некоторое время находилась у мощей святого Спиридона. И когда икона оказалась в Москве, ее начали выносить на общие молебны прихода. И она видела все этапы взросления, вспоминает отец Илья. Икона была свидетельницей всех давно ожидаемых, действительно вымоленных у святителя Спиридона событий. Сначала освящение маленького деревянного храма, потом окончание постройки основного храма во имя святителя Спиридона, его освящение в 2020 году. И, наконец, великое освящение храма в ноябре 2023. И теперь при храме действует воскресный школы и даже проводится служба с сурдопереводом. В московском храме святителя Спиридона есть и другие интересные святыни, и среди них частица мощей святого и копия его тапочки, ранее приложенная на Корфу к мощам святителя. Есть и другой интересный предмет – камень, взятый из развалин храма в Тримитусии, бывшем Тримифунте, где служил святой. На камне еще остались элементы строительного материала, при этом доставить такой камень было весьма непросто, ведь Тримифунтия сейчас находится на Северном Кипре и, более того, на территории турецкой военной базы. Однако одной русской женщине по молитвам святого Спиридона все же удалось получить камень, и в поисках того самого места они вместе с мужем греком исколесили всю местность, ориентировались по старым картам, и, наконец, место было найдено. И так чудесный камень оказался в Москве в храме святителя Спиридона. И вообще, во время своей земной жизни святой Спиридон Тримифунский был известен своей помощью в финансовых вопросах, и он отдавал в долг деньги нуждающимся, не особо следя за возвратом. По его молитвам на засушенные земли слил давно ожидаемый земледельцами дождь. Помним, что дело было на Кипре, а там погода весьма летняя. Помогает святитель Спиридон нуждающимся и сейчас. Известны многие примеры его помощи людям, находящимся в поиске жилья. По словам святого Амвросия Оптинского, святому Спиридону можно молиться, чтобы продать имение за настоящую цену. Вот такие вот, да, такие вот помощи оказываются. Но, как говорится, можно ли сказать «просите, и воздастся»?
2: Можно. И здесь я еще вот, коль мы про храм начинаем говорить, вот у нас тоже в Нижнем Новгороде есть храм в честь святителя Спиридона Тримифунского, который находится на автозаводе на улице Янтарной, по-моему, это называется. Вот, и с 2016 года он строился, и, по-моему, в 2022 году храм был освящен. Вот, очень такой храм красивый, очень теплый, с очень хорошими священниками, поэтому тоже приходите, и это действительно такое прям вот, ну, стоит посещения.
1: Ну, а так как у нас остаются совсем буквально 3 минуточки нашего утреннего эфирного часа, давайте, отец Дионисий, обобщим все ранее сказанное. Во-первых, сегодня.
2: С 16:30 у нас встреча.
1: Да, у нас встреча в кафедральном соборе честь
2: святаго благоверного князя Александра Невского.
1: Да. Прибывает десница святителя Спиридона Тримифунтского. Храм будет открыт в течение всего времени пребывания там десницы, поэтому прийти можно в любое, даже поздненочное время. Будут постоянно идти литургии, молитвы, служения.
2: Да, да. И еще раз, в 16:30 мощи встретят вот
1: торжественным образом во храме.
2: Не в храме, а даже будет такой небольшой крестный ход. И тоже я приглашаю всех присоединиться, потому что мощи встретят вот здесь вот на пятачке около моста.
1: Канавинского.
2: Вот, да, Канавинского моста.
1: Где и потом... ГАИ, короче.
2: Да, да. Угу. И вот оттуда мы пойдем как раз таким маленьким крестным ходом уже к храму. В храме начнется богослужение в 17:00, вот, и как раз вот потом уже там до конца мы будем иметь возможность, ну, до конца имеется в виду до завтрашнего дня, мы будем иметь возможность постоянно и молиться, и прикладываться к мощам. В общем, все для вас, поэтому приходите.
1: Главное вот. Понять, к кому вы идете и
2: да.
1: зачем.
2: Да, да, да.
1: Пожалуйста, будучи в очереди, почитайте житие. Почитайте да. и, может быть, проговорите, артикулируйте кандаки. Настройте вот этот внутренний диалог и настройтесь сами не на то, что это добрый волшебник, который подарит эскимо, а на угу. то, что это может быть значительным знакомством, личным знакомством, которое переменит ход всей вашей дальнейшей жизни.
2: Да, мне кажется, вот главный вопрос, когда ты подходишь к таким людям, вот как у тебя получилось так жить? Научи меня тоже. Вот научи меня быть святым. Вот у тебя получилось. А ну вот ты же видишь, как это лучше сделать. Тем более, ну, колоссальнейший опыт у человека, колоссальнейший. Он тысячи лет уже помогает, больше, да, полутора тысяч лет помогает людям, собственно, и пребывает здесь, в церкви земной в том числе. Ну так помоги, вот как нам-то спастись? И понятно, чтобы вот наши и земные нужды тоже выполнялись по мере необходимости. Но самое главное, чтобы нам все-таки нужды Царства Небесного тоже в себе как-то воспитать.
1: Ну и главное, помните, что все это проходит, все эти мероприятия, назовем это так, и в любви, и в какой-то доброжелательности, и
2: да,
1: без
2: да.
1: всякого злобства и кипишения.
2: Будьте внимательны друг к другу.
1: А это было «Утро» на радио «Образ». Желаем всем успеть познакомиться со святителем Спиридоном лично. И прощаемся с вами.
2: До свидания.
1: Всего доброго. Услышимся.
0: Доброе утро. На радио «Образ».

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Десницу свидетеля Спиридона Тримифунского с острова Корфу встретили в Нижегородской епархии. Региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России» стартует 1 сентября. Ежегодный фестиваль «Арзамасский гусь» пройдет в Арзамасе 12 сентября. Подробнее об этих событиях. По благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных верующих в России это событие – уникальная возможность поклониться мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. Поклониться святыне можно будет в 12 регионах страны, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег встретили в Дивееве, в святых вратах Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря. Встречу возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Оттуда святыня крестным ходом была принесена в Преображенский собор, где состоялось всеночное бдение. Проводы мощей из Дивеева в Нижний Новгород состоятся сегодня, 26 августа в 13:30. В Нижнем Новгороде их торжественная встреча пройдет также сегодня в 16:30 на пересечении улиц Стрелка и Самаркандская. Оттуда святыня крестным ходом будет принесена в кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского, где состоится всеночное бдение. Доступ к ковчегу будет круглосуточно. Проводы мощей из Нижнего Новгорода состоятся 27 августа в 16:30. С программой пребывания ковчега и графиком богослужений можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. В Нижегородской области 1 сентября стартует региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России», посвященного Году Единства Народов России. Конкурс проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений. В нем могут принимать участие учащиеся общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования и профессионального обучения, дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники других детских учреждений России и стран зарубежья. Участники конкурса распределяются на две возрастные категории – от 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет. В этом году конкурс будет состоять из трех этапов – благочиннического, который будет проходить с 1 по 30 сентября, регионального – с 12 октября по 1 ноября и заключительного – он пройдет с 15 ноября по 15 декабря в Москве в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. С положением о региональном этапе конкурса «Красота Божьего мира. Народы Единой России» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. И в завершении выпуска еще одна информация. Ежегодный гастрономический фестиваль «Арзамасский гусь» состоится 12 сентября в субботу на Соборной площади Арзамаса. Организаторами фестиваля выступают правительство Нижегородской области и администрация Арзамаса при содействии Центра 800. Его проведение было возобновлено в 2025 году при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство» после четырехлетнего перерыва. В этом году праздник пройдет с отсылкой к новому этапу развития Арзамаса как одного из городов Золотого кольца России. Через многообразие кухонь народов Нижегородской области городов Золотого кольца, фестиваль расскажет о культурном наследии страны и опыте передачи традиций между поколениями. Главными героями фестиваля станут обычные люди, носители аутентичных рецептов из народа. При помощи известных поваров они приготовят свои блюда на кулинарной сцене. В течение дня на площадке Арзамасского гуся будут работать сразу несколько интерактивных площадок. Состоятся выступления творческих коллективов из

0: рассматривали политически.
1: Однако Джейми был слишком погружен в свои проблемы. «Конечно, это хорошо. Я рад, что он его получил. Но, Поллианна, я имею в виду то, что он сказал позже. Понимаешь, до сих пор я думал, что он любит, что вы любите друг друга. Ты думал, что мы с Джейми любим друг друга?» Воскликнула Поллианна, и на ее лице разлилась мягкая краска смущения. «Что ты? Он любит Сэдди. Мы говорили о ней часами. Я думаю, он ей тоже нравится». «Прекрасно. Я тоже надеюсь на это. Но, понимаешь, я ведь не знал. Я думал, что это Джейми и ты. И я думал, нельзя мешать инвалиду. Некрасиво. Если бы я был рядом и старался тебя добиться». Поллианна неожиданно нагнулась и подобрала листик, лежащий у ее ног. Поднимаясь, она старалась смотреть в сторону. «Поэтому я просто отошел и дал ему возможность, хотя чуть не умер с горя. А вчера утром я узнал, но я узнал еще кое-что. Джейми все сказал мне. Но ради него я не отступлю, хотя он столько для меня сделал. Джон Пендлон – мужчина, у него здоровые ноги, он должен драться, чтобы выиграть. Если ты любишь его, если ты на самом деле очень его любишь...» Поллианна широко раскрыла глаза. «Джон Пендлон? Джимми, что ты? А при чем тут Джон Пендлон?» Внезапная радость преобразило лицо Джейми, и он протянул к ней руки. «Так ты его не любишь?» Поллианна отступила, она побледнела и вся дрожала. «Джейми, ну что ты говоришь?» — жалобно взмолилась она. «Я говорю, что ты не влюблена в дядю Джона? Неужели ты не понимаешь? Джейми думает, что вы с ним любите друг друга. Тогда и я стал так думать. Ведь он всегда говорит о тебе. И, конечно, до этого была твоя мама». Поллианна тихо застонала и закрыла лицо руками. Джейми подошел поближе и нежно положил руки ей на плечи. Но она опять отпрянула от него. «Поллианна, радость моя, не надо!» — ласково попросил он. «Неужели ты совсем не любишь меня? Неужели это правда? И ты просто не хочешь мне сказать?» Она опустила руки и посмотрела ему в лицо. В глазах ее было выражение, которым она его удержала. «Джейми, ты думаешь, что он любит меня в этом смысле?» — очень тихо спросила она. Джейми нетерпеливо тряхнул головой. «Ничего я не думаю, Поллианна. Откуда мне знать? Дорогая, не в том дело, а в тебе. Если ты не любишь его, если ты подаешь мне надежду, хоть легкую надежду...» Он поймал ее за руку и старался притянуть к себе. «Нет-нет, Джейми, я не должна, я не могу!» И обеими руками она оттолкнула его. «Поллианна, ты его любишь?» — бледнее спросил Джейми. «Нет-нет, конечно!» — проговорила Поллианна. «Разве ты не видишь? Если он любит меня, я должна, я просто обязана!» «Поллианна, не надо. Не смотри на меня так, Джейми. Ты выйдешь за него замуж?» «О, нет. Да, возможно», — с отчаянием призналась она. «Поллианна, что ты говоришь? Это ужас какой-то. Ты меня просто убиваешь». Поллианна тихо всхлипнула. Она опять закрыла лицо руками.

Некоторое время сдавленно всхлипывала, потом подняла голову и посмотрела прямо в страдальческие укоризненные глаза Джимми. «Я знаю», — в отчаянии повторила она. «Я убиваю себя, но я не могу иначе. Я разобью твое сердце, разобью мое, но никогда не смогу его обидеть». Джимми поднял голову. Глаза его вдруг загорелись огнем. Он совершенно преобразился. С нежным и победным возгласом он обнял Поллианну и крепко прижал к себе. «Теперь я знаю, ты любишь меня», — тихо прошептал ей он на ухо. «Ты сказала, что твое сердце тоже разобьется. Ты думаешь, теперь я отдам тебя кому-нибудь? Ах, дорогая! Ты очень мало понимаешь, если думаешь, что я соглашусь тебя потерять. Поллианна, скажи, что ты любишь меня. Скажи сама». Целую минуту Поллианна оставалась в крепких объятиях. Потом со вздохом, отчасти счастливым, отчасти жертвенным, стала высвобождаться. «Да, Джимми, я люблю тебя». Руки его напряглись и готовы были опять прижать ее, но в лице ее был запрет. «Я очень люблю тебя, но я никогда не смогу быть счастлива с тобой. Джимми, неужели ты не видишь? Вначале я должна знать, что я свободна». «Вздор, Поллианна. Ну, конечно, ты свободна». Глаза у Джимми опять загорелись. Поллианна покачала головой. «Нет, Джимми. Ну разве ты не видишь? Раньше мама разбила его сердце. Моя мама. Все эти годы он жил одиноко, не знал любви. Если он придет ко мне и предложит, чтобы я восполнила все это, я должна буду согласиться. Его я не могу отвергнуть. Понимаешь?» Джимми не понимал. Он просто не мог понять и не собирался, несмотря на то, что Поллианна умоляла и доказывала со слезами. Она тоже не уступала. Ласково и мягко она противилась, и, несмотря на боль и раздражение, он чувствовал себя почти утешенным. «Джимми, дорогой», — наконец сказала Поллианна, — «мы просто должны подождать. Надеюсь, он не интересуется мной, и я... Да я просто не верю, что он меня любит. Но вначале я должна узнать. Мы должны подождать, пока не узнаем, Джимми. Пока все не узнаем». Этому плану пришлось подчиниться, хотя сердце и противилось. «Хорошо, моя радость. Конечно же, я должна остаться с тем, что ты сказала», — в отчаянии произнес он. «Я думаю, ни один мужчина не дожидался, пока девушка, которую он любит и которая любит его, не узнает, не влюблен ли в нее другой мужчина?» «Да-да, но ни один мужчина не любил прежде ее маму», — вздохнула Поллианна, и лицо ее стало очень грустным. «Прекрасно. Я вернусь в Бостон», — согласился Джимми. «Но не думай, что я отступлю. Теперь-то я знаю, что ты меня любишь», — закончил он с таким видом, что Поллианна отошла подальше.

0: Джон Пентон повернул ключ. Джимми вернулся в Бостон, терзаемый раздражением и счастьем, надеждой и бунтом. В Беллингсвилле он оставил девушку, которая была едва ли не в меньшем возбуждении. Полиана, охваченная трепетным счастьем от сознания, что Джимми любит ее, содрогалась от ужаса при мысли о любви Джона Пентона. Поэтому не было и мгновения радости, которая бы не сопровождалась болью и страхом. К счастью для всех страдальцев, муки эти длились недолго. Так уж случилось, что ключ к ситуации находился у Джона Пентона. Не прошло и недели после неожиданного посещения Джимми, как он повернул этот ключ, и дверь широко распахнулась. В четверг, ближе к вечеру, Джон Пентон зашел навестить Полиану. Получилось так же, как и у Джимми. Он увидел ее в саду и направился прямо к ней. Полиана, взглянув ему в лицо, вдруг почувствовала, как сердце ее сжалось. «Идет. Идет». Вздрогнула она и невольно отвернулась, как будто хотела убежать. «Полиана, подожди минутку, пожалуйста!» — крикнул он, ускоряя шаги. «Тебя я и хочу видеть. Можем мы посидеть здесь?» — спросил он, поворачиваясь к беседке. «Я должен поговорить с тобой». «Как же, конечно!» — ответила Полиана, сделанной веселостью. Она знала, что краснеет, а ей особенно не хотелось сейчас краснеть. Легче от того, что она согласилась с ним посидеть в беседке, и ей не стало. Беседка была священным местом, связанным с милыми воспоминаниями. И только подумать, что это произойдет здесь. Здесь. Она содрогнулась при одной мысли об этом, но вслух весело сказала. «Сегодня прекрасный вечер, правда?» Ответа не последовало. Джон Пентон вошел в беседку и тяжело опустился на плетеный стул, даже не дождавшись, пока сядет Полиана. Для него это было очень необычно. Полиана, украдкой бросив на него нервный взгляд, вдруг увидела его таким недовольным и неумолимым, что моментально вспомнила это же выражение в своем далеком детстве и непроизвольно вскрикнула. Джон Пентон не обратил и на это внимания. Он был поглощен своими мыслями. Наконец он поднял голову и мрачно посмотрел в недоумевающие глаза. «Полиана». «Да, мистер Пентон. Ты помнишь, каким я был много лет назад, когда ты впервые меня встретила?» «Да-да, я думаю, что помню». «Приятный человек, да?» Несмотря на все свое волнение, Полиана слабо улыбнулась. «Вы мне нравились». Только услышав эти слова, она поняла, что они могут значить. Ей захотелось вернуть их обратно или исправить. И она чуть не добавила: «Я имела в виду, вы мне нравились тогда». Но вовремя остановилась. С замиранием сердца она ждала следующих слов, которые не замедлили последовать. «Я знаю, спасибо. Это меня и спасло. Я часто думаю, Полиана, поняла ли ты, что твоя детская любовь и вера сделали для меня?» Полиана смущенно запротестовала, но, улыбаясь, он остановил ее. «Да, ты меня спасла. Ты и никто другой. Интересно, помнишь ли ты и другое?» Продолжал он после минутного молчания, во время которого Полиана украдкой поглядывала на дверь. «Интересно, помнишь ли ты, как я однажды сказал тебе, что ничто, кроме женской руки и присутствия ребенка, не может сделать жилище домом?» Полиана почувствовала, как кровь хлынула ей в лицо. «Да-да, нет, то есть помню», — проговорила она. — «Ну, я не думаю, что это всегда так. Но я хотела сказать, что что ваш дом-то теперь очень хороший и...» «О моем доме я и говорю», — торопливо перебил ее Пентон. «Полиана, ты знаешь, какой дом я однажды хотел иметь. И кто растоптал мои надежды? Не думай, дорогая, что я обвиняю твою мать. Нет, я не сужу ее. Она просто послушалась веления сердца, это правильно. Она во всяком случае сделала разумный выбор, что ясно доказывает мрачная жизнь, которой я потом жил. И после всего этого, Полиана, разве не странно, — добавил Джон Пендлон, и в голосе его послышалась нежность, — что маленькая ручка ее собственной дочери наконец привела меня на тропинку счастья? Полиана нервно облизнула пересохшие губы. «Ох, мистер Пендл, я...» И опять он прервал ее ласковым жестом. «Да это ты, Полиана. Ты и твоя игра в радость». Ох, Полиана немного расслабилась. Ужас стал медленно гаснуть в ее глазах. «Все эти годы я постепенно превращался в другого человека. Но есть одна вещь, которую я не изменил, моя дорогая». Он замолчал, отвернулся, а затем печально повернулся и нежно посмотрел ей в глаза. «Я продолжаю думать, что необходима женская рука или присутствие ребенка, чтобы жилище стало домом».
1: «Да, но у вас есть ребенок!» — попыталась возразить Полиана, и ужас опять наполнил ее взгляд. «У вас есть Джимми, вы знаете?»
0: Он странно рассмеялся. «Я знаю, но даже ты не скажешь, что Джимми сейчас ребенок».
1: «Нет-нет, конечно, нет.
0: Кроме того, Полиана, я уже решил. Мне нужна рука женщины и ее сердце». Голос его вдруг дрогнул и стих.
1: «Ох, в самом деле...» Полиана сжала пальцы, что было силы. Однако ей казалось, что Джон Пендлон ничего не слышит и не видит. Он поднялся на ноги и стал нервно прохаживаться по маленькой беседке. «Полиана...» Наконец остановился он и посмотрел ей в лицо. «Если бы ты была на моем месте и хотела бы предложить женщине, которую ты любишь, прийти и превратить старую серую груду камней в дом, что бы ты сделала?» Полиана наполовину поднялась со стула. Ее широко открытые глаза тоскливо смотрели на дверь. «Мистер Пентон, я бы не сделала совсем-совсем ничего». Она опять не могла найти нужных слов, и они наскакивали друг на дружку. «Я уверена, что вы намного счастливее, так как есть». Он уставился на нее, удивленный в нерешительности, затем грустно засмеялся.
0: «Ради бога, Полиана, а что ж тут плохого?» — спросил он.
1: «Плохого?» — Полиана выглядела так, будто она сейчас убежит. «Может, ты просто хочешь смягчить удар? Ты хочешь сказать, что она все равно не согласится выйти за меня замуж?» «Нет, нет, нет, конечно. Она скажет «да». Она должна сказать «да». Вы же знаете», — объяснила Полиана, содрогаясь от ужаса. «Но я думала, я имею в виду, если она вас не любит, вы будете гораздо счастливее без нее». И, взглянув на выражение его лица, она замолчала. «Я бы не любила ее, Полиана, если бы она не любила меня», — продолжал Джон Пендлон. «Кроме того, это не молоденькая девушка. Она взрослый человек и прекрасно знает, что делает». Голос его звучал грустно и доверчиво. «Ой!» — вскликнула Полиана. Придавленное счастье вдруг вспыхнуло в ее глазах. «Значит, вы любите Почти со сверхъестественной силой она удержала готовые сорваться с ее счастливых уст слова кого-то другого.
0: «Люблю».
1: «А о чем же мы говорим?» — рассмеялся Джон Пэттон с легким огорчением. «Так вот, может ли она полюбить меня?» «Тут я рассчитывал на твою помощь, Полиана. Понимаешь, вы очень дружны. В самом деле...» Колокольчиком прозвучал Полианин смех. «Тогда она просто должна любить вас. Мы ее просто заставим. Ты кто она?»
0: Опять наступила длинная пауза. «Да разве ты не догадываешься?» — удивился он.
1: «Миссис Кэррио». «Ой!» — выдохнула Полиана с восторженной радостью. «Как чудесно! Я так рада, так рада!»
0: Через час Полиана отправила Джимми письмо, запутанное и бессвязное, целую серию незаконченных, не имеющих смысла, но смущенно-радостных фраз, из которых он много узнал, а больше, конечно, из того, что осталось ненаписанным. Да и разве он нуждался в чем-либо еще? «Джимми, он не меня любит, это другая. Я не должна говорить тебе, кто это, но ее зовут не Полиана». У Джимми едва хватило времени, чтобы успеть на 7-часовой поезд, отправляющийся в Белдингсвиль. Но он успел на него.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Государство подобно семье. Есть притча о том, как у одного восточного правителя спросили, как ему удается сохранять в государстве мир и спокойствие. На что он ответил: «Государство подобно моей семье. Когда я гневаюсь, мои люди спокойны. Когда сердятся они, спокойствие сохраняю я. Мы успокаиваем и поддерживаем друг друга в разные периоды жизни». Семейное счастье, по словам святых отцов, держится на трех китах. Это любовь, уступчивость и жертвенность. Приведем в пример еще одну притчу о счастливой семье, которая раскрывает секрет благополучных отношений между супругами. По соседству жили две семьи. В одной из них супруги постоянно ссорились и выясняли отношения, а в другой всегда царили любовь, взаимопонимание и тишина. Строптивая хозяйка никак не могла понять, как соседи умудряются жить без скандалов. В душе она завидовала им. Однажды женщина попросила мужа сходить к соседям и выяснить, почему в их жизни все гладко. Мужчина отправился к соседнему окну и аккуратно заглянул в дом. В комнате он увидел хозяйку. Она вытирала пыль. В этот момент зазвонил телефон, и женщина в торопях поставила дорогую вазу на край стола. Через несколько минут в комнату вошел ее муж. Он не заметил вазы и зацепил ее. Дорогая вещь упала на пол и рассыпалась на осколки. И тут сосед подумал: «Ну вот, сейчас начнется скандал». Но, к его удивлению, женщина подошла к супругу и спокойно сказала: «Извини, милый, я виновата. Я неаккуратно поставила вазу». На что супруг ответил: «Это ты меня извини, дорогая. Я виноват, что не заметил ее». Вернулся сосед домой расстроенный. Жена у него допытывается про секрет семейного благополучия, а муж ей отвечает: «Понимаешь, все дело в том, что у них в семье все виноваты, а у нас правы». Необходимо помнить, что семья, брак – это воплощение замысла Божий о человеке, об устроении его жизни. Семья – это полнота, гармония, единство в любви, в которых человек призван к Богу уподоблению. Уместно привести здесь слова святителя Феофана Затворника: «Кто в семье живет, тому и спасение от семейных добродетелей. Единственная цель жизни – это семья. Как только погибнет семья, погибнет и мир. Покажи свою любовь прежде всего в своей семье», говорил афонский старец Паисий Святогорец.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Главный редактор жур на радио «Образ».
1: Песня
2: «Вальс Бастон».
1: Автор
2: Александр Розенбаум.
1: Песня Александра Розенбаума «Вальс Бастон» была написана им в 1981 году, причем буквально за одно утро, в ленинградской квартире друга, в момент, когда он поймал осеннее настроение. Розенбаум тогда сел за рояль и написал песню, которая сложилась быстро и сразу. Песня была впервые исполнена на следующий день после написания, во время репетиции в артиллерийской академии имени Калинина, где Розенбаум играл со своей рок-группой «Пульс». А всенародную известность она получила после исполнения Розенбаумом на сольном концерте в 1987 году, а также благодаря участию в фильме. В результате «Вальс Бастон» прозвучал в советской киноленте-драме «Друг», что также способствовало ее популярности.
2: Исполняет Александр Розенбаум.
3: На ковре

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Телевидение не кажется нам чем-то особенным, однако это уникальный вид коммуникации. Сам принцип передачи изображения на расстоянии был сформулирован в далеком 1880 году, в эпоху изобретения радио. Ведь если звук можно передавать из одного места в другое, то почему нельзя видео? В 1884 году немецкий инженер Пауль Готлиб Нипков запатентовал метод механического сканирования изображения. Между объективом и фоточувствительным элементом располагался диск с небольшими отверстиями. Отверстия были размещены по спирали, от края диска к центру. Обычно отверстий было 30, что давало развертку в 30 строк. В телевизоре позади диска Нипкова располагалась лампа, которая формировала изображение. Точка за точкой, строка за строкой, кадр за кадром. Уже в 20-е годы 20 века начинаются первые телевизионные трансляции. Экраны тогда были крошечные, да и само изображение не отличалось четкостью. Конструкция первых телевизоров была гораздо больше экрана. Представьте, что конструкция — это входная дверь. Тогда экран телевизора на ней будет глазком. За рождением электронного телевидения можно считать подачу Борисом Львовичем Розингом патента на способ электрической передачи изображения в 1907 году. Как и в случае изобретения радио, разные страны настаивают на том, что открытия именно их ученых легли в основу телевидения. Так, в 1931 году с разницей в полтора месяца подали заявки на передающую телевизионную трубку два инженера. Это Семен Исидорович Катаев в СССР и Владимир Кузьмич Зворыкин в США.
2: Интересный факт. Название первого серийного советского телевизора было КВН-49, что представляло собой аббревиатуру фамилий его создателей – Кенигсона, Варшавского и Николаевского, и указывала на год создания модели.
1: Первые электронные телевизоры внешне мало отличались от телевизоров оптико-механической системы. Выход был один – увеличивать четкость изображения. Чтобы это провернуть, применялись лупы и тому подобная оптика. В конечном итоге количество строк разрешения увеличилось с 30 до 625. Когда увеличилась четкость, началось увеличение размеров экрана. Примерно в середине прошлого века телевизоры приобрели привычный нам вид. Сначала они были черно-белые, но в течение следующих десятилетий изображение стало цветным. А в 90-х годах 20 века экраны телевизоров стали плоскими за счет внедрения новых технологий и отказа от громоздких ламп. Сегодня телевидение передает уже не 30 строк, а тысячи. Это называется телевидением высокой четкости. Будущее телевидение покажет, куда будут развиваться технологии. Но в любом случае телевидение остается одним из главных средств массовой коммуникации.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова. Я приглашаю вас на прогулку. Сегодня предлагаю побывать в самом сердце Нижнего Новгорода, в Кремле. Нижегородский Кремль, как и сам город, был основан в 1221 году. Нетрудно догадаться, что тогда это была деревянная крепость. Первая попытка сделать Кремль каменным была предпринята в 1365 году. Великий князь Борис Константинович велел рвы копать там, где быть каменной городской стене и башням. Его брат Дмитрий, который унаследовал престол, продолжил строительство, но успел построить лишь одну башню – Дмитровскую. Нападение татар прервали строительство. Лишь спустя 100 лет по приказу князя Ивана III строительство каменных стен возобновилось. В 1500 году появилась еще одна башня – Тверская, названная позже Ивановской. Строительство Кремля завершилось в 1511 году. Высота стен, размеры башен, расположение лестниц и проходов были точно рассчитаны и строго обусловлены практическими нуждами. Неприступная крепость выдержала множество набегов и осад, но ни разу не была взята. В 17 веке из пограничной крепости Кремль начал превращаться в тыловую опорную базу и к началу 18 века утратил свое оборонное значение. Его стены и башни постепенно ветшали и разрушались оползнями. В 1785-1790-х годах первоначальный облик Кремля и вовсе исказился из-за ремонта. Деревянные кровли со стен были сняты, зубцы понижены, бойницы на башнях заложены и заменены оконными проемами. Полуразрушенные Борисоглебская и Зачатьевская башни разобраны. 30-е годы 20 века Нагорную часть Кремля и вовсе хотели снести – чтобы создать огромную площадь для демонстраций. Тогда на защиту Кремля встал молодой архитектор Святослав Леонидович Агафонов. А в течение последующих десятилетий под его руководством Нижегородский Кремль был воссоздан в своем историческом облике. Невоссозданной оставалась только Зачатьевская башня. Сомкнулись стены Нижегородского Кремля в 2012 году. На основе проекта Святослава Леонидовича Агафонова и его дочери Ирины Зачатьевскую башню и прилегающие к ней с обеих сторон стены восстановили. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

шесть веков картине городок старинный. Помнишь, ты жила когда-то в нем? Прикоснись рукою к дому над рекою, где цветет шиповник под окном. Жаль, что ты меня не помнишь, жаль, что...

цветет. Ты жила, грустила, не меня любила, думала о нем, как обо мне. Вижу, как под вечер зажигаешь свечи, как вздыхает тень твоя в окне. Жаль, что ты меня не помнишь, жаль, что ты меня не любишь, пять веков назад.

цветет. Пять веков картине, городок старинный, помнишь, ты жила когда-то в нем. Ты жила, грустила, навсегда забыла то, что я шиповник под окном.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Многосерийный художественный фильм «Вечный зов» снимался на Мосфильме режиссерами Усковым и Краснопольским с 1973 по 1983 годы. Эти 10 лет, особенно для исполнителей главных ролей, стали временем увлекательной работы и, как водится, немалых испытаний. Перед актером Вадимом Спиридоновым, сыгравшим Федора Савельева, в первой части эпопеи стояла особенно сложная задача. Фильм начинается с дореволюционного времени, и Федор в первых сериях совсем юноша, ему 16. К шестой серии он уже вполне сформировавшийся молодой мужчина, а к войне ему под 40. При этом кинопроизводство – процесс нелинейный. Сегодня могут сниматься сцены из первой серии, через неделю – из последней. Вот и приходилось Вадиму Спиридонову, чтобы предстать в кадре безусым пареньком, часами выпаривать из себя в бане лишний вес и практически голодать, сбривать с груди волосы, дабы выглядеть моложе своих лет. Когда же сцены с молодым Федором бывали отсняты, артист начинал активно набирать килограммы, буквально поглощая калорийную еду, чтобы вернуться в свой нормальный возраст и вес. И так происходило несколько раз. Вадиму Спиридонову удалось так сыграть Федора Савельева, что его, по сути, отрицательный персонаж не вызывал у зрителя негативного восприятия. Неспроста автор романа «Вечный зов» Анатолий Иванов после премьеры первой серии картины сказал Спиридонову: «Ты сыграл больше и лучше, чем я написал».
4: Обрадуешься, краюхи, ковригу потеряешь. Кафтанов совесть под пол запрятал, и тебе, видно, тому учит. Дерьме мы с тобой за кусок хлеба купаемся, так хоть совесть при нас.
5: Совесть? Чем и едят совесть-то?
4: Совесть не едят, сынок, с ней живут.
5: Ага, живут. Навоз жуют.
4: А я вот так о жизни кумекой по-стариковски. Вот вешняя вода бывает. Вымоет промоинку в хорошей земле. Осенью дождик скатится. И уж нате вам обрывчик. И не заметишь его на вроде. Курица перешагнет. А через год-другой струя пойдет сбросом. И уж вымывает земельку горстями. А еще год и овраг, как рана на земле. И уж никуда та земля-то. Не посеешь на ней, ничего не соберешь.
5: Чему ты развел эти турусы на колесах?
4: А к тому,

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Фамильная ценность.
2: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. На первый взгляд, происхождение фамилии Пономарев очевидно. Ее, как правило, связывают со словом «пономарь» – церковный чин. Но неужели на Руси было столько церковнослужителей, причем в должности пономаря? На самом деле, родовое наименование Пономарев могло возникнуть тремя способами. Во-первых, истоки данного наименования могли восходить к прозвищу или мирскому имени «пономарь», которое могло быть связано с диалектным глаголом «пономерить» – «пономарить». Нумеровать, считать. И, следовательно, владелец такого прозвания мог быть чиновником, в обязанности которого входило вести различные подсчеты. Во-вторых, предок Пономаревых мог быть действительно священником, пономарем. Это православный церковнослужитель, который звонил в колокола, зажигал в храме свечи и лампады, прислуживал при богослужении. Кроме того, семейные именования Пономарев могли присвоить выходцу из деревни Пономарева по прозвищу основателя. Населенные пункты с таким названием встречаются в разных частях российского государства, например, в Костромской, Тюменской, Архангельской областях.
1: Фамильная ценность.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: А сегодня мы с вами пройдемся по торгу. Надеюсь, что вы возражать не будете. Так что приготовились, включили свое воображение и попытались себе представить, что же было на примере Нижнего Новгорода, что же было на торгу, где он находился и что мы там можем увидеть. Традиционно в русских городах торг обычно располагался в непосредственной близости от Кремля или Детинца, под его стенами. Это понятно. Это достаточно оживленное место, оно требовало и простора, пространства, но вместе с тем где-то рядом должны были быть укрепления, за которыми в случае какой-либо опасности можно было, если не укрыться, то, по крайней мере, укрыть свои товары. Так или иначе, место торга и по летописным известиям для более ранних периодов, и по писцовым описаниям 17 века, например, оно всегда локализуется очень четко. Особенно это заметно в городах, которые были построены на берегах рек. И понятно, в частности, Волга – это большая и очень оживленная торговая магистраль, поэтому естественно, что торговые отношения должны были реализовываться где-то рядом с транспортной развязкой. И чуть позже скажу еще одна причина, по которой торг обычно находился на берегу реки или рядом с рекой. Топографически для Нижнего Новгорода 17 века торг не просто угадывается, он очень четко локализуется, потому что в писцовой книге даются четкие ориентиры его расположения. В переводе на современное расположение улиц я скажу так. Это пересечение улицы Широкой и улицы Рождественской. Это площадка уже в низинной части под церковью Иоанна Предтечи. Площадка, которая располагалась, если бы мы брали в качестве ориентира не этот храм, а общую топографию города, она располагалась около Ивановских ворот. То есть вот логичное место расположения этого торга. И, по всей видимости, и изначально торг, как составная часть города в Нижнем Новгороде, должна была находиться именно здесь. А из этого можно сделать вывод, что при строительстве Кремля еще в качестве детинца, то есть в 13 и в 14 веке, должны были существовать въездные ворота в Кремль где-нибудь примерно на месте нынешней Ивановской башни и Ивановских ворот. В пользу этого говорит также еще одна очень характерная деталь. На месте нынешнего торгового центра «Муравей» на углу улицы Широкой, и там, наверное, уже улица Кожевенная начинается, там, где раньше стоял Нижегородский или Горьковский дом модели, на этом месте стояла церковь в XIV веке, Никольская церковь. В Нижнем Новгороде было две Никольских церкви. В XVII веке известна церковь Никольская, Верхнепосадская, снаружи от Кремля, около Никольских ворот, а это Нижнепосадская церковь. Так вот, сразу хочу обратить внимание на то, что такие святые, как Никола и Параскева, они были покровителями торговли, и поэтому такие храмы в их честь обычно и ставились рядом с торговыми местами. Поэтому упоминание храма Николы, иногда они даже назывались Никола на торгу, в частности, например, в Новгороде Великом, храм Николы, его местоположение, оно зафиксировано не только отсылкой на письменные источники, а при строительстве дома модели Виталий Федорович Черников, известный нижегородский археолог, он наблюдал остатки дубовых свай, на которых этот храм в свое время стоял. Это была деревянная, а не каменная церковь. Так что все сходится именно вот здесь, на достаточно обширной площади, и должен был находиться торг. Объяснение этому есть еще одно. Улица Широкая есть не что иное, как устье древней реки Почайной, от которой сегодня остался Почайнский овраг, то есть овраг, название Почайнский овраг. И, конечно, очень трудно себе представить, что это была, пусть не очень большая, но, тем не менее, для города речная магистраль. И вот это вот место устья этой реки, оно тоже маркирует то оживленное место, где должны были продаваться товары, происходить какие-то торговые операции. И это вот часть Нижнего Новгорода, ядро, по сути дела, Нижнего Посада, которое не только по писцовым книгам, но и по документам XVIII века и даже в XIX веке тоже очень хорошо маркируется и свидетельствует о том, что вся динамика такой торговой предпринимательской деятельности, она как раз тяготела именно к этому месту. Через Почайну был перекинут мост. Именно отсюда, только по другую сторону Почайной, не с кремлевской стороны, а по противоположной стороне, начинались две улицы, которые и сейчас сохранили свою трассировку. Это улица Почаинская уходила вверх на гору, и улица Ильинская, которая тоже начиналась около церкви Ильи Пророка в Полугоре, и дальше уходила наверх, туда уже в сторону будущего Арзамасского тракта, в московском направлении и так далее. А поскольку очень многие городские улицы, они были не только транспортными развязками, как бы мы сейчас сказали, они давали начало или совпадали с началом длинных дорог и путей, то станет понятно, что вот это вот место, кстати, посмотрите, насколько интересно, торговый центр «Муравей», это тот же самый торг, можно выразиться так, да, только 21 века. То есть вот дух места, он, по сути дела, не изменился. И я предлагаю пройтись сначала по торгу 17 века, потому что здесь у нас есть очень хорошие, прямо точечные привязки, мы можем себе представить не только, что здесь было, а именно где оно было. В отличие от Кремля, торг – это всегда очень шумное, ну, некий аналог базару, я бы сказала, такое базарное место. Что здесь обязательно? Здесь обязательно различные торговые лавки, где торгуют совершенно разнообразными товарами, мы об этом еще поговорим. Для 17 века мы уже точно знаем, поскольку он упоминается, гостиный двор. Это место для приезжих торговцев, для приезжих купцов, где можно было и остановиться на время торгов, и хранить свои товары. Обязательно таможенная изба, поскольку вся торговля, она облагалась налогами. Ну, в принципе, и сегодня на пограничные таможенные пункты они выполняют ту же самую функцию, что в свое время выполняли таможенные избы. Торговать товаром, не прошедшим таможню, с неоплаченными сборами, таможенными сборами, это было нарушением порядков и очень жестко каралось. По крайней мере, такой товар легальным не считался и в продажу поступать не должен был. Затем где-то поблизости должны находиться были складские помещения, в частности, здесь могли быть и амбары, и еще два заведения, без которых трудно себе представить торг. Это кабак, питейное заведение, или, как их называли тогда, кружечный двор, поскольку продажа хмельных напитков, я имею в виду крепких напитков, это была монополия государства, причем приносившая очень большой доход, и собиравшиеся налоги шли в казну. Ну и само место для такого заведения, конечно, где ему быть, как не на торгу. И еще одно заведение, тоже публичное, в котором, наоборот, категорически запрещалось продавать, как бы мы сейчас сказали, спиртные напитки, это общественные бани. Были ли общественные бани и государевы кабаки на торгах, скажем, в более раннее время, предположим, там в XIII или в XIV веке, навряд ли мы сегодня можем на этот вопрос ответить. Хотя логика рассуждений подсказывает, что такое должно было быть или что-то похожее на это. Несмотря на то, что каждая городская усадьба в обязательном порядке имела свою баню или мыльню, то есть это был обязательный элемент усадебной застройки, тем не менее, мы вправе задать себе вопрос, а приезжие, купцы, торговцы, они где должны были все это делать? Прямо в реке, что ли? Зимой этого не сделаешь. Поэтому можно предположить, что такие же заведения могли быть и в более раннее время. Ну, что касается кабаков, здесь я бы только сказала одно свое рассуждение, учитывая, что традиция принятия крепких хмельных напитков на Руси очень древняя. Не думаю, чтобы торг и XIV века обходился без подобного заведения. Но местоположение конкретных этих заведений мы знаем только для 17 века. И я полагаю, что даже если бы на Нижнем Посаде проводились масштабные археологические раскопки, навряд ли бы мы смогли найти какие-нибудь признаки или артефакты, или остатки построек, которые бы мы смогли очень точно идентифицировать, как, скажем, баню или кабак. Там слишком мало таких характерных предметов, скажем, по которым можно было бы даже в случае сохранности каких-то остатков атрибутировать и говорить, что это было здесь, а не в каком-то другом месте.

0: эфире «Радио Образ».
1: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
2: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры. Бумага.
3: Все творения великого поэта, как сказали бы мы сейчас, написаны на бумажном носителе. Во времена Пушкина в России производилось более 20 сортов бумаги, несколько сортов пищей бумаги, бумага почтовая, голландская, веленевая, александрийская, книжная, цветная, нотная, оберточная, обойная, пергаментная. Наиболее ходовыми были пищи, печатная и оберточная бумага. Пища и бумага производилась трех видов – почтовая для письма, канцелярская гербовая и простая – для копий и черновиков. Изготовляли бумагу тонкую и грубую, особо прочную, лощеную и нелощеную. Количество бумаги в России исчислялось так – 24 листа бумаги составляли 10, 20 дестей – стопу, 10-12 стоп – кипу. В 1825 году в стране было 87 бумагоделательных заводов. Некоторые сорта отечественной бумаги успешно конкурировали с импортной. С середины 18 века в России использовалась бумага с водяными знаками. Этих знаков было не менее 1500. Гербовая бумага продавалась в казенной палате. Простая для прошений стоила 15 копеек серебром за кипу, а кипа – это более 1000 листов. Крепостная для различных актов – 30 копеек серебром. Для векселей с особым штемпелем – 60 копеек серебром за кипу. В пушкинские времена уже получили распространение конверты для писем, но Пушкин почти ими не пользовался, предпочитая складывать и запечатывать письма обладкой или сургучом. Так поступают и герои его произведений.
2: Татьяна то вздохнет, то охнет, письмо дрожит в ее руке, обладка розовая сохнет на воспаленном языке.
3: Героиня повести «Метель» запечатывает письма печаткой с изображением пылающих сердец. Сургуч разогревали на свече, капали на конверт или письмо и прикладывали печать. Пушкин запечатывал письма перстным талисманом, подаренным ему Екатериной Ксаверьевной Воронцовой. Одно из лучших его лирических стихотворений посвящено этому подарку, с которым поэт не расставался до самой смерти.
2: «Храни меня, мой талисман, храни меня во дни гонения, во дни раскаяния, волнения. Ты в день печали был мне дан, когда подымет океан вокруг меня валы ревучие, когда грозою грянут тучи. Храни меня, мой талисман».

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Когда б вы знали, из какого сора?
2: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
1: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим всего лишь об одной строфе романа Пушкина «Евгений Онегин». Вот эта строфа меня манит своей таинственностью уже очень много лет, и, наконец, я решила разобраться все-таки откуда, как и почему появился мотив шахматной игры в хорошо известном хрестоматийном романе Пушкина. Традиционно мы, когда говорим о Пушкине, то тут же вспоминаем тему карточной игры, пиковую даму, выстрел, где эти моменты с игрой связанные возникают. Кто-то наверняка вспомнит про то, как Гринёв проигрывает Зурину вот в эту первую их встречу на постоялом дворе, когда Гринёв едет в Оренбург, едет служить и проигрывает в бильярд. Да, вот такую игру вспомнит. Мы помним эту игру, например, тоже бильярдную, когда Онегин играет сам с собой, этот кей откладывает тогда, когда появляется Ленский. Такие игровые контексты для Пушкина в его романах очень часто возникают. Но вот чаще всего вспоминаем мы мотив карточной игры. Мы понимаем, особенно после «Пиковой дамы», что это не просто какой-то сюжетный ход, это еще и такая очень мощная семиотическая конструкция, когда мы начинаем понимать, что это поединок человека с судьбой, когда начинает определять судьбу человека случайность, случай руководит судьбой. А во-вторых, есть еще один очень важный смысл в картах. Картами еще гадают. Такая прогнозирующая функция, что же с человеком произойдет. Повторяю, меня всегда как-то очень так интриговало. 26-я строфа 4-й главы Евгения Онегина, в которой упоминаются шахматы, в которые играют Ленский и Ольга. Вот эта строфа. Он иногда читает Оле нравоучительный роман, в котором автор знает более природу, чем Шатобриан. А между тем, 2-3 страницы, пустые бредни, небылицы, опасные для сердца дев, он пропускает, покраснев. Уединясь от всех далеко, они над шахматной доской, на стол облокотясь, порой сидят, задумавшись глубоко, и Ленский пешкую ладью берет в рассеяние свою. Вот она, эта строфа. Вот действительно, такое очень интересное сочетание. Они читают нравоучительный роман, упоминается Шатобриан, и тут же вдруг шахматная доска. Литература и шахматы, что может быть, так скажем, контрастнее? Потому что одно – это чистый вымысел, да, это полет фантазии. Это, безусловно, то, что исходит из жизни. И если говорить о нравоучительном романе, то задают какой-то жизненный образец, так должны жить герои. И вместе вот с тем вдруг шахматы, которые вот по природе своей. Это интеллектуальный поединок, это война двух армий, это столкновение двух армий, одна из которых, безусловно, погибнет. Это поединок, в котором сталкиваются две воли, два интеллекта, две мощных силы, которые просчитывают очень рационально ходы на много-много шагов вперед. Честно говоря, меня поражало всегда Ольга и шахматы, да, вот это как что-то такое, что очень

0: плохо соотносится и плохо совмещается. Потому что, ну, на самом деле Ольга нам показана ветреной, легкомысленной. А шахматы – это та игра, которая не предполагает вообще вот таких качеств. Шахматы – это математический ум. Как и откуда у Пушкина появляется вот этот мотив шахматной игры и какую функцию он выполняет? Первое, о чем мы начинаем думать, вообще умел ли сам Пушкин играть в шахматы? И вообще, какое место в его жизни занимали шахматы, это нам немножко прояснит тот контекст, в котором существуют герои. Да? Были ли вообще шахматы какой-то нормой, каким-то правилом? Но вот что мы знаем точно? То, что азы игры в шахматы Пушкин освоил еще в лицее. Их там обучали этой игре. Она не была любимой их игрой, потому что требовала усидчивости, сосредоточенности. Но она входила в то, чему лицеистов учили. А в окружении Пушкина были заядлые шахматисты. Ну вот мы знаем, что в 20-м году Пушкин окажется в южной ссылке в Кишиневе и будет служить под началом генерала Инзова. Так вот, Инзов был как раз заядлым шахматистом. В войну 12-го года он прошел бок о бок с графом Каподистрия, и мемуаристы вспоминают, что между боями они с ним вдвоем постоянно играли в шахматы. Как мы знаем, Каподистрия не просто удачливый военный, но еще и замечательный дипломат. И Пушкин, как мы помним, служил в коллегии иностранных дел. Шахматы – такая игра, которая считается, что дипломат должен владеть, потому что это очень многое помогает ему просчитывать и аналитически подходить к действительности. Также всегда приводятся воспоминания о том, как Пушкина помнит за шахматной игрой. Ну вот в частности, когда он оказывается в Казани, когда едет собирать материалы к истории Пугачева, из Нижнего Новгорода едет в Казань, так вот он там играл в шахматы с кем-то из местных жителей. И вот мемуарист из всей этой игры запомнил не то, как передвигаются эти шахматные фигуры на поле, а то, что Пушкин передвигал шахматные фигуры ногтем. Очень часто цитирует фрагмент пушкинского письма жене, в котором тоже речь идет о шахматах. И вот в каком контексте. Пушкин хвалит Наталью Николаевну за ее интерес к игре. Как выясняется, Наталья Николаевна играла в шахматы, как-то через Пушкина это пошло. Пушкин настолько ее увлек игрой, что Наталья Николаевна стала одной из лучших шахматисток Петербурга. Опять же, это такое дополнение к вопросу о том, какой она была глупой, умной. Тот спор, который в пушкинистике в середине 20 века получил какую-то особую актуальность. И прежде всего, после работ Анны Андреевны Ахматовой. Но вот такая очень интересная деталь. И также мы знаем, что у Пушкина были книги о шахматах в его библиотеке. Что важно, эти книжки были разрезаны. Одна до 17-й страницы, да, но важно было то, что Пушкин это читал, и не просто читал, а он проигрывал вот эти шахматные партии. Вообще исследователи считают, что вот качество пушкинской игры в шахматы тоже постепенно усовершенствовалось в жизни. Чем шахматная игра привлекает, я уже сказала, и чем она отличается, например, от тех же самых карт, тем, что эта игра подчеркнута интеллектуальная, а не азартная, как игра в карты. Эта игра требует не страсти, а холодного рассудка. Как мы уже говорили, это столкновение двух армий. И поэтому, кстати сказать, в шахматах используется военная терминология. И ситуация на шахматном поле характеризуется теми же словами, что и в военном деле. Там есть наступление, отступление, оборона, там в плен может попасть фигура. Кстати сказать, все это легко переносится в область любовных отношений, когда сама любовь воспринимается как завоевание, как любовный поединок. Надо сказать, что вот традиции таких произведений, где любовь как завоевание, как поединок, она уже ко времени Пушкина существовала. Ну, например, был хорошо известен роман Шадерло де Лакло «Опасные связи». Кстати, этот роман Пушкин очень хорошо знал, он в русской традиции очень интересно отразился. Пушкину была актуальна, например, еще лирика Дениса Давыдова, в которой любовный натиск сравнивался с военным натиском и использовалась вот та же самая военная терминология, которая использовалась при взятии города, например. Получается, что шахматы и шахматный поединок и любовные завоевания, они каким-то образом начинают соотноситься, да, начинают отражаться одно в другом. И вот еще один очень важный момент. Если в картах, как мы говорили, властвует случай, то в шахматах вероятность случайности крайне мала. Об этом говорят сами игроки. Но вот в частности, Леонид Зорин в письме Линдеру пишет: «Самое привлекательное в шахматах то, что здесь твоя судьба зависит лишь от тебя. Вот насколько ты умеешь просчитать, насколько ты умеешь проанализировать ситуацию, насколько ты сумеешь навязать противнику свою игру, Вот от всего этого и зависит успех твоей игры. И еще шахматы — это игра, в которой участвуют двое. Да, и вот это то, что один против другого, это столкновение двух воль, дает возможность очень интересно интерпретировать тот конфликт, который через шахматную игру можно выразить. Если вернуться к этой строфе пушкинской, очень интересные смыслы начинают проступать и выявляться. Но начнем с того, что герои Пушкина, они не следят за тем, что происходит на шахматном поле. А шахматист ни на минуту фигуру не выпускает из своего внимания. Та игра, в которой играют Ленский и Ольга, это игра, к которой не прикладываются интеллектуальные усилия. Более того, мысли партнеров по этому шахматному поединку заняты вовсе не игрой. Их сознание вне тех баталий, которые происходят на поле. Ленский и Ольга погружены в свои мечтания, свои переживания. То есть ими движет как раз не рацио, а чувство. Как мы помним, Ленский пешку и ладью берет в рассеянье свою. Так пишет Пушкин. А рассеяние – это как раз такое состояние, которого не предполагает сам характер игры. Это то состояние, которое обрекает игрока на заведомое поражение. Еще мы видим одну потрясающую вещь. Здесь движение фигур произвольно, случайно, вне правил. А как мы помним, на шахматном поле каждая фигура имеет очень четко фиксированный ход. То есть вот что получается? Это вовсе не поединок интеллектуальный двух сознаний, двух намерений. Ни война, это не сражение, ничего этого между героями не происходит. Их любовь не завоевание, не противостояние, не борьба чувств. Это вообще такая любовь без усилий. Как мы помним, она была заповедана отцами, отцы мечтали, чтобы вот соединить двух своих детей. Таким образом, вот как бы само изначальное чувство, которое возникает между Ленским и Ольгой, оно изначально не имеет основы для конфликта. Ну вот как, например, то чувство, которое Татьяна испытывает к Онегину. Если вернуться снова к строфе, то там поражает еще один момент. Это игра на одном поле, на поле Ленского. Как мы помним, Ленский пешку и ладью берет в рассеяние свою. Вот что за этим последует? Конечно же, поражение. Но то поражение, которое желаемо героем. По сути, это намеренная сдача позиции. Это тот случай, когда поражение мыслится как победа. Сама эта партия в изложении Пушкина не вариативна. Герой повторяет один и тот же ход – а в шахматах это вообще не бывает. И вот эта одна и та же партия воспроизводится бесконечное количество раз. Таким образом, сама шахматная игра превращается в какое-то механистическое, а не творческое действие. Вот очень интересно, как корректирует Пушкин этот эпизод в своих черновиках. Я напомню еще раз, но не просто про то, как играет Ленский с Ольгой в шахматы, а и предыдущую, 25-ю строфу. Вот слушайте. «Час от часу плененной боли красами Ольги молодой Владимир сладостной неволе предался полной душой. Он вечно с ней. В ее покое они сидят в потемках двое. Они в саду, рука с рукой гуляют раннюю порой. И что ж, любовью упоенной, в смятении нежного стыда, он только смеет иногда улыбкой Ольги ободренной развитым локоном играть и край одежды целовать. И дальше он иногда читает Оле нравоучительный роман». Но мы это читали, на этом остановлюсь. Вот смотрите, что происходит, когда Пушкин работает над этими двумя строфами. Вот в окончательном варианте «Час от часу плененной боли красами Ольги молодой», а в черновике «Очами Ольги молодой». Вроде бы мелочь, но обращающая на себя внимание. Дальше «Он вечно с ней», да, читаем мы в окончательном варианте. А что в черновике «И мил он ей». И вот обратите внимание, что произошло. Он вечно с ней и мил он ей. Да, то есть в черновике мы видим какую-то волю, которая исходит от Ольги. Не Ленский вечно с ней, не он к ним приезжает, не его манит в этот дом. Да, а мы видим вот этот момент манипуляции. И мил он ей. Или дальше. Они в саду рука с рукой, а в черновике они всегда рука с рукой. В окончательном варианте он только смеет иногда улыбкой Ольги ободренной развитым локоном играть и край одежды целовать, а в черновике едва дерзает иногда. И дальше вот так, как в окончательном тексте. То есть что происходит? А мы видим, что в черновом варианте была активнее Ольга. Она влияет на Ленского и, более того, манипулирует им, выступая едва ли не как опытная кокетка. И мил он ей, улыбкой Ольги ободренной, едва дерзает. Вот в первом варианте ярче развивался мотив Ленский как пленник, час от часу плененной боли, раньше очами, потом красами, да, Ольги молодой. То есть что получается? Вот та шахматная игра, которую играют герои, Если она игра, то победитель не уже очевиден, Ольга. Если применить то обозначение, которое используется в шахматной игре, то для Ольги игра уже завершена. Ольга в эндшпиле, в то время как Ленский еще пребывает в миттельшпиле. Он еще только разыгрывает какие-то свои партии. Как видим, в первом варианте был ярче выражен мотив любовного томления, и в отношениях Ленского и Ольги отчетливо проступал такой эротический подтекст, причем с обеих сторон. А вот что касается, собственно, шахматной игры, то в черновом варианте ошибочные ходы совершали оба партнера. Вот смотрите, как это там было. В окончательном варианте мы читаем: «Уединясь от всех далеко, они над шахматной доской на стол облокотясь порой сидят, задумавшись глубоко, и Ленский пешку и ладью берет в рассеяние свою». Что было в черновике? «Облокотясь нога с ногой, сидят, задумавшись глубоко, и часто пешку и ладью берут рассеянию свою». Опять же, вот такое маленькое смещение, но мы видим, они оба захвачены вот этой страстью. То есть получается, что раньше совершают оба ложные ходы, теперь же ложные ходы зафиксированы только за Ленским. И вот и оказывается, что вот эта вот девчонка, да, вчера лишь из пеленок, как потом будет разгоряченный Ленский негодовать, да, вот вдруг это все складывается, ну, в какую-то такую очень опытную игру, рациональную или интуитивную, над этим можно долго размышлять, да, но ту игру, в которую вступает Ольга по отношению к Ленскому. И вот получается, что сама эта игра очень многое раскрывает в характере этих отношений. Но Пушкин не был бы Пушкиным, если бы, говоря о поэте, он бы не процитировал, а Ленский у него сплошь цитатен. Какую такую отсылку к очень известному литературному произведению, которое было у всех на слуху, делает Пушкин? Возможно, это была «Буря Шекспира». В финале пьесы есть сцена, которая была очень широко известна. Миранда и Фердинанд играют в шахматы, и героиня упрекает партнера в том, что он сделал ход, который не предусмотрен правилами, а он отрицает это. То есть Ленский, как мы помним, тоже делает ход, не предусмотренный правилами. При этом играющие герои Шекспира показаны в восприятии их отцов. Там открывается вход в пещеру, Фердинанд и Миранда играют в шахматы, отцы любуются на них. Естественно, отец Фердинанда несказанно рад, что снова обрел сына, потому что ему казалось, что он погиб вот в этом кораблекрушении. А теперь он видит сына живого и счастливого, и говорит: «Коли это лишь волшебное виденье, утрачу я единственного сына сегодня дважды». Первый раз, когда ему казалось, что он погиб, а вот теперь второй раз, когда он влюблен. И дальше: «Кто она, та девушка, с кем в шахматы играл ты?» Но сама по себе вот эта вот игра, в которую играют Миранда и Фердинанд, это игра, в которой, как я говорила, Фердинанд делает ошибочный ход, ложный ход. Вот смотрите, что говорит Миранда Фердинанду: «Мой нежный друг, не хочешь ли меня поймать в ловушку?» Фердинанд: «Ни за что на свете, любимый, хитрить с тобой не мог бы». Миранда: «За сотню царств, наверное, бы схитрил, но честно все же сочла бы я игру». Вот этот фрагмент, да, где вот эта вот игра, в которой Фердинанд хитрит, но сама хитрость Фердинанда была бы любезна для Миранды. И есть там еще один очень-очень важный для нас момент. Дело в том, что отец Миранды, Проспера, говорит жениху, его дочери: «Но если до того, пока обряд священником вполне не совершится, ты девственный развяжешь пояс ей, то никогда с небес благословение на ваш союз с любовью не сойдет. О нет, раздор, презренье с едким взором и ненависть бесплодная тогда насыпят к вам на брачную постель негодных трав, столь едких и колючих, что оба вы соскочите с нее». И вот в свете мотива любовного томления, который, как мы помним, Пушкин убирает постепенно, как-то убирая вот такую взаимную направленность, но которая сохраняется в такой более тонкой нюансировке в окончательном варианте, вот эта фраза добавляет дополнительные штрихи к той шахматной игре, которую ведут герои. А этот мотив, повторяю, вот именно эта сцена, вот этот эпизод бури был очень популярен. Дело в том, что в 1822 году на выставке в Париже была представлена картина «Жило Сент-Эвра». Миранда играет в шахматы с Фердинандом, шутливо обвиняя его в обмане. И эта картина получила благожелательную критику в печати того времени и как-то очень разошлась. Она была хорошо известна. Было известно и более раннее полотно Ангелики в Кауфман «Миранда и Фердинанд». Это 1782 год. Ну и кроме того, в это время, в 1821 году, 28 сентября, «Буря» была поставлена на сцене Александринки. Конечно, Пушкин эту пьесу, постановку эту не видел, он был в Южной ссылке, но вот это произведение уже входит. И вот посмотрите, что получается. Вот эти отсылки к шекспировской «Буре», они как бы переворачивают саму эту ситуацию шахматной игры. И мотив любовного томления, и игра обманная, они как бы отфиксировались, вот сошлись здесь. Та любовь, которая заповедана отцами, любовь бесконфликтная, начинает восприниматься как любовь поверхностно ненастоящая, что, собственно, и произойдет. И вот за счет всех этих контекстов Пушкиным уже сейчас, в момент, когда любовь достигает пика, показывает ее обреченность.
1: Когда б вы знали, из какого сора –

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Книга о Пресвятой Богородице.

0: обрезание Господне. Не устыдеся, всеблагий Бог, плотским обрезанием образитеся, но даде самого себе образ и начертание всем ко спасению, ибо закона Творец законное исполняет. Всех Господь обрезание терпит, и человеческое прегрешение яко благ обрезует. Стихира и кандак праздника «Обрезание Господня».
1: По преданию, в Вифлеемской пещере Пресвятая Дева с Богомладенцем Иосифом провела 40 дней. На восьмой день по рождении, во исполнение закона, над святым младенцем было совершено обрезание. Этот ветхозаветный обряд имел в религиозной и семейной жизни иудеев такое же значение, как крещение у христиан, и закон строго требовал соблюдения его в точно определенное время. Обрезание происходило обычно в семейном кругу, в присутствии близких родственников или друзей. Святое семейство находилось далеко от родного дома, и этот обряд был совершен, видимо, в семейном уединении, может быть, в присутствии праведных Захарии и Елисаветы. Сам обряд был прост. Совершая его, отец произносил благословенную молитву, все присутствующие отвечали на это благословение «Аминь» и пели избранные места из псалмов. При совершении обрезания новорожденному давалось имя. Это делал, как правило, отец, и праведный Иосиф назвал имя Иисус, по-еврейски Иегошуа или Иешуа, то есть Иегова, мое спасение или Спаситель. Об этом имени благовествовал архангел Пресвятой Деве. И это имя объявил он Иосифу во сне, разгоняя его тревожные сомнения. Это имя было священно для иудейского народа, и некогда было дано Моисеем сыну Навину в знак того, что он ведет иудеев в землю обетованную. Имя, принятое божественным младенцем, означало, что рожденный есть Спаситель или Искупитель грешного рода человеческого, как изъяснил ангел. Имя Иисус стало личным именем Сына Божия в его жизни на земле. Ему было дано и другое наименование – Христос. Это слово – греческий перевод арамейского слова «мессия», еврейского «машеах», означает «помазанник». В Ветхом Завете Христами назывались цари, пророки и первосвященники израильские, которые при поставлении на служение помазывались маслом. Это помазание символизировало, что они поставлены Богом и получили от Него силы, дары Святого Духа на прохождение своего служения. Но чаще всего это наименование относили к будущему, Богом обещанному Мессии. И для евреев слово «Христос» обозначало прежде всего обетованного Мессию, Царя и Избавителя.

когда прошло 40 дней после Рождества, Пресвятая Дева в сопровождении праведного Иосифа Обручника отправилась со своим божественным сыном из Вифлеема в Иерусалим. По ветхозаветному закону, в 40-й день после рождения младенца-первенца мужского пола мать приносила его в Иерусалимский храм, чтобы принести от себя жертву своего очищения, представить младенца Богу и выкупить его, так как по закону Моисея каждый первенец принадлежал Богу. Богатые жертвовали для выкупа однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу, бедные – двух горлиц или двух голубей. Святитель Василий Великий пишет, что непознавшая брака и пречистая дева не была повинна закону очищения, но она подчинилась обрядовым предписаниям из уважения к закону.

0: Подойдя к вратам храма, она стояла на месте, назначенном для родивших. В руках ее были два голубя, жертва бедняков. Святитель Димитрий Ростовский представляет ее, обращающийся к Богу Отцу. «Се сын твой, Отче праведный, се сын твой, которого ты послал воплотиться от меня для спасения человеков. Прими же первенца твоего, с которым ты сотворил века и повелел воссиять свету. Прими воплотившееся от меня слово твое, которым ты утвердил небеса, поставил землю и собрал воды морей. Прими сына твоего от меня, земной матери его». В это время в храм по велению Святого Духа пришел старец Симеон. В церковных песнопениях старца Симеона называют священнодетелем, священником и даже святителем, приносившим законные жертвы и очищавшим кровными жертвами люди Израилевы. В Евангелии о старце Симеоне говорится:
1: «Был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем».
0: Подобно другим ветхозаветным праведникам, Симеон готовился умереть с верой в непреложное исполнение обетований Божиих о грядущем Мессии. Но Дух Святой возвестил ему, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Приблизившись к святому младенцу, праведный Симеон взял его на руки, благословил Бога и сказал:
1: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего, Израиля. Долго я ждал тебя»,
0: как бы говорит святой Симеон,
1: «желая увидеть твое пришествие. И вот наступил час, о котором ты предсказывал. Теперь я увидел тебя и иду благовествовать праотцам и отцам моим, ибо видели очи мои спасение твое. Я видел того, кого желали видеть патриархи и цари наши, видел не образ и не сень, а самое спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов. О всеблагой Отец светов, пред грядущим мне мраком смерти я вижу спасительный свет твой. Он воссиял здесь, но разольется по всему миру и осияет все народы. Это свет к просвещению язычников, который разгонит гибельную тьму их. Он явит им тебя, истинного Бога и Спасителя, и, происходя от хранимого тобой народа, послужит во славу народа твоего Израиля. От востока солнца и до запада народы всех стран и колен отныне и до века ублажат патриархов наших, веровавших в грядущего Искупителя, прославят пророков, предсказывавших о пришествии Его, прославят и ублажат Пресвятую Матерь Его, боголепно почтут и Твою, о Отец, божественную, вечную славу. Так, Владыка Господи, я вижу теперь и осязаю жизнь и свет всего мира, славу Израиля и утеху всех верующих. Чувствую, что, приложив это сокровище к моему сердцу, я соединился с ним духом, и потому нет уже для меня более жизни земной, а открыта жизнь новая, бесконечная. Отпусти же, Владыка, раба твоего, по глаголу твоему, с миром».
0: возвращай младенца в руки матери и, благословляя ее и Иосифа, провидя Духом Божиим крестные страдания Бога-человека и слезы и скорбь его пречистой матери, Симеон предрек ей:
1: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».
0: Симеон пророчествует, говорит святитель Василий Великий: «О Мария, стоящая у креста, видящая и слышащая совершающаяся». После слов Гавриила, после уразумения тайны божественного зачатия, после многих чудес посетит и твою душу некоторое сомнение.
1: «Оружием или мечом, проходящим душу,
0: — говорит святитель Амфилохий, епископ Иконийский,
1: — названы здесь бесчисленные и безотрадные помышления, рассекающие и поражающие душу и сердце, и переменившиеся в радость и веселье после воскресения».
0: Когда праведный Симеон окончил благословение родителям младенца, к ним подошла Анна, старица-вдовица, посвятившая себя на служение Богу в храме Иерусалимском. Тут была также Анна-пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.

0: когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока».
1: Они называются волхвами, замечает святитель Дмитрий Ростовский. Не потому, что занимаются волхвованиями, колдовством, магией, а потому, что так назывались у персов, эфиопов и разных восточных народов люди мудрые и наблюдатели звезд. Святой евангелист Матфей не указывает страну, из которой пришли волхвы, но древние предания церкви, подтверждаемые свидетельствами святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста, Климента, Кирилла Александрийского, Феодорита и Льва Великого, называет отечеством волхвов Персию. Появление необыкновенной звезды многие отцы церкви связывали с пророчеством, произнесенным Валаамом примерно за 1500 лет до Рождества Христова.
0: «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля».
1: Церковь в своих песнопениях называет родившегося Христа звездой, воссиявшей от Иакова, а волхвов – учениками Валаама, как знавших это его пророчество. Кроме того, известно, что в Персии долгое время жил пророк Даниил. Можно предположить, что книга его пророчеств была известна халдейским и персидским мудрецам, и когда приблизилось время пришествия Мессии, открытое этому пророку Богом через архангела Гавриила, и на небе явилась необыкновенная звезда, волхвы поняли, что на земле явился Искупитель, и отправились в Иерусалим для поклонения родившемуся царю. О звезде, явившейся волхвам, писали многие отцы церкви. Святитель Иоанн Златоуст замечает, что это была некая невидимая сила, являвшаяся в виде звезды и названная в Святом Писании звездой в том смысле, в каком ангел, предводивший народ израильский в пустыне, называется столпом облачным и столпом огненным. Некоторые же почитают звезду, приведшую волхвов к Спасителю, небесным телом. Ведь нередко великие события предварялись или сопровождались знамениями. Так, в час смерти Искупителя померкло солнце и сотряслась земля. Когда волхвы вступили в Иерусалим, звезда скрылась, поэтому они стали расспрашивать:
0: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему».
1: Казалось бы, что весть о рождении ожидаемого миром Избавителя произведет радость в Иерусалиме, но произошло совсем другое. Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним.
0: «Ирод, будучи царем,
1: — говорит святитель Иоанн Златоуст,
0: — испугался за себя и детей своих,
1: потому что незадолго перед этим фарисеи предсказывали ему падение его престола. Он тайно призвал к себе волхвов, выведал от них время появления звезды и, узнав от книжников место, где по древним пророчествам должен был родиться Христос, послал волхвов в Вифлеем.
0: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему».
1: Выслушав царя, волхвы пошли из Иерусалима в Вифлеем.
0: «И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец».
1: Увидев, что звезда остановилась, волхвы поняли, что здесь находится младенец, и возрадовались радостью весьма великою.
0: «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну».
1: Они не только почтили младенца как Бога,
0: «пав, поклонились ему»,
1: но и поднесли ему
0: «золото,
1: как царю по обычаю дани, подданных царю своему»,
0: «ладан,
1: как Богу, потому что курение благовоний всегда употреблялось при службах и молитвах, возносимых Богу.
0: Смирну.
1: Как жертве за грехи всего мира, потому что смирну использовали для намащивания мертвых тел.
0: И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою.
1: О волхвах сложилось множество легенд, в которых восточные мудрецы являются уже не простыми волхвами, а царями, представителями трех рас человечества. Позже предание указывает даже их имена – Каспар, Мельхиор и Валтасар, и подробно описывает их наружность. Восточные христианские сказания хранят и другие подробности. По этим сказаниям волхвы прибыли в Иерусалим со свитой в 1000 человек, оставив на левом берегу Евфрата отряд войска в 7000 человек. После возвращения из Иудеи волхвы начали проповедовать о пришествии в мир Христа, Сына Божия, и когда апостолы рассеялись для проповеди Евангелия по всему миру, апостол Фома встретил волхвов в Парфии, где они приняли от него крещение и сами сделались проповедниками обретенной ими веры. По преданию, их мощи впоследствии были найдены святой равноапостольной царицей Еленой и положены в Константинополе, а оттуда перенесены крестоносцами в Медиолан, Милан, а затем в Кельн, где как святыня хранятся и сейчас. Часть даров волхвов – золото, ладан и смирна – сейчас находится на Афоне. Поскольку о поклонении волхвов пишет только евангелист Матфей, а о сретении только евангелист Лука, то нельзя точно сказать, в каком порядке происходили эти события, можно только строить предположения. Монах Ефимий Зигабин, известный византийский толкователь Священного Писания, считает, что сначала, вскоре после Рождества, пришли поклониться Богомладенцу волхвы, а по исполнении 40 дней очищения младенец был принесен в храм и встречен праведными Симеоном и Анной. Затем последовало бегство в Египет. И в нашем богослужении, и в иконописи приход волхвов тесно соединен с праздником Рождества. В настоящее время принято считать, что волхвы приходили уже после обрезания и сретения, то есть они увидели звезду в самое время Рождества, и пока они шли в Иудею, прошло уже 40 дней или даже более. Последовательность евангельских событий по современным представлениям выглядит так. Рождество, поклонение пастухов в самую ночь Рождества, обрезание, сретение, поклонение волхвов и бегство в Египет. Предречение праведного Симеона об оружии, которое пройдет душу Марии, начало исполняться с самых первых дней явления в мир ее божественного сына. Видя, что волхвы не возвратились в Иерусалим и не известили его о месте нахождения младенца, и он как бы ускользает из его рук, Ирод в исступлении отдал повеление убить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев, от новорожденных до 2-летнего возраста, полагая, что среди них обязательно будет и новорожденный царь иудейский. Это страшное избиение – одно из знаменательных событий, сопровождавших рождение Спасителя. Предвечный младенец начал страдать в свои первые же дни страданиями ради его избиенных, а сами вифлеемские младенцы – крещенные не водой, а своей кровью, прославлены церковью как мученики.
0: Кто может описать Вифлеемское бедствие? Какой повествователь в состоянии изобразить страдания?
1: Восклицает святитель Григорий Ниский.
0: Это всеобщее рыдание, вопли детей, матерей, родственников, отцов. Как изобразить стоящего над младенцем палача с обнаженным мечом? Взгляд его суров и дышит убийством. Речь страшна. Одной рукой он тащит к себе младенца, другой поднимает меч. Мать, не отпуская дитя, подставляет острию меча собственную грудь, чтобы только не видеть, как будет убито руками палача ее дитя. Иногда палач одним размахом руки одним ударом меча разрубал и младенца, и мать, и их кровь сливалась в один поток.
1: Евангелист, повествуя об этом событии, представляет Рахиль, жену праотца Иакова, за тысячи лет пред тем погребенную недалеко от Вифлеема, плачущей о чадах своих, избитых лютым иноплеменником.
0: Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».
1: Но богомладенец Иисус был храним Богом. Ангел Господень явился Иосифу во сне и сказал ему:
0: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его».
1: Взяв все нужное для дальнего путешествия, праведный Иосиф немедленно отправился с Пречистой Девой и Иисусом в Египет.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: десницу святителя Спиридона Тримифунского с острова Корфу встретили в Нижегородской епархии. Нижегородский центр изучения Библии проводит набор слушателей. Вышла в свет новая книга архимандрита Тихона Затекина о царских, императорских и великокняжеских визитах в Нижний Новгород. Подробнее об этих событиях. В Дивеево Нижегородской области 25 августа прибыл ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. Эта величайшая христианская святыня доставлена в Россию с острова Корфу по благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла. Поклониться ей можно будет в 12 регионах страны, в том числе в Нижегородской области, в Дивееве и в Нижнем Новгороде. Святыня будет пребывать в Нижегородской епархии по 27 августа. Встреча ковчега состоялась у святых врат Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря при стечении большого числа прихожан и паломников. Ее возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Затем участники встречи прошли со святыней по Святой Канавке. Далее ковчег с десницей святителя был торжественно перенесен в Преображенский собор Дивеевского монастыря, где состоялось всеночное бдение с акафистом святителю Спиридону, епископу Тримифунскому. По завершении богослужения митрополит Георгий, обращаясь к собравшимся, сказал:
1: «Для нас сугубая большая духовная радость, что по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла нам сюда, в Нижегородскую землю, четвертый удел Матери Божией, Свято-Троицкий, Серафимо-Дивеевский женский монастырь, прибыли мощи святителя Спиридона Тримифунского Чудотворца. Для нас это очень большая духовная радость и поддержка. Святитель Спиридон с юности, с детства стяжал мирность духа, кротость, молитву, простоту. И он обрел особую милость у Господа, действенно принимает участие в жизни многих людей. И скорый слышитель всем к нему обращающимся за тем или иным разрешением насущных земных вопросов. Всех вас поздравляю с этим благословенным святым днем. Святичи Отче Спиридоне, моли Бога о нас. Аминь. И Богу нашему слава».
0: Это были слова митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия. Всем верующим в храме были розданы маленькие иконки святителя Спиридона Тримифунского. Проводы мощей из Дивеева в Нижний Новгород состоятся сегодня в 13:30. В Нижнем Новгороде их торжественная встреча пройдет сегодня же в 16:30 на пересечении улиц Стрелка и Самаркандская. Оттуда святыня крестным ходом будет принесена в кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского, где состоится всеночное бдение. Доступ к ковчегу будет круглосуточным. Проводы мощей из Нижнего Новгорода состоятся завтра, 27 августа, в 16:30. С программой пребывания ковчега и графиком богослужений можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. К другим новостям. Вышла в свет новая книга настоятеля Вознесенского Печерского мужского монастыря Нижнего Новгорода архимандрита Тихона Затекина. Она издана по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия и посвящена царским, императорским и великокняжеским визитам в Нижний Новгород и Нижегородскую губернию, начиная с приезда царя Ивана Грозного в 1548 году. Каждый визит ознаменовывался тем или иным событием в жизни Нижнего Новгорода – строительством храмов, казенных учреждений, светских зданий. Своими указами цари и императоры способствовали развитию и облагораживанию города. Издание иллюстрировано документами, планами, репродукциями, фотографиями из архивов, музеев и библиотек Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Данная книга является совместным проектом Вознесенского Печерского монастыря, Комитета по делам архивов Нижегородской области, Центрального архива региона, Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника и Нижегородского художественного музея. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, Центр изучения Библии, действующий в автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей на двухгодичный курс обучения. Об образовательной программе мы попросили рассказать руководителя Центра изучения Библии иерея Филиппа Измайлова.
2: Дорогие радиослушатели, приглашаю вас изучать Библию в нашем образовательном центре, который дает начальное системное богословское образование без отрыва от основной работы. Ну и в конце обучения выдадим сертификат о начальном богословском образовании. Основной уклон делается именно на изучении Библии. Ветхий и Новый Завет мы изучаем в течение 2 лет. Третий предмет на неделе в первом году будет катехизис, а во втором году это литургика. Занятия будут проходить с 18 до 20:15 в течение 3 дней в неделю. Более подробную информацию можете узнать на собрании, который у нас пройдет 5 сентября в субботу в 18:00 в просветительском центре Свято-Никольский.
0: Это был комментарий руководителя Центра изучения Библии Иерея Филиппа Измайлова. Добавим, что подробную информацию можно получить по телефону 8 908 75 75 736. Напомним также, что культурно-просветительский центр «Свято-Никольский»

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях, о воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.

0: взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Церковь идет по миру, держа в руках крест Господень. Церковь говорит, что она идет по миру, держа в руках крест Господень. А что такое крест? Это пересечение вертикального и горизонтального измерений. Вертикальное измерение – это внутреннее измерение человека, человек и Бог. А горизонтальное – это участие человека в общественной жизни. Поэтому ни в коем случае

Нельзя входить в индивидуалистический морализм и говорить: «Все, что касается общества, нас не интересует, мы только человеком занимаемся». Нельзя говорить и другое, что сегодня нередко присутствует в мировом христианстве: «Мы занимаемся общественными проблемами, а личная жизнь – это личная жизнь человека. Там его свобода, там он сам все определяет». Православная церковь ни в коем случае не выступает против свободы личности, но призывает человека к такому развитию, когда свобода реализовывалась бы в рамках нравственной ответственности человека перед Богом. Интервью украинским журналистам 15 июля 2010 года.

0: Высоковский Успенский монастырь был основан в 1784 году выходцем из Екатеринославского Донского казачьего войска, монахом Герасимом, в миру Григорий Иванов. Стремясь к пустыннической жизни, казак удалился в старообрядческий скит Семеновского уезда, где принял иноческий постриг с именем Герасим. В дальнейшем он нашел еще более уединенное место – дремучие леса Макарьевского уезда. Недалеко от деревни Высокого инок Герасим основал новое старообрядческое поселение. После долгих лет жизни в этом скиту инок Герасим решил перейти в православную церковь. Летом 1820 года по указу императора Александра I Высоковский скит переименовали в общежительную Высоковскую Успенскую пустынь. Через 3 года государь выделил средства на строительство в обители каменного Никольского храма. С приходом советской власти обитель закрыли. Возрождение монастыря началось лишь в конце 90-х годов прошлого века.
1: 10 августа 1804 года Синод подписал указ, разрешающий насельникам Высоковского скита обратить свою часовню в церковь, но в качестве приходской, а не монастырской. В том же году по указу Костромского губернского правления вблизи скита отвели землю под кладбище. Всего в скиту проживало 18 иноков и 168 послушников из крестьян. Когда от настоятеля инока Герасима поступило донесение, что храм Высоковского скита готов к освящению, Костромская духовная консистория разрешила освятить храм по древнему чиноположению во именование Пресвятой Владычицы и Пресвятой Марии, честного и славного ее Успения. Освящение первого деревянного храма в будущем единоверческом монастыре состоялось летом 1807 года. Непосредственно перед освящением над каждым иноком, перешедшим из раскола в единоверие, прочли разрешительную молитву. С этого момента, в течение 12 лет, насельники Высоковского скита при Успенской церкви руководствовались общежительным монашеским уставом. Благодаря их миссионерской деятельности более 500 раскольников, обитавших в округе, присоединились к единоверческой церкви. В начале 1820 года, спустя более 10 лет после освящения первого храма, инок Герасим вновь обращается в Синод. Смысл прошения был прежним – учредить из скита общежительную пустынь, по примеру уже существующих единоверческих монастырей. Братья обязались содержать обитель на собственном иждивении, не требуя ничего из казны. Однако вопрос вновь остался нерешенным. Тогда летом 1820 года инок Герасим обращается лично к обер-прокурору Синода, князю Голицыну. «Светлейший князь, милостивейший попечитель, воззрите на наше бедственное положение. 15 истекает лет, как присоединились мы к Святой Церкви и находимся в таком бедственном положении, что одним приходским священником управляемся. Согрейте охлажденные сердца наши, стройте в нашем ските законную пустынь, не просим здешнего века славы, чести, богатства, но просим спасения». После этого обращения государь-император Александр I утвердил доклад Синода о том, чтобы Высоковский скит переименовали в общежительную для монашествующих пустынь с названием Высоковской Успенской. Количество обитателей ее определялось по штату второклассных монастырей, то есть 17 человек, включая настоятеля.
2: Монастырская летопись.

0: Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня мы продолжаем знакомиться с простыми и незаменимыми в пост рецептами приготовления интересных постных блюд. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из кабачков. Все православные очень их любят. Ведь в кабачках содержится много калия, витаминов группы В, пищевых волокон и антиоксидантов, которые приносят огромную пользу здоровью. В 100 граммах кабачка 30% дневной нормы витамина С, антиоксиданта, который предупреждает преждевременное старение, благотворно воздействует на кожу, кровеносные сосуды и другие органы и ткани. И сегодня, мои дорогие, мы с вами будем готовить кабачки, запеченные в горчично-лимонном соусе. Кабачки при запекании пропитываются пикантным соусом из горчицы, чеснока, лимонного сока, пряности и растительного масла. Вкус кабачков насыщенный, с аппетитной остринкой, а аромат бесподобный. Кабачковые брусочки подрумянены снаружи и чуть хрустящие внутри. Отличный легкий гарнир или закуска. Продукты, которые нам сегодня понадобятся. Из расчета на 3 порции. Кабачок молодой 800 граммов. Чеснок крупный 1 зубчик. Лимон 80 граммов. Горчица острая, готовая приправа 25 граммов. Сахар 1 чайная ложка. Соль 0,5 чайной ложки. Паприка молотая сладкая 0,5 чайной ложки. Перец молотый или смесь перцев 0,5 чайной ложки. Масло растительное 3 столовые ложки. Петрушка свежая, для подачи 10 граммов. Итак, мы начинаем. Подготовим необходимые продукты. Включаем духовку, пусть разогревается до 180 градусов. Из лимона выжимаем 25 мл сока, примерно 1,5 столовые ложки. Чеснок очищаем, измельчаем ножом, выкладываем в мисочку. Добавляем горчицу, соль и сахар. Вливаем растительное масло. Добавляем лимонный сок, сладкую паприку и смесь перцев. Все перемешиваем до однородности. Горчично-лимонный соус готов. Кабачки, не очищая от кожицы, нарезаем средними брусочками. Выкладываем кабачки в форму для запекания или на противень в один слой. Я запекала половину кабачков в форме и половину на противне. Поливаем кабачки подготовленным соусом. Перемешиваем руками, чтобы соус хорошо распределился по кабачкам. Запекаем кабачки в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут. При запекании пару раз форму достаем и кабачки перемешиваем. Кабачки схватываются снаружи, а внутри сохраняют хрусткость. Итак, постные кабачки, запеченные в горчично-лимонном соусе, готовы. Выкладываем кабачки на тарелку, посыпаем измельченной петрушкой и подаем к столу. Вкусны такие кабачки и теплыми, если подаются в виде гарнира, и остывшими. Ароматное, с ярким вкусом блюдо из обычных, всеми любимых кабачков. Все очень просто, быстро и полезно. Поститесь на здоровье. Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
0: Вкусно и постно.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Морис Равель, «Ундина». Пьеса из фортепианного цикла «Ночной Гаспар». Это третье обращение великого французского композитора к звукописи водной стихии, совсем не похожее на предыдущие. Музыковеды не раз отмечали, что Равель нашел новые средства для воплощения зыбкой таинственности. Тайны не было в написанной ранее и ставшей очень популярной пьесе «Игра воды». В «Ундине» стихия – только фон, на котором выступают образы легенд и преданий, и это наложило отпечаток на психологический строй музыки. Она поет о фантастическом существе, возникшем из воды, наделенном способностью чувствования. Впрочем, и звуковой образ водяных капель воссоздан в «Ундине» с изысканной утонченностью. Через всю пьесу проходит нежная, несколько холодноватая мелодия песни «Ундины», оттененная прозрачным сопровождением. Это своего рода сказочное видение. Простота образа «капли воды» сочетается с поэтичностью его воплощения. Явление природы предстает одновременно и в своей объективной сущности, и очеловеченном.

При всем разнообразии фортепианной части наследия Равеля, оно объединено единством стиля и этических принципов. Прежде всего, подчеркивают музыковеды, композитор предпочитает оставаться в пределах чисто пианистического письма. Он любит инструмент таким, каков он есть, не стремится превратить его в сверхфортепиано либо трактовать абстрактно, как это нередко наблюдалось в практике неоклассиков. Он продолжил линию большого романтического пианизма, оставаясь в то же время на эстетических позициях композитора века XX. Вот зарисовка играющего Равеля. Он сидел за фортепиано удивительно низко, и эта особенность, может быть, объясняла, почему он никогда не пользовался октавами. Длинные и хрупкие пальцы, нервно заостренная рука, исключительно гибкое запястье, похожее на фокусника. Большой палец поворачивался к ладони с невероятной легкостью, позволявшей ему удобно захватывать до трех клавиш вместе. В десятилетие между 1905 и 1915 годами Морис Равель писал в основном музыку для фортепиано и произведения для оркестра. Отмечают одну из характерных черт равелевского творчества, присущую, пожалуй, ему одному. Многие свои фортепианные сочинения он затем сам же перекладывал для оркестра. Причем во многих случаях она выигрывала от такого переложения, поскольку Равель был непревзойденным мастером оркестровки. Подлинная его стихия – оркестр и фортепиано. Красочность его музыкального мышления находила наилучшую почву в разнообразии оркестрового звучания, вместе с тем определяла одну из главных линий его фортепианного творчества. Сочиняя для рояля, он, по-видимому, думал об оркестре, не забывая, однако, о возможностях и специфике фортепиано. Это относится, в частности, к его серии пьес «Отражение», написанной в 1905 году.

Первая мировая война расколола жизнь Мориса Равеля на две части. С 900-х годов его слава и признание росли с каждым новым сочинением. Один за другим на свет появлялись его шедевры. В 1914 году композитор был назван одним из самых привлекательных гениев, которые расцветали на земле Франции. Начало войны стало для Равеля глубочайшим потрясением. Морис Равель попал в число мобилизуемых в действующую армию. Однако медицинскую комиссию он не прошел, был признан негодным к военной службе. И в течение 3 месяцев Равель, используя все свои связи, упорно добивался, чтобы его все же приняли в действующую армию. В октябре 1914 года он достиг своей цели и был принят добровольцем в автомобильный дивизион, где и прослужил шофером грузовика чуть более 3 лет, сначала при инфантерии, а потом при авиационном полку. С октября 15 до весны 17 года он был на самых опасных участках фронта и видел все бедствия войны. Вследствие нервного истощения и обморожения ног, хотя и без единой царапины, Морис Равель был отправлен в тыл. Тема смерти и бренности бытия стала играть важную роль в произведениях композиторов тех лет. Морис Равель отказывался говорить о своем опыте войны, о виденных им убитых и раненых под Верденом. Но в музыке мы можем распознать печать размышлений военных и послевоенных лет. Одно из центральных сочинений эпохи – фортепианная сюита «Могила Куперена» Мориса Равеля. Всем современникам французского композитора было ясно, что это сочинение навеяно не столько посещением могилы композитора эпохи барокко, сколько трауром по многочисленным погибшим на фронте друзьям и коллегам. Окончание войны принесло и новые художественные веяния, обобщенно названные неоклассицизмом. Молодые композиторы, пришедшие на смену признанным мэтрам, стали жарко отрицать господствовавший до этого импрессионизм в музыке. Равель также попытался отойти от своих прежних позиций, что особенно заметно в его знаменитой фортепианной сюите «Могила Куперена».

Еще в 1906 году, практически в начале творческого пути, Мариса Равелли привлекла идея создания симфонической поэмы в жанре вальса. Тогда же появились первые эскизы, но затем другие замыслы надолго отодвинули этот. Новые наброски вальса появились лишь в военные годы, а окончательный вариант был завершен только к 1920 году. Теперь он назывался «Хореографической поэмой для оркестра» и был предназначен для сценического воплощения знаменитой балетной труппы Дягилева. В отличие от своих благородных и сентиментальных вальсов, которые сам Равель считал шубертовскими, этот вальс он трактовал в традициях великого Штрауса, причем не Рихарда, а короля венского вальса Иоганна Штрауса сына. Первоначально Равель предполагал дать своему сочинению подзаголовок «Вена», но позднее отказался от этого намерения. Тем не менее, вот сценическая ремарка к партитуре. «В просветах среди мчащихся вихрем туч мелькают вальсирующие пары. Облака постепенно рассеиваются, виден огромный зал, заполненный танцующими. Сцена освещается еще сильнее, блеск люстр заливает зал. Перед нами императорский двор в 1855 году».

Можно предположить, что речь идет о Венском императорском дворе, но многие современники считали, что речь идет о Париже Наполеона III, о Париже кануна катастрофы 1870 года, о Вене накануне гибели империи Габсбургов в 1918 году. Во всяком случае, замечают исследователи творчества Равеля, в музыке сочинение зазвучало отнюдь не середина XIX века. Над вальсом пронесся ураган войны, и мучительные впечатления военных лет стали едва ли не определяющими в концепции музыки Равеля. Композитор считал все эти предположения досужими домыслами и посмеивался над ними, но известно и такое его высказывание. «Я задумал этот вальс как апофеоз венского вальса, который смешивается в моем представлении с ощущением фантастического и фатального вихря». Первое исполнение вальса состоялось в декабре 1920 года в Париже в концертах Ламуре и имело огромный успех. В 1929 году вальс получил сценическое воплощение в постановке Иды Рубинштейн в Парижской опере. Зазвучали и фортепианные переложения для двух и четырех рук, но наибольшим успехом это сочинение Равеля пользовалось и продолжает пользоваться на симфонической эстраде.

0: пространство музыки. В эфире радио «Образ».
1: Сладкий сон – это уютное и красивое завершение дня на волнах радио «Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
2: Сладкий сон.
1: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.

0: Высокие слова.
1: Марина Крылатова, педагог, поэт, автор многочисленных сборников стихов и рассказов, заместитель главного редактора по литературным связям журнала современной русской поэзии и прозы «Арина». Марина Юрьевна считает, что в человеке все должно быть прекрасно. Его мысли, чувства, поступки. Обычный школьный класс в годы учительства она превратила в литературный салон 19-го столетия. А любовь учеников к родному языку прививала через поэзию. Послушайте простые душевные стихи Марины Крылатовой в прекрасном авторском исполнении.
2: Плоды. Слеза скатилась горькая, никто не виноват. Зима бывает долгая, и черненький квадрат замкнет себя усталую и на задвижку дверь, и только щелку малую оставит света. Верь, за дверью птицы райские и дивен их полет, и дни вернутся майские, растопят синий лед. Скрепи себя надеждою, все пуговицы в ряд, с такою лишь одеждою ты маленький солдат. Не собирай сокровища, заветный свой сундук, не то у жизни поприще, душевный то недуг. Когда вернутся ангелы, сбирая в дальний путь, все тайное, все замыслы не скроет твоя грудь. Нагим уйдешь по тропочке, таким же, как пришел, и спросят в коридорчике не то, что приобрел, а что отдал, не думая, не пряча в свой карман. Другую душу, милуя, спасал от страшных ран. Карманов нет, останется все здесь, среди равнин. Душа не беспреданница, бессмертная, аминь. Плоды твои душевные важнее во сто крат. Пускай несовершенные, но как Господь им рад.

0: хрусталям долю. Вот еще больше воодушевляет, как бы страшно не было. Страх оттесняется. Да, но я так же, как бы все обычный человек, страх, конечно, есть.
1: А вы попадали ведь под отстрел? Бывали страшные минуты? Можете вспомнить вот такой случай?
0: Бывали, да, страшные минуты. Даже вот не очень давно, это вот буквально в январе. Многие видели по телевидению, показывали и в соцсетях писали, когда были так в Воронеже, когда пострадали мирные люди. Как раз в этот момент я возвращалась с СВО. Я была в тот момент, вот у меня пару поездок было, я ездила не одна, а с волонтером с Борского района. Мы стояли на М4 в пробке, перед нами была авария. Слева от нас, может, метров 800, то есть недалеко совершенно, происходили эти взрывы. Волной машину качает, волонтер у меня говорит: слушай, там, говорит, взрывается. А мы, говорит, даже бронь... А мы единственный раз не взяли с собой бронежилет. И я говорю: ты знаешь, если сейчас промажут, падут по нам, нам броня не поможет. Поэтому, говорю, рекомендую, отвернись в окошко, не смотри. Она говорит: думаешь, легче станет? Говорю: я музыку погромче сделаю, не будут взрывы слышны. Вот так сидели. Ну, у нас была рация дальнобойная включена. Мужчина, вы знаете, видимо, у нас у женщин все-таки нервы крепче, чем мужчин. Mm-hmm. Мужчина, водители, там прям был кипиш у них небольшой в эфире. Вот. Но мы как бы, слава богу, потом пошла колонна. После пятого взрыва мы тронулись. Мы уехали с этого места. И до сих пор вот с волонтером вспоминаем, что нас вот прям Бог уберег. Таких случаев разных было много, все их не пересказать. Но опасность всегда есть, потому что мы ездим, все-таки понимаем, мы куда ездим.
1: Ирина Михайловна, безопасность волонтеров, она как-то регламентируется законодательством?
0: Да, сейчас вот у нас новые меры поддержки были вменены законодательством, что мы имеем страховку. Она почти как у военных. Пока неизвестно. Но якобы с января месяца ее отменяют на зону, где большая опасность и близко к ЛБСу. Надеюсь, конечно, что этого не будет. Потому что, ну, в тыловой территории я не вижу смысла от страха. А вот там она нужна. Потому что у нас и ранения получают волонтеры, и погибают волонтеры. То есть есть такое, да.
1: Вы ездите в бронированной машине, у вас есть бронежилет. Насколько вы защищены? У вас защищена машина броней.
0: Ну вот смотрите, броня, да, у автомобиля. А в автомобиле с инкассаторской броней. То есть она, по сути, рассчитана на обычную пулю. Попадая в зону СВО, мы понимаем, что там бронированное все. Идет бронепуля против брони, кумулятивные снаряды и так далее. Если у нас танки не выдерживают, то неужели броня инкассаторского автомобиля поможет? Нет. Но есть надежда, что она спасет от осколков, когда рядом с тобой взрывается что-то и летят осколки в разные стороны, что она просто не пропустит осколки.
1: Или если по цели бьют, прям попадает
0: если
1: в автомобиль,
0: бьют,
1: то уже шансов нет спастись.
0: Нет.
1: То есть вы постоянно рискуете, вы это осознаете, понимаете, что каждая ваша поездка в зону СВО, она связана с реальным риском для вашей жизни. А вот что помогает вот таким волонтерам, как вы? Вы же не одна. Вот это вот такое сильное желание помочь. Вы видите, насколько остро необходима ваша помощь, сколько наших бойцов, солдат, ребят в ней нуждаются. У вас больше это вот материнское чувство вот подставить, что ли, как вот закрыть свою материнскую грудью, да? Вот даже если вот представляете, знаете, вот глядя на вас, я представляю родину-мать почему-то. У меня вот такой образ возникает. Ведь не случайно мы мать сыра земля, родина-мать. Вот возвеличиваем ее на женщину. В ней, наверное, так много любви. И вот любовь, я думаю, перекрывает вот этот страх. Страх, который есть в каждом человеке за свою жизнь.
0: Вы знаете, да, у нас Нижегородская область, она одна из самых, скажем так, патриотичных. Угу. У нас действительно очень много волонтеров, которые ездят за ленточку. По крайней мере, насколько вот мы общаемся с волонтерами других городов, все говорят, что с нашей Нижегородской области это самое большое количество. Да, для нас они бойцы, которые там находятся. Это для нас и братья, это для нас и дети. И каждый раз, когда мы туда едем, мы видим, что наша помощь, она очень важна. И где-то наша помощь спасает жизни во многих подразделениях, в которые мы приезжаем по необходимости. То есть вот у них есть срочно... Вот произошло, ну, что-то не доставилось к ним. Мы везем, и мы

0: понимаем, что мы спасаем жизни. Мы своего рода тоже военные, непризнанные, поэтому мы волонтеры. Вот, и мы, да, мы стараемся, для нас это важно. Это своеобразная миссия. Помощи, военная миссия.
1: А у вас уже за эти годы сложились какие-то отношения с подразделениями? Вы сотрудничаете примерно с одними и теми же? Или вам могут позвонить из любого места, из любой точки, вас уже просто знают, передаются там от одного к другому?
0: Вы знаете, ввиду того, что у всех ограниченный ресурс, подключается с помощью не так-то много людей.
1: Все равно ее не хватает, вы считаете,
0: ее не
1: да?
0: хватает, да. К сожалению, ее не хватает потребностей и запросов больше,
1: чем ресурса. То есть, получается, мы не особо активны, да?
0: Нет.
1: Наш народ
0: особенно...
1: пока еще не проснулся до конца.
0: На данный момент, вот если разговаривать с руководителями всех многих волонтерских групп, сборы помощи, они очень сильно снизились еще в прошлом году, когда начались мирные переговоры. Но почему-то многие люди решили, что мы все всех победили, у нас уже мир. А СВО до сих пор продолжается, и до сих пор нужна наша помощь. И сложность возникает именно в том, что закрыть эти потребности, ресурсов поэтому не хватает. Многие перестали, наоборот, перестали помогать.
2: От чистого истока.
1: Это программа «Чистого истока». Я приветствую всех, кто только присоединился к нашей беседе. У нас сегодня в студии Елена Лысик, волонтер СВО с позывным «Волчица», председатель фонда «Сердце мира», многодетная мама, жена морского пехотинца. Мы сегодня говорим, что значит быть женой офицера, что значит быть волонтером, который откликается по первому зову с первой минуты, когда нужна помощь. И Елена Михайловна нам только что рассказала, как это непросто, и собрать помощь. К сожалению, уже вот мы больше устали, чем те, кто там нас защищает ценой своей жизни. Вот так мы расслабились. Помощь нужна, и поэтому, наверное, ради этого мы сегодня собрались, чтобы вспомнить, что, насколько все не так, как здесь у нас сейчас за окном. Не так тихо, не так мирно, не так спокойно, к сожалению. И что от нас, от тыла, наши бойцы очень ждут помощи. Елена Михайловна, я знаю, что вы получили профессию медика за это время. Как это случилось? Что стало толчком, таким первотолчком для обучения? На передовой не хватает медиков, санитаров, вот квалифицированных знаний по оказанию первой медицинской помощи?
0: Да, на передовой у нас действительно не хватает медиков. Вот. И просто у нас так получилось, что однажды, несколько лет назад, когда я приехала с гуманитарной помощью, я ее везла для подразделений, и на госпитале у меня было несколько заявок. Командир одного из подразделений подошел ко мне и говорит: «Помоги». Я говорю: «Что случилось? Ну, вроде вот я привезла аж гуманитарную помощь. Ты знаешь, говорит, у нас такая ситуация. Ушли бойцы на задание. Погибли несколько человек». То есть было 5 человек на задание пошли, 3 погибли, 2 смогли откачать. Отравление газами. К сожалению, говорит, первый госпиталь принял, отправили дальше. Потом следующий госпиталь, их осмотрели, оказали первую помощь. Дальше посоветовали поесть шоколада и отправили на передовую позицию. А они, говорит, вообще, говорит, ну, как овощи. Я, говорит, их уже 5 раз возил в госпиталь, их не принимаю. Я его спрашиваю: «Командир, а можно я с бойцами побеседую?» «Ну, можно», говорит, «иди, конечно». Я с бойцами поговорила. А получилось так, знаете, гуманитарную помощь везла в первый госпиталь, который их первый не принял. Я говорю: «Ребят, ну, я с ними побеседовала, говорю: «Ребят, я сейчас в госпиталь съезжу, узнаю, в чем дело, и будем думать, что делать». Доехала до госпиталя, отгрузила гуманитарную помощь, там медикаменты, эти одноразовые пеленки, разные там тапочки, носочки, трусики и так далее, продукты. Говорю: «Так и так, вот у вас бойцов принимали?» «Да», говорит, «было такое». Я говорю: «А кто из врачей осматривал? Можно мне с ним побеседовать?» «Сейчас, говорит, посмотрим, если он не в операционной, там поговоришь». Как раз он только вышел из операционной, мы с ним стали разговаривать, он говорит: «Как они на позиции? Да их же лечить надо, да у них поражение легких, да им надо капать, да им надо вентиляцию там и так далее делать». Я говорю: «Ну, вот такая ситуация, вот дальше госпиталя не принимают».
1: Везде отказывают.
0: Да, отказывают. Он мне, значит, дает список лечения. Пожалуйста, говорит, пролечи, потому что к нам вернуть их, то есть следующие госпитали должны принимать уже, их уже отправили дальше. Мы, говорит, не можем обратно это все сделать, но им, говорит, надо лечение. А препараты я все сразу закупила, в ближайший город доехала. Дальше было самое сложное, нужны были капельницы. И я искала, ходила по больницам, во всех ближайших населенных пунктах, чтобы найти медсестру, поставить капельницу. Я вот уже не помню сейчас, какая по счету, 7-я или 10-я это была больница. Их настолько много я проехала, где мне в очередной раз уже отказали. И я вот стояла посреди холла. У меня непроизвольно текли слезы. Не в голос, а в голос. У меня просто вот я прям голову к ним подняла и сказала, да что ж, говорю, вы за люди-то, а? Они за вас жизнь здесь кладут. А вы им капельницу поставить не можете. И тогда ко мне подошла женщина. Сказала, пойдем, я тебя отвезу к врачу, который поможет. Отвели меня к врачу, а у врача сын на передовой. Она говорит, я сделаю. Даже если меня уволят, я сделаю, потому что я знаю, как это тяжело. И вот тогда ребят лечили. И мальчишки мне сказали, мы, говорит, знаешь, мы готовы тебе и руки, и все что угодно дать, если ты выучишься на медика. Потому что в данной ситуации оказалось, что мы не нужны никому, кроме тебя.
1: Лена Михайловна, можете объяснить, почему, с чем были связаны отказы, по какой причине, основания какие?
0: Вы знаете, как бы в гражданской больнице военного принимать нельзя. Они идут в госпиталя.
1: Так.
0: А ввиду того, что вот так вот в госпитале получилось у них, да, и это необъяснимо, почему их...
1: Почему в госпитале не приняли?
0: Их принял госпиталь, выписал им.
1: Не оказал нужной помощи.
0: Да, не оказал нужной помощи. Выписал им рекомендацию в виде шоколада и отправил на передовую линию. Вот. И вот тогда это было просьбой бойцов. Один из них уже погибший, царство ему небесное. И светлая память, очень хороший человек был. И тогда это было толчком для меня пойти обучаться на медсестру. В зоне СВО я нашла курс обучения, я выучилась, получила документы, что я являюсь медсестрой, научилась делать уколы.
1: Ставить капельницу научились?
0: Да, научилась капельницу. Как бы научили всему, что могли. Дальше мне предложили там также выучиться на реабилитолога. Я выучилась на реабилитолога. Вы знаете, видимо, в тот момент у меня было настолько большое желание научиться помочь ребятам вот в таких ситуациях, что мне, видимо, сигнал сверху был. Мне предлагают выучиться на военно-полевого хирурга. Это 9-месячный курс. Я согласилась для того, чтобы расширить свои знания. Я выучилась. Но я всегда честно признаюсь о своих возможностях, то есть я это не скрываю. Ну, как военный хирург я себя не вижу. Военным хирургом должен быть человек, который выучился профессионально не один год, а не так, что вот прошли вы курс теоретический, идите оперируйте. Нет, конечно. То есть я на такое не способна и даже бы в это не пошла. Но для того, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшему, для меня эти знания были важны.
1: То есть такой случай представился?
0: Да, да, были такие случаи. После этого было принято решение, получили разрешение на одну из позиций разбитые, сделать медицинскую комнату, чтобы могли медики, работающие в части, оказывать помощь на передовой линии. Вот. Еще почему такая идея родилась на тот период времени? Дело в том, что условий, вот даже когда надо было ставить капельницу, стерильных условий нету. В окопах нету.
1: В окопах, блиндажах.
0: Да, в окопах, блиндажах нету. Вы знаете, я даже очень часто видя медиков, которые стараются создать санитарию в этих блиндажах, да, и очень много оказывают помощи бойцам, первой помощи, чтобы их дальше отправить на материк, в другие госпиталя. Я преклоняюсь перед ними. Это настолько сложно, настолько тяжело в тех условиях это все. И вот у меня идея родилась тогда сделать медкомнату. Получив разрешение, мы создали. Я закупала материалы, там все. И совместно с бойцами была сделана медицинская комната.
1: То есть со стерильными условиями,
0: да,
1: необходимыми?
0: Да. Угу. Скажем так, не 100% стерильные, но максимально в тех условиях возможные. То есть там можно было, по крайней мере, вот эта пыль-грязь, вот, которая присутствует у нас в блиндажах все-таки, потому что это земля, она была

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
1: Классическая музыка на «Радиообраз».

На одном из бальных вечеров у графа Лобковицы, когда Кристоф Виллибальд Глюк играл на клавире, сопровождая танцы, на него обратил внимание итальянский меценат граф Мельци. Он взял Глюка с собой в Италию, в Милан. Там Глюк провел 4 года, совершенствуя свои знания в области музыкального сочинения под руководством выдающегося итальянского композитора, органиста и дирижера Джованни Батиста Сам-Мартини. Начиная с 1741 года, Глюк сам стал сочинять оперы, исполнявшиеся в Милане и в других городах Италии.

0: Классическая музыка на радиообраз.
1: Мили Балакирев. Вальс номер 3 для фортепиано ре мажор. Вальс экспромт.

0: Музыкальные мгновения.
1: На репетиции первой оперы Сергея Рахманинова «Алека» к 20-летнему, еще никому неизвестному автору подошел Чайковский и смущенно спросил: «Я только что закончил двухактную оперу «Иоланта», которая недостаточно длинна, чтобы занять целый вечер. Вы не будете возражать, если она будет исполняться вместе с вашей оперой?» Потрясенный и счастливый Рахманинов не смог ответить и молчал, будто воды в рот набрал. «Но если вы против...» — начал Чайковский, не зная, как истолковать молчание молодого композитора. «Он просто потерял дар речи, Петр Ильич», — подсказал кто-то. Рахманинов в подтверждении усиленно закивал головой. «Но я так и не понял», — засмеялся Чайковский, — «против вы или нет? Если не можете говорить, то хоть подмигните». Рахманинов так и сделал. «Благодарю вас, кокетливый молодой человек, за оказанную мне честь», — совсем развеселился Петр Ильич.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Тихой ночью, поздним летом, как на небе звезды рдеют, как под сумрачным их светом нивы дремлющие зреют, усыпительно безмолвны, как блестят в тиши ночной золотистые их волны, убеленные луной. Лавров стройных колыханье зыблет воздух голубой, море тихое дыхание провевает летний зной. Афанасий Фет.
2: Брамс искал и находил опору в классических традициях, которые сыграли огромную роль в его творчестве. Все романтические переживания заключены в классическую форму. Композитор воскресил баховские формы и жанры. У Брамса есть органные прелюдии и фуга.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: десницу святителя Спиридона Тримифунского с острова Корфу встретили в Нижегородской епархии. Вышла в свет новая книга архимандрита Тихона Затекина о царских, императорских и великокняжеских визитах в Нижний Новгород. Подробнее об этих и других событиях. В Нижегородской епархии прибывает ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. Это величайшая христианская святыня доставлена в Россию с острова Корфу по благословению святейшего патриарха Московского и всяруси Кирилла. Поклониться ей можно будет в 12 регионах страны, в том числе в Нижегородской области. Святыня будет прибывать в Нижегородской епархии по 27 августа. Встреча ковчега состоялась 25 августа у святых врат Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря при стечении большого числа прихожан и паломников. Ее возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Затем участники встречи прошли со святыней по Святой Канавке. Далее ковчег с десницей святителя был торжественно принесен в Преображенский собор Дивеевского монастыря, где состоялось всеночное бдение с акафистом святителю Спиридону, епископу Тримифунскому. По завершении богослужения митрополит Георгий, обращаясь к собравшимся, сказал:
1: «Для нас сугубая большая духовная радость, что по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла нам сюда, в Нижегородскую землю, четвертую дел Матери Божией, Свято-Троицкий, Серафимо-Дивеевский женский монастырь, прибыли мощи святителя Спиридона Тримифунского Чудотворца. Для нас это очень большая духовная радость и поддержка. Святитель Спиридон с юности, с детства стяжал мирность духа, кротость, молитву, простоту. И он обрел особую милость у Господа, действенно принимает участие в жизни многих людей. И скорый слышатель всем к нему обращающимся за тем или иным разрешением насущных земных вопросов. Всех вас поздравляю с этим благословенным святым днем. Святичи Отче Спиридоне, моли Бога о нас. Аминь. И Богу нашему слава!»
0: Это были слова митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия. Всем верующим в храме были розданы маленькие иконки святителя Спиридона Тримифунского. Сегодня днем состоялись проводы мощей из Дивеева в Нижний Новгород. В Нижнем Новгороде их торжественная встреча пройдет сегодня же в 16:30 на пересечении улиц Стрелка и Самаркандская. Оттуда святыня крестным ходом будет принесена в кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского, где состоится всеночное бдение. Доступ к ковчегу будет круглосуточным. Проводы мощей из Нижнего Новгорода состоятся завтра, 27 августа в 16:30. С программой пребывания ковчега и графиком богослужений можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. К другим новостям. Вышла в свет новая книга настоятеля Вознесенского Печерского мужского монастыря Нижнего Новгорода архимандрита Тихона Затекина. Она издана по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия и посвящена царским, императорским и великокняжеским визитам в Нижний Новгород и Нижегородскую губернию, начиная с приезда царя Ивана Грозного в 1548 году. Каждый визит ознаменовывался тем или иным событием в жизни Нижнего Новгорода – строительством храмов, казенных учреждений, светских зданий. Своими указами цари и императоры способствовали развитию и облагораживанию города. Издание иллюстрировано документами, планами, репродукциями, фотографиями из архивов, музеев и библиотек Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Данная книга является совместным проектом Вознесенского Печерского монастыря, Комитета по делам архивов Нижегородской области, Центрального архива региона, Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника и Нижегородского художественного музея. И в завершении выпуска еще одна информация. В Нижнем Новгороде состоится фестиваль легкой атлетики «Королева спорта». Он пройдет 26 сентября на набережной Гребного канала. В мероприятии примут участие профессиональные спортсмены, любители бега, сотрудники предприятий, образовательных организаций и воспитанники спортивных школ. Особое место в программе займет 77-й легкоатлетический эстафетный пробег на призы правительства Нижегородской области и 100-й традиционный легкоатлетический пробег на призы газеты «Нижегородская правда». Участие в соревнованиях бесплатное, но необходимо предварительная регистрация. Также в рамках спортивного праздника состоится чемпионат России в беге на 100 километров, в котором примут участие около 50 сильнейших спортсменов из разных регионов страны. Кроме этого, спортивный фестиваль объединит участников региональных соревнований на дистанциях 50 и 100 километров. Как отметили в правительстве Нижегородской области, популяризация физкультуры и спорта среди нижегородцев является одной из главных задач, которую выполняет региональное министерство спорта. Она соответствует целям государственной программы «Спорт России». Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 17 градусов, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 82%, ветер северо-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ». Добрая песня на «Радио Образ». Песня.
1: Вальс «Бастон».
0: Автор.
1: Александр Розенбаум.
0: Песня Александра Розенбаума «Вальс «Бастон» была написана им в 1981 году, причем буквально за одно утро, в ленинградской квартире друга, в момент, когда он поймал осеннее настроение. Розенбаум тогда сел за рояль и написал песню, которая сложилась быстро и сразу. Песня была впервые исполнена на следующий день после написания, во время репетиции в артиллерийской академии имени Калинина, где Розенбаум играл со своей рок-группой «Пульс». А всенародную известность она получила после исполнения Розенбаумом на сольном концерте в 1987 году, а также благодаря участию в фильме. В результате «Вальс «Бастон» прозвучал в советской киноленте-драме «Друг», что также способствовало ее популярности.
1: Исполняет Александр Розенбаум.
2: На ковре

«Добрая песня» на радио «Образ». Радио «Образ». Все образуется.

0: Малая Родина.
1: Кулибакский район Нижегородской области. Он расположен в знаменитых Муромских лесах, которые составляют богатство и красоту родного края. Три четверти района заняты лесами. Кулибакский район в числе немногих в области, который богат подземными водами. На территории района протекают реки Теша, Велетьма, речки Шелокша, Ломовь и Лемедь. В Кулибакском районе много удивительных мест, богатых традициями и историей. Одно из них – поселок Гремячево, который еще в прошлом веке был селом. В народе бытует легенда о появлении и происхождении названия села Гремячево. Само возникновение поселения связывают с походом Ивана Грозного на Казань. Царь со своим войском вышел из Мурома в июле 1552 года. Проходя через населенные пункты, царь многим из них давал новые названия. На территории нынешнего Гремячево Ивана Грозного поразило обилие родников, выбегающих с гремучим журчанием из-под крутых берегов реки Теша. Отсюда и пошло название села – Гремячево. Сегодня известно Гремячево своими целебными источниками не только в Нижегородской области, но и далеко за ее пределами. В центре села стоит казан с

Рождественская церковь, памятник архитектуры XVIII века. Из-под крутой горы вытекает святой источник. Родник именуется Казанским. В святые крещенские дни освящается Иордань. Много людей приезжают сюда на крещение, чтобы искупаться и набрать крещенской воды. В 3 километрах от Казанского родника на противоположном берегу реки Теша находится еще один источник. Его в народе называют Михайло-Архангельским. Предание гласит, что на этом месте стояли 3 неохватных вяза. На одном из них было чудесное явление архистратига Божия Михаила. После этого явления из-под вяза забил святой источник. Здесь тоже построены часовня и купальня. А в октябре 2007-го на святом источнике в честь архистратига Божьего Михаила установлен 6-метровый поклонный крест. Восточнее этого ключа вытекает еще один родник. Над ним построена небольшая часовня. Этот родник назван в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница». Возникновение этого родника необычное. В 30-е годы прошлого столетия одной из жительниц села приснился сон. Во сне было указано место, где нужно было копать, чтобы найти икону. Женщина это сделала и в данном месте забил родник. При въезде в Гремячево со стороны Арзамаса можно увидеть информационный щит, который сообщает, что совсем рядом, на берегу Теши, есть еще целебный источник в честь Иоанна Богослова. По всему берегу реки Теши бьют и другие большие и маленькие ключи. В любое время года, в любую погоду спешат люди к святым источникам. Еще одно историческое место Кулебакского района – рабочий поселок Велетьма. Название получил по реке Велетьма, правого притока Оки. Поселок был образован в 1939 году. Старое название – Велетьминский завод. Здесь действовал железоделательный завод, основанный еще Баташовым. Сохранился заводской пруд, второй по площади искусственный водоем в Нижегородской области. До наших дней не дошли 2 деревянных храма, построенные в 1788 году. Уже в этом веке в Велетьме построен новый храм Николая Чудотворца. Поселок Кутузовка – тоже интересное и историческое место Кулебакского района. Здесь находится памятник градостроительства и архитектуры – ансамбль Кутузовского Богородицкого монастыря. Это собор Христа Спасителя, дом игумии, келейные корпуса, хозяйственный корпус, дом священника. Кутузовский женский монастырь в честь иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» был основан в 1863 году Неонилой Борисовной Федоровой и ее сподвижницей Агриппиной Петровой. Основание общины было предсказано Серафимом Саровским. Кутузовская богадельня была основана на реке Ломовке на хуторе Кутузовском, выделенном князем Звенигородским дворовому человеку Кутузову. В 1880 году при 4-й начальнице общины Марии Опариной Кутузовская богадельня получила статус женской общины. Около обители с 1889 по 1893 год жил месточтимый подвижник Иоанн Терентьевич Яшин, уроженец села Теплого. Сохранился и пруд, устроенный им около своей кельи. Недалеко от монастыря находится большой камень, по легенде оставленный здесь Серафимом Саровским. Первоначальницы Неонила и Агриппина и Иоанн Терентьевич Яшин похоронены на монастырском кладбище у алтаря Спасского собора. Этот большой 3-престольный собор нерукотворного образа Спаса был заложен в 1881 году. В 1902 году община получила статус женского монастыря. В советское время монастырь был закрыт и разграблен. В 1992 году территория монастыря была передана Серафимо-Дивеевскому монастырю в качестве скита. В 1997-м закончена реставрация Спасского собора. Есть в Кулебакском районе и село Ломовка. До 1889 года Ломовка была деревней, расположенной по обе стороны реки Ломовь, впадающей в реку Теша, с несколькими постоялыми дворами на большом тракте Муром, Ордатов, Арзамас. Селом Ломовка стала после открытия церкви, которая была построена на средства местного крестьянина Василия Малькова, внесшего 20 тысяч рублей на строительство и украшение храма. Восстановление прихода началось в 90-е годы прошлого столетия.
В 1991 году церковь в честь иконы Божией Матери Знамения была вновь освящена. Вот такие замечательные места с удивительной историей есть в нашей Нижегородской области. Нам есть чем гордиться.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Телевидение не кажется нам чем-то особенным, однако это уникальный вид коммуникации. Сам принцип передачи изображения на расстоянии был сформулирован в далеком 1880 году, в эпоху изобретения радио. Ведь если звук можно передавать из одного места в другое, то почему нельзя видео? В 1884 году немецкий инженер Пауль Готлиб Нипков запатентовал метод механического сканирования изображения. Между объективом и фоточувствительным элементом располагался диск с небольшими отверстиями. Отверстия были размещены по спирали, от края диска к центру. Обычно отверстий было 30, что давало развертку в 30 строк. В телевизоре позади диска Нипкова располагалась лампа, которая формировала изображение. Точка за точкой, строка за строкой, кадр за кадром. Уже в 20-е годы 20 века начинаются первые телевизионные трансляции. Экраны тогда были крошечные, да и само изображение не отличалось четкостью. Конструкция первых телевизоров была гораздо больше экрана. Представьте, что конструкция — это входная дверь. Тогда экран телевизора на ней будет глазком. За рождением электронного телевидения можно считать подачу Борисом Львовичем Розингом патента на способ электрической передачи изображения в 1907 году. Как и в случае изобретения радио, разные страны настаивают на том, что открытия именно их ученых легли в основу телевидения. Так, в 1931 году с разницей в полтора месяца подали заявки на передающую телевизионную трубку два инженера. Это Семен Исидорович Катаев в СССР и Владимир Кузьмич Зворыкин в США.
2: Интересный факт. Название первого серийного советского телевизора было КВН-49, что представляло собой аббревиатуру фамилий его создателей – Кенигсона, Варшавского и Николаевского, и указывала на год создания модели.
1: Первые электронные телевизоры внешне мало отличались от телевизоров оптико-механической системы. Выход был один – увеличивать четкость изображения. Чтобы это провернуть, применялись лупы и тому подобная оптика. В конечном итоге количество строк разрешения увеличилось с 30 до 625. Когда увеличилась четкость, началось увеличение размеров экрана. Примерно в середине прошлого века телевизоры приобрели привычный нам вид. Сначала они были черно-белые, но в течение следующих десятилетий изображение стало цветным. А в 90-х годах 20 века экраны телевизоров стали плоскими за счет внедрения новых технологий и отказа от громоздких ламп. Сегодня телевидение передает уже не 30 строк, а тысячи. Это называется телевидением высокой четкости. Будущее телевидения покажет, куда будут развиваться технологии. Но в любом случае телевидение остается одним из главных средств массовой коммуникации.

0: Золото, золото падает с неба. Дети кричат и бегут за дождем. Полноте, дети, его мы сберем, только сберем золотистым зерном в полных амбарах душистого хлеба. Аполлон Майков.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером на юге региона будет пасмурная погода, возможен дождь. Температура воздуха составит плюс 15 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Жители севера области ожидают облачная погода, возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут плюс 15 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 16 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Книга о Пресвятой Богородице.

0: обрезание Господне. Не устыдеся, всеблагий Бог, плотским обрезанием образитеся, но даде самого себе образ и начертание всем ко спасению, ибо закона Творец законное исполняет. Всех Господь обрезание терпит, и человеческое прегрешение яко благ обрезует. Стихира и кандак праздника «Обрезание Господня».
1: По преданию, в Вифлеемской пещере Пресвятая Дева с Богомладенцем Иосифом провела 40 дней. На восьмой день по рождении, во исполнении закона, над святым младенцем было совершено обрезание. Этот ветхозаветный обряд имел в религиозной и семейной жизни иудеев такое же значение, как крещение у христиан, и закон строго требовал соблюдения его в точно определенное время. Обрезание происходило обычно в семейном кругу, в присутствии близких родственников или друзей. Святое семейство находилось далеко от родного дома, и этот обряд был совершен, видимо, в семейном уединении, может быть, в присутствии праведных Захарии и Елисаветы. Сам обряд был прост. Совершая его, отец произносил благословенную молитву, все присутствующие отвечали на это благословение «Аминь» и пели избранные места из псалмов. При совершении обрезания новорожденному давалось имя. Это делал, как правило, отец, и праведный Иосиф назвал имя Иисус, по-еврейски Иегошуа или Иешуа, то есть Иегова, мое спасение или Спаситель. Об этом имени благовествовал архангел Пресвятой Деве. И это имя объявил он Иосифу во сне, разгоняя его тревожные сомнения. Это имя было священно для иудейского народа, и некогда было дано Моисеем сыну Навину в знак того, что он ведет иудеев в землю обетованную. Имя, принятое божественным младенцем, означало, что рожденный есть Спаситель или Искупитель грешного рода человеческого, как изъяснил ангел. Имя Иисус стало личным именем Сына Божия в его жизни на земле. Ему было дано и другое наименование – Христос. Это слово – греческий перевод арамейского слова «мессия», еврейского «машеах», означает «помазанник». В Ветхом Завете Христами назывались цари, пророки и первосвященники израильские, которые при поставлении на служение помазывались маслом. Это помазание символизировало, что они поставлены Богом и получили от Него силы, дары Святого Духа на прохождение своего служения. Но чаще всего это наименование относили к будущему, Богом обещанному Мессии. И для евреев слово «Христос» обозначало прежде всего обетованного Мессию, Царя и Избавителя.

Когда прошло 40 дней после Рождества, Пресвятая Дева в сопровождении праведного Иосифа Обручника отправилась со своим божественным сыном из Вифлеема в Иерусалим. По ветхозаветному закону, в 40-й день после рождения младенца-первенца мужского пола мать приносила его в Иерусалимский храм, чтобы принести от себя жертву своего очищения, представить младенца Богу и выкупить его, так как по закону Моисея каждый первенец принадлежал Богу. Богатые жертвовали для выкупа однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу, бедные – двух горлиц или двух голубей. Святитель Василий Великий пишет, что непознавшая брака и пречистая дева не была повинна закону очищения, но она подчинилась обрядовым предписаниям из уважения к закону.

0: Подойдя к вратам храма, она стояла на месте, назначенном для родивших. В руках ее были два голубя, жертва бедняков. Святитель Димитрий Ростовский представляет ее, обращающийся к Богу Отцу. «Се сын твой, Отче праведный, се сын твой, которого ты послал воплотиться от меня для спасения человеков. Прими же первенца твоего, с которым ты сотворил века и повелел воссиять свету. Прими воплотившееся от меня слово твое, которым ты утвердил небеса, поставил землю и собрал воды морей. Прими сына твоего от меня, земной матери его». В это время в храм по велению Святого Духа пришел старец Симеон. В церковных песнопениях старца Симеона называют священнодетелем, священником и даже святителем, приносившим законные жертвы и очищавшим кровными жертвами люди Израилевы. В Евангелии о старце Симеоне говорится:
1: «Был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем».
0: Подобно другим ветхозаветным праведникам, Симеон готовился умереть с верой в непреложное исполнение обетований Божиих о грядущем Мессии. Но Дух Святой возвестил ему, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Приблизившись к святому младенцу, праведный Симеон взял его на руки, благословил Бога и сказал:
1: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по глаголу твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего, Израиля. Долго я ждал тебя»,
0: как бы говорит святой Симеон,
1: «желая увидеть твое пришествие. И вот наступил час, о котором ты предсказывал. Теперь я увидел тебя и иду благовествовать праотцам и отцам моим, ибо видели очи мои спасение твое. Я видел того, кого желали видеть патриархи и цари наши, видел не образ и не сень, а самое спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов. О, всеблагой Отец светов, пред грядущим мне мраком смерти я вижу спасительный свет твой. Он воссиял здесь, но разольется по всему миру и осияет все народы. Это свет к просвещению язычников, который разгонит гибельную тьму их. Он явит им тебя, истинного Бога и Спасителя, и, происходя от хранимого тобой народа, послужит во славу народа твоего Израиля. От востока солнца и до запада народы всех стран и колен отныне и до века ублажат патриархов наших, веровавших в грядущего Искупителя, прославят пророков, предсказывавших о пришествии Его, прославят и ублажат Пресвятую Матерь Его, боголепно почтут и Твою, о Отец, божественную, вечную славу. Так, Владыка Господи, я вижу теперь и осязаю жизнь и свет всего мира, славу Израиля и утеху всех верующих. Чувствую, что, приложив это сокровище к моему сердцу, я соединился с ним духом, и потому нет уже для меня более жизни земной, а открыта жизнь новая, бесконечная. Отпусти же, Владыка, раба твоего, по глаголу твоему, с миром».
0: возвращай младенца в руки матери и, благословляя ее и Иосифа, проведя Духом Божиим крестные страдания Бога-человека и слезы и скорбь его пречистой матери, Симеон предрек ей:
1: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».
0: Симеон пророчествует, говорит святитель Василий Великий: «О Мария, стоящая у креста, видящая и слышащая совершающаяся». После слов Гавриила, после уразумения тайны божественного зачатия, после многих чудес посетит и твою душу некоторое сомнение.
1: «Оружием или мечом, проходящим душу,
0: говорит святитель Амфилохий, епископ Иконийский,
1: названы здесь бесчисленные и безотрадные помышления, рассекающие и поражающие душу и сердце, и переменившиеся в радость и веселье после воскресения».
0: Когда праведный Симеон окончил благословение родителям младенца, к ним подошла Анна, старица-вдовица, посвятившая себя на служение Богу в храме Иерусалимском. Тут была также Анна-пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.

0: Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока».
1: Они называются волхвами, замечает святитель Дмитрий Ростовский. Не потому, что занимаются волхвованиями, колдовством, магией, а потому, что так назывались у персов, эфиопов и разных восточных народов люди мудрые и наблюдатели звезд. Святой евангелист Матфей не указывает страну, из которой пришли волхвы, но древние предания церкви, подтверждаемые свидетельствами святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста, Климента, Кирилла Александрийского, Феодорита и Льва Великого, называет отечеством волхвов Персию. Появление необыкновенной звезды многие отцы церкви связывали с пророчеством, произнесенным Валаамом примерно за 1500 лет до Рождества Христова.
0: «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля».
1: Церковь в своих песнопениях называет родившегося Христа звездой, воссиявшей от Иакова, а волхвов – учениками Валаама, как знавших это его пророчество. Кроме того, известно, что в Персии долгое время жил пророк Даниил. Можно предположить, что книга его пророчеств была известна халдейским и персидским мудрецам, и когда приблизилось время пришествия Мессии, открытое этому пророку Богом через архангела Гавриила, и на небе явилась необыкновенная звезда, волхвы поняли, что на земле явился Искупитель, и отправились в Иерусалим для поклонения родившемуся царю. О звезде, явившейся волхвам, писали многие отцы церкви. Святитель Иоанн Златоуст замечает, что это была некая невидимая сила, являвшаяся в виде звезды и названная в Святом Писании звездой в том смысле, в каком ангел, предводивший народ израильский в пустыне, называется столпом облачным и столпом огненным. Некоторые же почитают звезду, приведшую волхвов к Спасителю, небесным телом, ведь нередко великие события предварялись или сопровождались знамениями. Так, в час смерти Искупителя померкло солнце и сотряслась земля. Когда волхвы вступили в Иерусалим, звезда скрылась, поэтому они стали расспрашивать:
0: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему».
1: Казалось бы, что весть о рождении ожидаемого миром Избавителя произведет радость в Иерусалиме, но произошло совсем другое. Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним.
0: «Ирод, будучи царем,
1: — говорит святитель Иоанн Златоуст,
0: — испугался за себя и детей своих,
1: потому что незадолго перед этим фарисеи предсказывали ему падение его престола. Он тайно призвал к себе волхвов, выведал от них время появления звезды и, узнав от книжников место, где по древним пророчествам должен был родиться Христос, послал волхвов в Вифлеем.
0: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему».
1: Выслушав царя, волхвы пошли из Иерусалима в Вифлеем.
0: «И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец».
1: Увидев, что звезда остановилась, волхвы поняли, что здесь находится младенец, и возрадовались радостью весьма великою.
0: «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну».
1: Они не только почтили младенца как Бога,
0: «пав, поклонились ему»,
1: но и поднесли ему
0: «золото,
1: как царю по обычаю дани, подданных царю своему»,
0: «ладан,
1: как Богу, потому что курение благовоний всегда употреблялось при службах и молитвах, возносимых Богу.
0: Смирну.
1: Как жертве за грехи всего мира, потому что смирну использовали для намащивания мертвых тел.
0: И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою.
1: О волхвах сложилось множество легенд, в которых восточные мудрецы являются уже не простыми волхвами, а царями, представителями трех рас человечества. Позже предание указывает даже их имена – Каспар, Мельхиор и Валтасар, и подробно описывает их наружность. Восточные христианские сказания хранят и другие подробности. По этим сказаниям волхвы прибыли в Иерусалим со свитой в 1000 человек, оставив на левом берегу Евфрата отряд войска в 7000 человек. После возвращения из Иудеи волхвы начали проповедовать о пришествии в мир Христа, Сына Божия, и когда апостолы рассеялись для проповеди Евангелия по всему миру, апостол Фома встретил волхвов в Парфии, где они приняли от него крещение и сами сделались проповедниками обретенной ими веры. По преданию, их мощи впоследствии были найдены святой равноапостольной царицей Еленой и положены в Константинополе, а оттуда перенесены крестоносцами в Медиолан, Милан, а затем в Кельн, где как святыня хранятся и сейчас. Часть даров волхвов – золото, ладан и смирна – сейчас находится на Афоне. Поскольку о поклонении волхвов пишет только евангелист Матфей, а о сретении только евангелист Лука, то нельзя точно сказать, в каком порядке происходили эти события, можно только строить предположения. Монах Ефимий Зигабин, известный византийский толкователь Священного Писания, считает, что сначала, вскоре после Рождества, пришли поклониться Богомладенцу волхвы, а по исполнении 40 дней очищения младенец был принесен в храм и встречен праведными Симеоном и Анной. Затем последовало бегство в Египет. И в нашем богослужении, и в иконописи приход волхвов тесно соединен с праздником Рождества. В настоящее время принято считать, что волхвы приходили уже после обрезания и сретения, то есть они увидели звезду в самое время Рождества. И пока они шли в Иудею, прошло уже 40 дней или даже более. Последовательность евангельских событий по современным представлениям выглядит так. Рождество, поклонение пастухов в самую ночь Рождества, обрезание, сретение, поклонение волхвов и бегство в Египет. Предречение праведного Симеона об оружии, которое пройдет душу Марии, начало исполняться с самых первых дней явления в мир ее божественного сына. Видя, что волхвы не возвратились в Иерусалим и не известили его о месте нахождения младенца, и он как бы ускользает из его рук, Ирод в исступлении отдал повеление убить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев, от новорожденных до 2-летнего возраста, полагая, что среди них обязательно будет и новорожденный царь иудейский. Это страшное избиение – одно из знаменательных событий, сопровождавших рождение Спасителя. Предвечный младенец начал страдать в свои первые же дни страданиями ради его избиенных, а сами вифлеемские младенцы – крещенные не водой, а своей кровью, прославлены церковью как мученики.
0: Кто может описать Вифлеемское бедствие? Какой повествователь в состоянии изобразить страдания?
1: Восклицает святитель Григорий Ниский.
0: Это всеобщее рыдание, вопли детей, матерей, родственников, отцов. Как изобразить стоящего над младенцем палача с обнаженным мечом? Взгляд его суров и дышит убийством. Речь страшна. Одной рукой он тащит к себе младенца, другой поднимает меч. Мать, не отпуская дитя, подставляет острию меча собственную грудь, чтобы только не видеть, как будет убито руками палача ее дитя. Иногда палач одним размахом руки одним ударом меча разрубал и младенца, и мать, и их кровь сливалась в один поток.
1: Евангелист, повествуя об этом событии, представляет Рахиль, жену праотца Иакова, за тысячи лет пред тем погребенную недалеко от Вифлеема, плачущей о чадах своих, избитых лютым иноплеменником.
0: Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».
1: Но богомладенец Иисус был храним Богом. Ангел Господень явился Иосифу во сне и сказал ему:
0: «Встань! Возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его».
1: Взяв все нужное для дальнего путешествия, праведный Иосиф немедленно отправился с Пречистой Девой и Иисусом в Египет.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Государство подобно семье. Есть притча о том, как у одного восточного правителя спросили, как ему удается сохранять в государстве мир и спокойствие. На что он ответил: «Государство подобно моей семье. Когда я гневаюсь, мои люди спокойны. Когда сердятся они, спокойствие сохраняю я. Мы успокаиваем и поддерживаем друг друга в разные периоды жизни». Семейное счастье, по словам святых отцов, держится на трех китах – это любовь, уступчивость и жертвенность. Приведем в пример еще одну притчу о счастливой семье, которая раскрывает секрет благополучных отношений между супругами. По соседству жили две семьи. В одной из них супруги постоянно ссорились и выясняли отношения, а в другой всегда царили любовь, взаимопонимание и тишина. Строптивая хозяйка никак не могла понять, как соседи умудряются жить без скандалов. В душе она завидовала им. Однажды женщина попросила мужа сходить к соседям и выяснить, почему в их жизни все гладко. Мужчина отправился к соседнему окну и аккуратно заглянул в дом. В комнате он увидел хозяйку. Она вытирала пыль. В этот момент зазвонил телефон, и женщина в торопях поставила дорогую вазу на край стола. Через несколько минут в комнату вошел ее муж. Он не заметил вазы и зацепил ее. Дорогая вещь упала на пол и рассыпалась на осколки. И тут сосед подумал: «Ну вот, сейчас начнется скандал». Но, к его удивлению, женщина подошла к супругу и спокойно сказала: «Извини, милый, я виновата. Я неаккуратно поставила вазу». На что супруг ответил: «Это ты меня извини, дорогая. Я виноват, что не заметил ее». Вернулся сосед домой расстроенный. Жена у него допытывается про секрет семейного благополучия, а муж ей отвечает: «Понимаешь, все дело в том, что у них в семье все виноваты, а у нас правы». Необходимо помнить, что семья, брак – это воплощение замысла Божий о человеке, об устроении его жизни. Семья – это полнота, гармония, единство в любви, в которых человек призван к богоуподоблению. Уместно привести здесь слова святителя Феофана Затворника: «Кто в семье живет, тому и спасение от семейных добродетелей». Единственная цель жизни – это семья. Как только погибнет семья, погибнет и мир. Покажи свою любовь прежде всего в своей семье, говорил афонский старец Паисий Святогорец.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: А знаете ли вы, что?
1: Что?
2: Что?
1: Что?
3: Самая познавательная программа для самых любознательных из истории христианства.
0: Вечный человеческий интерес ко всему самому-самому в мире.
3: Яркому.
0: Большому.
3: Маленькому.
0: Древнему.
3: Длинному.
0: Высокому.
3: Глубокому.
0: И интерес этот неиссякаем в поисках новых любопытных фактов и достопримечательностей,
3: сотворенных природой и руками человека.
0: А знаете ли вы, что?
4: Что для печати одной из первых русских книг потребовался почти целый год. «Апостол» — это первая русская печатная книга, которая сохранила на своих страницах дату и место выпуска, а также имена своих издателей. Ее выпустили в середине XVI века диакон Кремлевского Никольского храма Иван Федоров и его помощник Петр Мстиславец. Они руководили Московским печатным двором, первой государственной типографией в России, которую открыли по указу Ивана Грозного. В ней книга и была издана. Почему же для печати выбрали именно «Апостол»? Одна из главных богослужебных книг, она была необходима каждому храму, которых в те времена строилось много. Еще «Апостол» использовали для обучения священников и в качестве азбуки для освоения грамоты в церковно-приходских школах. Тогда книги переписывали от руки. Даже у самых старательных и опытных писцов случались ошибки. Они искажали слова и рождали неверные трактовки. Так вот, чтобы впредь святые книги изложились праведнее, как писал Иван Федоров в послесловии к «Апостолу», было решено открыть государственное книгопечатание. Оно давало шанс выпустить единый, выверенный текст и скорее обеспечить храмы нужными книгами. Трудоемкая работа над изданием книги началась с подготовки текста. Из разных монастырей мастерам-печатникам присылали рукописные варианты «Апостола». Тексты редактировали в так называемой «исправной палате» при печатном дворе. Корректором работал и сам Иван Федоров. Владея греческим языком и латынью, он тоже трудился над достоверностью текстов, сверял их с греческими первоисточниками. В итоге окончательный текст, утвержденный в печать, совместил в себе множество разных рукописных вариантов. Но долгая подготовка текстов к изданию – это было еще далеко не все. Впереди предстояли 11 месяцев не менее тяжелой работы. Для самой печати тоже нужно было подготовиться. Одно только изготовление свинцовых букв для набора печатного текста – литер – состояло из нескольких этапов. Сначала букву рисовали, затем вырезали ее рельефные изображения на стали. Потом ее вдавливали в мягкий металл и получали углубленную форму для отливки, куда заливали сплав свинца. Готовые литеры подрезали и выравнивали. Точно так же отливали цифры и знаки препинания. Наборщики очень старались. Кропотливо складывали литеры в строки и выравнивали пробелы между словами, чтобы текст было удобно читать. Потом переносили их в наборную форму, которую ставили на печатный станок. При этом еще до отливки литер нужно было найти шрифт. И такой, который легко бы читался и в то же время был привычным глазу, похожим на почерк от руки. Издатели остановились на рукописном полууставе, начертании с некрупными округлыми буквами, немного наклоненными вправо. Когда все было готово, приступали к работе на печатном станке. В процессе участвовали несколько человек. Один накладывал на литеры краску, другой – бумагу на формы для печати, а третий управлял рычагом станка. Краску готовили из вареного льняного масла и сажи. Бумагу использовали проклеенную французскую. Тонкая, но прочная, она лучше всего подходила для печати. Большое внимание издатели уделяли и оформлению «Апостола». Ведь, как бы мы сказали сегодня, дизайн книги – это показатель уровня их мастерства. Как и другие древнерусские книги, «Апостол» богато украшен. Орнаменты для рисунков и каждой буквицы, первой заглавной буквы главы, печатались из деревянных форм. Сначала их вырезали на досках, а затем использовали как штампы при создании оттисков. На один сложный узор могли уходить месяцы. Текст «Апостола» двухцветный. Такой прием печати разработал Иван Федоров. Чтобы раскрасить текст типографским способом, а не ручным, придумали хитрость. Литеры, которые должны быть красными, чуть приподнимали над остальными, делали первый оттиск красной краской, киноварью. Потом приподнятые литеры вынимали, а по оставшейся форме прокатывали черную краску. В итоге на страницах поверх красного аккуратно ложился черный текст. После печати книгу сшивали вручную. Листы сушили, складывали в тетради и прошивали.

0: во времени был...
1: Можно раскрыть вторую часть пословицы. Снова зачитаю первую часть, а Владимир вторую. Пост приводит к вратам рая,
2: а милостыня отворяет их. Надеюсь, среди наших слушателей есть те, кто догадался. Дела милосердия – вот к чему призывает всех нас пост. Преподобный Амбросий Оптинский в своих наставлениях, которые стали нашим драгоценным духовным наследием, немного дополнил эту пословицу. У него она звучит так. «Милостыня – половина дороги к Богу. Пост ведет к вратам рая, а милостыня отворяет их».
1: Кстати, старец часто делал наставления в полушутливой форме, но глубокий смысл его речей нисколько от этого не умалялся. Люди невольно задумывались над образными выражениями преподобного и надолго запоминали данный урок. Часто на общих приемах слышался вопрос «Как жить?». На это старец благодушно отвечал: «Мы должны жить на земле так, как колесо вертится. Чуть одной точкой касаемся земли, а остальным стремимся вверх. А мы как заляжем, так и встать не можем».
2: Ну и буксуем,
1: да.
2: Буксуем на одном месте. Но вернемся к милостыне. А почему она так важна? Вспомним, Господь в Евангелии говорит: «Был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Христос ждет от нас именно такого отношения к окружающим людям. Вот в этой связи вспоминается Шмелевское «Лето Господне». Там великие церковные праздники исчезали, сословные различия. Наступало особое время благотворительности.
1: И те, кто читал «Лето Господне» Ивана Шмелева, наверняка запомнили главу о святках. Там как раз рассказывается, что на время святых дней барский дом открывал двери для самого разномастного странного люда.
2: Странниками и нищими не брезговали, не чурались, нет. И приход был как подарок. Еще бы. Накормить нуждающегося, подать милостыню, пожертвовать в храм – значит сделать вклад туда, в жизнь вечную. Получить возможность купить себе будущее там, в Царстве Небесном.
1: Да, то есть милостыня – это своего рода откуп от грядущих страданий.
2: Да, и в заключение хотелось бы подарить слушателям одну старинную загадку. Как мне кажется, очень в духе Шмелева, в сказительной манере его художественного языка. Но загадка русская народная. Звучит она так. «Стоит свет, всему миру свет, на семи верстах, на семи столбах».
1: Владимир, звучит красиво, и, как бы сказал русский народ, чудно. И что же это может быть?
2: Да отгадка-то очень простая. Великий пост и Пасха.
1: Вот так вот. И как раз поста приятного, легкого, приносящего пользу душе и телу, пожелаем нашим радиослушателям, заканчивая нашу передачу. Не забывайте дела милосердия, а пословицу «Пост приводит к вратам рая, а милостыня отворяет их» сложите в копилку эрудита. И есть еще одна пословица. «В день страшный вся милостыня, тобою сотворенная, соберется в чашу твою», то есть имеется в виду на весах.
2: Да, еще хотелось бы привести в тему цитату святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Милостыня хороша и спасительна, когда соединяется с исправлением сердца от гордости, злобы, зависти, праздности, лености, чревоугодия, блуда, лжи и обмана и прочих грехов. А если человек не заботится об исправлении сердца своего, надеясь на свою милостыню, то он мало получит пользы от нее, ибо что одной рукою созидает, то другую разрушает».
1: И напомним, что открытие для себя значения русских пословиц, впрочем, как и других жанров народного творчества, вроде загадок, прибауток, сколько мы их еще знаем, Владимир,
2: да,
1: великое множество, занятия воистину увлекательные.
2: Ведь в слове сокрыты несметные сокровища человеческой мысли, мысли и опыта.
1: До новых встреч! Впереди нас ждет еще много открытий.
2: До новых встреч!

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова. Я приглашаю вас на прогулку. Сегодня предлагаю побывать в самом сердце Нижнего Новгорода, в Кремле. Нижегородский Кремль, как и сам город, был основан в 1221 году. Нетрудно догадаться, что тогда это была деревянная крепость. Первая попытка сделать Кремль каменным была предпринята в 1365 году. Великий князь Борис Константинович велел рвы копать там, где быть каменной городской стене и башням. Его брат Дмитрий, который унаследовал престол, продолжил строительство, но успел построить лишь одну башню – Дмитровскую. Нападения татар прервали строительство. Лишь спустя 100 лет по приказу князя Ивана III строительство каменных стен возобновилось. В 1500 году появилась еще одна башня – Тверская, названная позже Ивановской. Строительство Кремля завершилось в 1511 году. Высота стен, размеры башен, расположение лестниц и проходов были точно рассчитаны и строго обусловлены практическими нуждами. Неприступная крепость выдержала множество набегов и осад, но ни разу не была взята. В 17 веке из пограничной крепости Кремль начал превращаться в тыловую опорную базу и к началу 18 века утратил свое оборонное значение. Его стены и башни постепенно ветшали и разрушались оползнями. В 1785-1790-х годах первоначальный облик Кремля и вовсе исказился из-за ремонта. Деревянные кровли со стен были сняты, зубцы понижены, бойницы на башнях заложены и заменены оконными проемами. Полуразрушенные Борисоглебская и Зачатьевская башни разобраны. В 30-е годы 20 века Нагорную часть Кремля и вовсе хотели снести, чтобы создать огромную площадь для демонстраций. Тогда на защиту Кремля встал молодой архитектор Святослав Леонидович Агафонов. А в течение последующих десятилетий под его руководством Нижегородский Кремль был воссоздан в своем историческом облике. Невоссозданной оставалась только Зачатьевская башня. Сомкнулись стены Нижегородского Кремля в 2012 году. На основе проекта Святослава Леонидовича Агафонова и его дочери Ирины Зачатьевскую башню и прилегающие к ней с обеих сторон стены восстановили. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

В молоке мед, вечный сад ждет на ветрах ее алконост. И с его крыла вновь роса сошла,

Вечный сад ждет, птица сирен плачет в ветвях. Обо всем том, что давно прошло.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Многосерийный художественный фильм «Вечный зов» снимался на Мосфильме режиссерами Усковым и Краснопольским с 1973 по 1983 годы. Эти 10 лет, особенно для исполнителей главных ролей, стали временем увлекательной работы и, как водится, немалых испытаний. Перед актером Вадимом Спиридоновым, сыгравшим Федора Савельева, в первой части эпопеи стояла особенно сложная задача. Фильм начинается с дореволюционного времени, и Федор в первых сериях совсем юноша, ему 16. К шестой серии он уже вполне сформировавшийся молодой мужчина, а к войне ему под 40. При этом кинопроизводство – процесс нелинейный. Сегодня могут сниматься сцены из первой серии, через неделю – из последней. Вот и приходилось Вадиму Спиридонову, чтобы предстать в кадре безусым пареньком, часами выпаривать из себя в бане лишний вес и практически голодать, сбривать с груди волосы, дабы выглядеть моложе своих лет. Когда же сцены с молодым Федором бывали отсняты, артист начинал активно набирать килограммы, буквально поглощая калорийную еду, чтобы вернуться в свой нормальный возраст и вес. И так происходило несколько раз. Вадиму Спиридонову удалось так сыграть Федора Савельева, что его, по сути, отрицательный персонаж не вызывал у зрителя негативного восприятия. Неспроста автор романа «Вечный зов» Анатолий Иванов после премьеры первой серии картины сказал Спиридонову: «Ты сыграл больше и лучше, чем я написал».
4: Обрадуешься, краюхи, ковригу потеряешь. Кафтанов совесть под пол запрятал, и тебе, видно, тому учит. Дерьме мы с тобой за кусок хлеба купаемся, так хоть совесть при нас.
5: Совесть? Чем и едят совесть-то?
4: Совесть не едят, сынок, с ней живут.
5: Ну, живут. Навоз жуют.
4: А я вот так о жизни кумекой по-стариковски. Вот вешняя вода бывает. Вымоет промоинку в хорошей земле. Осенью дождик скатится. И уж нате вам обрывчик. И не заметишь его на вроде. Куриц перешагнет. А через год-другой струя пойдет сбросом. И уж вымывает земельку горстями. А еще год и овраг, как рана на земле. И уж никуда та земля-то. Не посеешь на ней, ничего не соберешь.
5: Чему ты развел эти турусы на колесах?
4: А к тому...

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Фамильная ценность.
2: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. На первый взгляд, происхождение фамилии Пономарев очевидно. Ее, как правило, связывают со словом «пономарь» – церковный чин. Но неужели на Руси было столько церковнослужителей, причем в должности пономаря? На самом деле, родовое наименование Пономарев могло возникнуть тремя способами. Во-первых, истоки данного наименования могли восходить к прозвищу или мирскому имени «пономарь», которое могло быть связано с диалектным глаголом «пономерить» – «пономарить». Нумеровать, считать. И, следовательно, владелец такого прозвания мог быть чиновником, в обязанности которого входило вести различные подсчеты. Во-вторых, предок Пономаревых мог быть действительно священником, пономарем. Это православный церковнослужитель, который звонил в колокола, зажигал в храме свечи и лампады, прислуживал при богослужении. Кроме того, семейные именования Пономарев могли присвоить выходцу из деревни Пономарева по прозвищу основателя. Населенные пункты с таким названием встречаются в разных частях российского государства, например, в Костромской, Тюменской, Архангельской областях.
1: Фамильная ценность.

0: Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: А сегодня мы с вами пройдемся по торгу. Надеюсь, что возражать не будете. Так что приготовились, включили свое воображение и попытались себе представить, что же было на примере Нижнего Новгорода, что же было на торгу, где он находился и что мы там можем увидеть. Традиционно в русских городах торг обычно располагался в непосредственной близости от Кремля или Детинца, под его стенами, это понятно. Это достаточно оживленное место, оно требовало и простора, пространства, но вместе с тем где-то рядом должны были быть укрепления, за которыми в случае какой-либо опасности можно было, если не укрыться, то, по крайней мере, укрыть свои товары. Так или иначе, место торга и по летописным известиям для более ранних периодов, и по песцовым описаниям 17 века, например, оно всегда локализуется очень четко. Особенно это заметно в городах, которые были построены на берегах рек. И понятно, в частности, Волга – это большая и очень оживленная торговая магистраль, поэтому естественно, что торговые отношения должны были реализовываться где-то рядом с транспортной развязкой. И чуть позже скажу еще одна причина, по которой торг обычно находился на берегу реки или рядом с рекой. Топографически для Нижнего Новгорода 17 века торг не просто угадывается, он очень четко локализуется, потому что в песцовой книге даются четкие ориентиры его расположения. В переводе на современные расположения улиц я скажу так. Это пересечение улицы Широкой и улицы Рождественской. Это площадка уже в низинной части под церковью Иоанна Предтечи. Площадка, которая располагалась, если бы мы брали в качестве ориентира не этот храм, а общую топографию города, она располагалась около Ивановских ворот. То есть вот логичное место расположения этого торга. И, по всей видимости, и изначально торг, как составная часть города в Нижнем Новгороде, должна была находиться именно здесь. А из этого можно сделать вывод, что при строительстве Кремля еще в качестве детинца, то есть в XIII и в XIV веке, должны были существовать въездные ворота в Кремль где-нибудь примерно на месте нынешней Ивановской башни и Ивановских ворот. В пользу этого говорит также еще одна очень характерная деталь. На месте нынешнего торгового центра «Муравей» на углу улицы Широкой, и там, наверное, уже улица Кожевенная начинается, там, где раньше стоял Нижегородский или Горьковский дом модели, на этом месте стояла церковь в XIV веке, Никольская церковь. В Нижнем Новгороде было две Никольских церкви. В XVII веке известна церковь Никольская, Верхнепосадская, снаружи от Кремля, около Никольских ворот, а это Нижнепосадская церковь. Так вот, сразу хочу обратить внимание на то, что такие святые, как Никола и Параскева, они были покровителями торговли, и поэтому такие храмы в их честь обычно и ставились рядом с торговыми местами. Поэтому упоминание храма Николы, иногда они даже назывались Никола на торгу, в частности, например, в Новгороде Великом, храм Николы, его местоположение, оно зафиксировано не только отсылкой на письменные источники, а при строительстве дома модели Виталий Федорович Черников, известный нижегородский археолог, он наблюдал остатки дубовых свай, на которых этот храм в свое время стоял. Это была деревянная, а не каменная церковь. Так что все сходится именно вот здесь, на достаточно обширной площади, и должен был находиться торг. Объяснение этому есть еще одно. Улица Широкая есть не что иное, как устье древней реки Почайной, от которой сегодня остался Почайнский овраг, то есть овраг, название Почайнский овраг. И, конечно, очень трудно себе представить, что это была, пусть не очень большая, но, тем не менее, для города речная магистраль. И вот это вот место устья этой реки, оно тоже маркирует то оживленное место, где должны были продаваться товары, происходить какие-то торговые операции. И это вот часть Нижнего Новгорода, ядро, по сути дела, Нижнего Посада, которое не только по песцовым книгам, но и по документам XVIII века и даже в XIX веке тоже очень хорошо маркируется и свидетельствует о том, что вся динамика такой торговой предпринимательской деятельности, она как раз тяготела именно к этому месту. Через Почайну был перекинут мост. Именно отсюда, только по другую сторону Почайной, не с кремлевской стороны, а по противоположной стороне, начинались две улицы, которые и сейчас сохранили свою трассировку. Это улица Почаинская уходила вверх на гору, и улица Ильинская, которая тоже начиналась около церкви Ильи Пророка в Полугорье, и дальше уходила наверх, туда уже в сторону будущего Арзамасского тракта, в московском направлении и так далее. А поскольку очень многие городские улицы, они были не только транспортными развязками, как бы мы сейчас сказали, они давали начало или совпадали с началом длинных дорог и путей, то станет понятно, что вот это вот место, кстати, посмотрите, насколько интересно, торговый центр «Муравей», это тот же самый торг, можно выразиться так, да, только 21 века. То есть вот дух места, он, по сути дела, не изменился. И я предлагаю пройтись сначала по торгу 17 века, потому что здесь у нас есть очень хорошие прямо точечные привязки, мы можем себе представить не только, что здесь было, а именно где оно было. В отличие от Кремля, торг – это всегда очень шумное, ну, некий аналог базару, я бы сказала, такое базарное место. Что здесь обязательно? Здесь обязательно различные торговые лавки, где торгуют совершенно разнообразными товарами, мы об этом еще поговорим. Для 17 века мы уже точно знаем, поскольку он упоминается, гостиный двор. Это место для приезжих торговцев, для приезжих купцов, где можно было и остановиться на время торгов и хранить свои товары. Обязательно таможенная изба, поскольку вся торговля, она облагалась налогами. Ну, в принципе, и сегодня на пограничные таможенные пункты они выполняют ту же самую функцию, что в свое время выполняли таможенные избы. Торговать товаром, не прошедшим таможню, с неоплаченными сборами, таможенными сборами, это было нарушением порядков и очень жестко каралось. По крайней мере, такой товар легальным не считался и в продажу поступать не должен был. Затем где-то поблизости должны находиться были складские помещения, в частности, здесь могли быть и амбары, и еще два заведения, без которых трудно себе представить торг. Это кабак, питейное заведение, или, как их называли тогда, кружечный двор, поскольку продажа хмельных напитков, я имею в виду крепких напитков, это была монополия государства, причем приносившая очень большой доход, и собиравшиеся налоги шли в казну. Ну и само место для такого заведения, конечно, где ему быть, как не на торгу. И еще одно заведение, тоже публичное, в котором, наоборот, категорически запрещалось продавать, как бы мы сейчас сказали, спиртные напитки. Это общественные бани. Были ли общественные бани и государевы кабаки на торгах, скажем, в более раннее время, предположим, там в XIII или в XIV веке, навряд ли мы сегодня можем на этот вопрос ответить. Хотя логика рассуждений подсказывает, что такое должно было быть или что-то похожее на это. Несмотря на то, что каждая городская усадьба в обязательном порядке имела свою баню или мыльню, то есть это был обязательный элемент усадебной застройки, тем не менее, мы вправе задать себе вопрос, а приезжие купцы, торговцы, они где должны были все это делать? Прямо в реке, что ли? Зимой этого не сделаешь. Поэтому можно предположить, что такие же заведения могли быть и в более раннее время. Ну, что касается кабаков, здесь я бы только сказала одно свое рассуждение, учитывая, что традиция принятия крепких хмельных напитков на Руси очень древняя. Не думаю, чтобы торг и XIV века обходился без подобного заведения. Но местоположение конкретных этих заведений мы знаем только для 17 века. И я полагаю, что даже если бы на Нижнем Посаде проводились масштабные археологические раскопки, навряд ли бы мы смогли найти какие-нибудь признаки или артефакты, или остатки построек, которые бы мы смогли очень точно идентифицировать, как, скажем, баню или кабак. Там слишком мало таких характерных предметов, скажем, по которым можно было бы даже в случае сохранности каких-то остатков атрибутировать и говорить, что это было здесь, а не в каком-то другом месте. –

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.

0: Вечная мудрость.
1: Когда мы доблестно и безропотно терпим посылаемые нам скорби, то хотя и не вполне, но понемногу участвуем в Христовых страданиях. Преподобный Макарий Оптинский.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Церковь идет по миру, держа в руках крест Господень. Церковь говорит, что она идет по миру, держа в руках крест Господень. А что такое крест? Это пересечение вертикального и горизонтального измерений. Вертикальное измерение – это внутреннее измерение человека, человек и Бог. А горизонтальное – это участие человека в общественной жизни. Поэтому ни в коем случае нельзя входить в индивидуалистический морализм и говорить: – все, что касается общества, нас не интересует, мы только человеком занимаемся. Нельзя говорить и другое, что сегодня нередко присутствует в мировом христианстве. Мы занимаемся общественными проблемами, а личная жизнь – это личная жизнь человека. Там его свобода, там он сам все определяет. Православная церковь ни в коем случае не выступает против свободы личности, но призывает человека к такому развитию, когда свобода реализовывалась бы в рамках нравственной ответственности человека перед Богом. Интервью украинским журналистам 15 июля 2010 года.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Монастырская летопись. Высоковский Успенский мужской монастырь.

Высоковский Успенский монастырь был основан в 1784 году выходцем из Екатеринославского Донского казачьего войска, монахом Герасимом, в миру Григорий Иванов. Стремясь к пустыннической жизни, казак удалился в старообрядческий скит Семеновского уезда, где принял иноческий постриг с именем Герасим. В дальнейшем он нашел еще более уединенное место – дремучие леса Макарьев.

0: На позиции
1: журналистов и блогеров.
2: Удивительный художественный кругозор влекли Святослава Рихтера за пределы фортепианного репертуара. Величайшие дирижеры и лучшие оркестры считали за честь играть с Рихтером. Его партнеры по ансамблям – лучшие музыканты мира. Он был одним из немногих пианистов, которые совмещали с концертной деятельностью солиста столько различных форм музицирования. Рихтер никогда не преподавал, говорил: «Я не умею, не могу, и вообще это страшно скучно и никому не нужно». Но, несомненно, он обладал педагогическим даром и испытывал огромную потребность в общении с молодыми, потребность передать. Не случайно в последние десятилетия своей жизни он так много и охотно играл с молодыми музыкантами и даже со студентами консерватории. Чаще всего он выступал с Олегом Каганом, с Юрием Башметом, Виктором Третьяковым, с Галиной Писаренко и с Натальей Гутман. Моцарт. Соната для скрипки и фортепиано. Святослав Рихтер. Олег Каган.

О Рихтере часто говорили как о человеке, зацикленном на работе. Писали, будто он по 10-12 часов в день просиживает за роялем. Очевидцы рассказывали, что после своих концертов он проводил в заперти ночи напролет, работая над только что сыгранными музыкальными пьесами. «Нет ничего более далекого от правды», – парировал Рихтер. И тем не менее, вот как он сам описывает свой рабочий процесс. «Когда мне нужно выучить новое произведение, я прибегаю к многократным повторениям. Отыскиваю места, где более всего тонких оттенков, изучаю их в первую очередь чисто механически. Беру страницу, разучиваю ее столько времени, сколько требуется, и перехожу к другой, лишь когда первая выучена. И, покончив со второй, перехожу к следующей. Нет такого пассажа, как бы коварен он не был, который не стал бы легок в исполнении после сотни прогонов. Такая работа путем бесконечных повторений может показаться бессмысленной. Согласен, похоже на то. А следовательно, нет лучшего противоядия, чем непрестанное разучивание чего-то нового. Когда меня спрашивают, не мог бы я выступить через 5 дней там-то, я пользуюсь случаем и пристраиваю какой-нибудь старой программе еще не сыгранную мною сонату, например, сонату Гайдна. Она никогда не окажется лишней.

Святослав Рихтер был основоположником ряда всемирно известных музыкальных фестивалей. В 1981 году в Музее изобразительных искусств имени Пушкина прошел первый фестиваль музыки и живописи «Декабрьские вечера». Особенностью этого фестиваля стало одновременное проведение объединенных одной темой концертов и художественных выставок в залах музея. Святослав Рихтер выступал здесь с ведущими музыкантами современности. А свой первый концерт в Пушкинском Рихтер сыграл в апреле 1949 года. Тогда он исполнил две сонаты Бетховена, и его супруга Нина Дорлиак пела Шуберта. Ирина Антонова, директор музея. «Судьба подарила мне счастье знать, видеть великого музыканта, иногда принимать участие в осуществлении некоторых его замыслов. Он открыл мне миры, в которые я никогда бы не нашла дорогу без него. Я видела его радостным и необыкновенно грустным, просветленно возвышенным, несправедливым, ликующим и гневным. В общем, все как у всех, но только во всем был другой, нездешний масштаб, нездешняя свобода и сила изъявления, нездешняя глубина проникновения в самую суть». Сам Рихтер вспоминал: «Мы устраивали тематические вечера. В памяти остался один особенно удавшийся вечер, посвященный Шуберту, Шуману и Шопену. Сцену готовили особо. В глубине широкое окно, за которым угадывался снег, а вокруг рояля сидели, чинно беседуя, званые гости в вечерних туалетах. В целом картина навевала воспоминания о вечерах эпохи романтизма, этакая шубертиада, либо о вечерних собраниях в Нуане у Жорж Санд. Мы репетировали, а публика постепенно собиралась, стараясь понять, о чем толкуют на сцене. Когда же начнется концерт, перешептывались люди. Потом кто-то принес охапки чудесных цветов, разложил их на авансцене, я сел за рояль и начал играть баллады Шопена, бабочек и токкато Шумана, не объявляя программы. Точно все импровизировалось, точно друзья собрались послушать музыку в домашней обстановке». После ухода Святослава Рихтера фестиваль был назван его именем «Декабрьские вечера Святослава Рихтера».

последние годы жизни Святослав Рихтер из-за болезни часто отменял концерты, но продолжал выступать. Во время исполнения по его требованию на сцене была полная темнота, и лишь ноты, стоящие на пюпитре фортепиано, освещались лампой. По мнению пианиста, это давало публике возможность сконцентрироваться на музыке, не отвлекаясь на второстепенные моменты. Последний концерт пианиста состоялся в марте 1995 года в Любеке. «У меня могли зародиться сомнения относительно того, удастся ли мне сыграть то, что я слышал, но в отношении любого произведения я всегда с самого начала был уверен, что его следует играть именно так, а не иначе. Почему? По очень простой причине. Я внимательно смотрел в ноты. Ничего другого и не требуется, чтобы стать зеркалом содержащегося в них». Для российских музыкантов и любителей музыки Рихтер не только выдающийся пианист, но и носитель высочайшего артистического и нравственного авторитета, олицетворение современного универсального музыканта-просветителя. Святослав Рихтер – это достоинство, независимость, полная внутренняя свобода. Рихтер – колоссальное человеческое явление, рожденное для музыки. Петр Ильич Чайковский. Концерт номер 1.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ» в студии Виктор Петров. В этом выпуске десница святителя Спиридона Тримифунского с острова Корфу прибывает в Нижегородской епархии. Нижегородский центр изучения Библии проводит набор слушателей. Вышла в свет новая книга архимандрита Тихона Затекина о царских, императорских и великокняжеских визитах в Нижний Новгород. Подробнее об этих и других событиях. В Нижегородской епархии прибывает ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. Эта величайшая христианская святыня доставлена в Россию с острова Корфу по благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла. Поклониться ей можно будет в 12 регионах страны, в том числе в Нижегородской области. Святыня будет находиться в Нижегородской епархии по 27 августа. Напомним, что встреча ковчега состоялась 25 августа у святых врат Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря при стечении большого числа прихожан и паломников. Ее возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Затем участники встречи прошли со святыней по Святой Канавке. Далее ковчег с десницей святителя был торжественно перенесен в Преображенский собор Дивеевского монастыря, где состоялось всеночное бдение с акафистом святителю Спиридону епископу Тримифунскому. По завершении богослужения митрополит Георгий, обращаясь к собравшимся, сказал:
1: «Для нас сугубая большая духовная радость, что по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла нам сюда, в Нижегородскую землю, четвертую удел Матери Божией, Свято-Троицкий, Серафимо-Дивеевский женский монастырь, прибыли мощи святителя Спиридона Тримифунского Чудотворца. Для нас это очень большая духовная радость и поддержка. Святитель Спиридон с юности, с детства стяжал мирность духа, кротость, молитву, простоту. И он обрел особую милость у Господа, действенно принимает участие в жизни многих людей. И скорый слышатель всем к нему обращающимся за тем или иным разрешением насущных земных вопросов. Всех вас поздравляю с этим благословенным святым днем. Святичи отче Спиридоне, моли Бога о нас. Аминь. И Богу нашему слава».
0: Это были слова митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия. Всем верующим в храме были розданы маленькие иконки святителя Спиридона Тримифунского. Проводы мощей из Дивеева в Нижний Новгород состоялись днем 26 августа. В этот же день их встретили в Нижнем Новгороде на пересечении улиц Стрелка и Самаркандская. Встречу возглавил владыка Георгий. Оттуда святыня крестным ходом была принесена в кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского. С места события корреспондент «Радиообраз» Олег Демин.
2: Кафедральный Александро-Невский собор. Здесь, друзья, собралось огромное количество людей. Потому что в Нижний Новгород доставлена одна из величайших православных святынь. Это частица мощей святителя Спиридона Тримифунского. Люди очень этого ждали. Кто-то специально приезжал накануне в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, чтобы успеть поклониться святыне как можно раньше. Потому что сначала для поклонения частица мощей святого была доступна в Преображенском соборе Дивеевской обители. Ее встретили там 25 числа. А вообще десница святителя Спиридона доставляется в 12 регионов нашей страны с острова Корфу. Спиридон Тримифунский – это один из наиболее чтимых нашим народом святых. Это покровитель нуждающихся и обездоленных. Это угодник Божий, к которому часто обращаются люди. И вот верующие нескончаемым потоком приходят в наш кафедральный собор на Стрелке. Здесь много волонтеров епархии. Они оказывают помощь, поддержку. И в 16:30 27 числа запланированы проводы святыни. А затем масштабная программа принесения мощей продолжится. Следующий город – это Санкт-Петербург, затем Псков, Смоленск, Иркутск, еще Хабаровск, Челябинск, Екатеринбург, Владимир, а потом Москва. Это все делается по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Приглашаем всех православных в кафедральный собор, чтобы поклониться деснице святителя Спиридона, чтобы духовно укрепиться, помолиться и приложиться к ковчегу с мощами. Олег Демин для службы информации «Радиообраз».
0: Мы благодарим Олега Демина за информацию. Добавим, что во время пребывания святыни в Александро-Невском кафедральном соборе совершаются божественные литургии и молебны с акафистом. Доступ к мощам открыт круглосуточно. С графиком богослужений можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. Напомним также, что проводы мощей из Нижнего Новгорода состоятся 27 августа в 16:30. К другим новостям. Вышла в свет новая книга настоятеля Вознесенского Печерского мужского монастыря Нижнего Новгорода архимандрита Тихона Затекина. Она издана по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия и посвящена царским, императорским и великокняжеским визитам в Нижний Новгород и Нижегородскую губернию, начиная с приезда царя Ивана Грозного в 1548 году. Каждый визит ознаменовывался тем или иным событием в жизни Нижнего Новгорода, строительством храмов, казенных учреждений, светских зданий. Своими указами цари и императоры способствовали развитию и облагораживанию города. Издание иллюстрировано документами, планами, репродукциями, фотографиями из архивов, музеев и библиотек Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Данная книга является совместным проектом Вознесенского Печерского монастыря, Комитета по делам архивов Нижегородской области, Центрального архива региона, Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника и Нижегородского художественного музея. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, Центр изучения Библии, действующий в автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей на двухгодичный курс обучения. Об образовательной программе мы попросили рассказать руководителя Центра изучения Библии иерея Филиппа Измайлова.
3: Дорогие радиослушатели, приглашаю вас изучать Библию в нашем образовательном центре, который дает начальное системное богословское образование без отрыва от основной работы. Ну и в конце обучения выдадим сертификат о начальном богословском образовании. Основной уклон делается именно на изучении Библии. Ветхий и Новый Завет мы изучаем в течение 2 лет. Третий предмет на неделе в первом году будет катехизис, а во втором году это литургика. Занятия будут проходить с 18 до 20.15 в течение 3 дней в неделю. Более подробную информацию можете узнать на собрании, которое у нас пройдет 5 сентября в субботу в 18.00 в просветительском центре Свято-Никольский.
0: Это был комментарий руководителя Центра изучения Библии иерея Филиппа Измайлова. Добавим, что подробную информацию можно получить по телефону 8 908 75 75 736. Напомним также, что культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. И в завершении выпуска еще одна информация. В Нижнем Новгороде состоится фестиваль легкой атлетики «Королева спорта». Он пройдет 26 сентября на набережной Гребного канала. В мероприятии примут участие профессиональные спортсмены, любители бега, сотрудники предприятий, образовательных организаций и воспитанники спортивных школ. Особое место в программе займет 77-й легкоатлетический эстафетный пробег на призы правительства Нижегородской области и 100-й традиционный легкоатлетический пробег на призы газеты «Нижегородская правда». Участие в соревнованиях бесплатное, но необходимо предварительная регистрация. Также в рамках спортивного праздника состоится чемпионат России в беге на 100 километров, в котором примут участие около 50 сильнейших спортсменов из разных регионов страны. Кроме этого, спортивный фестиваль объединит участников региональных соревнований на дистанциях 50 и 100 километров. Как отметили в правительстве Нижегородской области, популяризация физкультуры и спорта среди нижегородцев является одной из главных задач, которую выполняет региональное министерство спорта. Она соответствует целям государственной программы «Спорт России». Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 16 градусов, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 78%, ветер северо-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ».
1: «Радио Образ» представляет проект «Лекторий».
2: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
1: Цикл лекций «Зарождение русской идеи. Слово о законе и благодати митрополита Илариона».

введение древнерусской словесности, то я, конечно, бы назвал бы первым слово «Законе благодати», потом слово «Полку Игореве», а затем «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Первое, можно сказать, и хронологически, и по величине, и по значимости стоит, конечно же, слово о законе и благодати. Вообще, это удивительным образом получается так, что евангельское изречение, вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог, удивительным образом относится к первому периоду древнерусской словесности, и вот появляется такое ораторское слово по своему жанру, это торжественное красноречие, но мы знаем даже, кто его написал. Это пресвитер загородной церкви в селе Берестово, это резиденция киевских князей, Иларион, который позднее был поставлен Ярославом Мудрым в митрополиты. Это был первый митрополит из русских, Иларион, святитель, который был проставлен в лике святых. Так что, когда я на минувшей лекции вам говорил, что большинству известных нам по именам авторов стали святыми, то вот сегодня я уже привожу этому пример. Иларион, митрополит, который создал это удивительное творение, которое имеет такое длинное название. Слово о законе благодати, это понятно, что это сокращенный вариант. «О законе Моисеем данным, и о благодати истине Иисус Христом бывший, и как о закон от Иде, благодать же истина всю землю исполни, и вера вся во все языки прострейся, и до нашего языка русского, и похвала Кагану нашему Владимиру, от него же крещенный быхом, и молитва к Богу от сия земли нашей, Господи, благослови Отче». Ну вот такое вот название. Скорее всего, что это уже название дано переписчиками, скорее всего, что исследователи полагают, уже в 15 веке до нас дошли списки 15 века, причем восходящие именно к авторским спискам, там, где есть запись самого Илариона, что он был поставлен митрополиты Ярославом Мудрым. Вот почему мы и можем со значительной уверенностью говорить, что авторство нам известно, этого произведения. Но почему оно столь значимо и когда оно было написано? Приблизительно уже я вам сказал, когда это времена Ярослава Мудрого. А можно ли сказать точнее? Да, можно. Но и здесь возникает вопрос, а зачем нам знать точнее, когда написано слово? Я всегда стремлюсь максимально точно узнать время написания того или иного произведения. Почему? Потому что время написания дает ключ к пониманию произведения. Потому что мы с вами уже знаем по предыдущей лекции, что просто так древнерусский книжник ничего не писал. И не потому, что он пишет, что ему захотелось написать. Чаще всего, мы с вами уже тоже это знаем, писалось по послушанию. Ну, в данном случае, скорее всего, что нет. Не послушание. Значит, у меня возникает вопрос, а что же? У меня возникает такой вопрос. А что же подтолкнуло и что послужило поводом для написания этого творения? Можем ли мы это уточнить сейчас, спустя почти 1000 лет? Да, оказывается, можем. Вот когда слово только было найдено, это в середине 19 века, протоиереем Алексеем Горским, и опубликовано в 1844 году, то тогда он приблизительно и очертил границы написания этого произведения. Он исходил вполне логично из текста произведения и обратил внимание, о чем автор говорит, а чего не знает. Мы эту методику тоже будем с вами применять при датировке тех или иных произведений, когда это нам нужно будет. Так вот, в качестве нижней даты, 1037 год, он взял упоминание в летописях Софии Киевской, Софийского собора. Правда, по летописям не совсем известно, то ли была заложена церковь Софии при мудрости Божией Ярославом Мудрым в 1037 году, то ли уже была завершена. Потому что некоторые летописи, особенно северные, новгородские летописи, свидетельствуют о том, что в это время, то есть в 1037 году, София Киевская уже была построена, и даже ее Ярослав Мудрым украсил различными книгами, золотом и так далее. Но правда, как свидетельствует повесть временных лет, еще не была она изукрашена росписью. Мы знаем, что в 40-е годы, опять же таки по летописям, что в Киеве в это время находились греческие мастера. Так что вполне возможно, как раз вот они-то и расписывали Софию Киевскую. Итак, вот нижняя граница – это 1037 год. Верхняя граница – это 1050 год. Дело все в том, что в слове «Законе и благодати» упоминается жена Ярослава Мудрого Ирина как живая. Она скончалась вот как раз в 50-м году. И практически во всех и академических историях, и в учебниках приводятся эти две даты, границы написания этого произведения. Так вот, на что бы я хотел бы обратить ваше внимание. Просто так ничего не писалось. Вот мы должны исходить при анализе любого древнерусского творения.
Это первое. Второе. Илларион

Человек был книжен, как замечает летописец, то есть хорошо знал Священное Писание, и не только, по-видимому. И если он берется за вот такое творение, то, стало быть, он хочет сказать нечто такое, чего прежде никто не писал, о чем прежде не говорилось, потому что, как он сам свидетельствует в этом же сочинении, писать о том, что хорошо известно, есть преизлихо насыщение гордостью. То есть по гордыне можно писать то, о чем уже известно. Стало быть, он будет писать или обращать внимание на нечто такое, на что прежде не обращали внимания. А что же было в этот период, о котором мы с вами говорим, что было очень важно для Руси? Ведь мы с вами тоже говорили, что вся русская история воспринимается через призму Священного Писания, то есть через Библию. Это во-первых. Во-вторых, человеческая история делится на два таких периода – ветхозаветной и новозаветной. И стало быть, история уже молодой Руси, как христианской страны, она находится в новозаветный период. Если она вписывается в контекст мировой истории, значит, о ней тоже есть некие пророчества ветхозаветной истории, потому что ветхозаветная история – это есть прообраз нового заветной истории. Да, несомненно. Значит, что-то есть такое в Руси, или, во всяком случае, он что-то увидел в Священном Писании такое, что дает ему возможность говорить о будущности русского народа. Я уже говорю именно русского народа, потому что здесь мы впервые, может быть, и сталкиваемся с этим понятием «народ русский». Это важный такой посыл для понимания того первотолчка, который ощутил еще пресвитер Илларион, когда обдумывал в пещерке, а он ископал небольшую пещерку, двусаженную на Киевских горах, и как раз именно из этой пещерки выйдет потом знаменитый Киево-Печерский монастырь. Потому что именно в эту пещерку с Афона вернется Антоний, Антоний Великий для русской земли, и затем к нему придет Никон Великий, потом придет преподобный Нестор, будущий летописец, а еще до этого придет Феодосий Печерский, и, собственно, вот с этой Великой Троицы Антоний, Никон и Феодосий, и начнется знаменательная или замечательная Киево-Печерская обитель. Но вот первым, кто ископал пещерку, кто в ней молился, это как раз вот был Илларион. Так вот, о чем же он думал? О своей родной земле, несомненно. Но что еще было важно для него, для понимания русской истории? Мы с вами в прошлый раз говорили, что сознание древнерусских книжников, как у всех православных людей, оно эсхатологично. Думали о конце света? Да, конечно же. Тогда, может быть, даже и больше думали, нежели сейчас. Потому что сейчас это больше так какой-то, так сказать, вот фарс, а прежде христиане, да и, собственно, и сейчас православные думают немножко по-другому, не так, как все это в телевизоре нам рассказывают или как СМИ это все это демонстрируют. Так вот, когда же ожидался первый конец света? Давайте мы вспомним, что об этом свидетельствует Священное Писание. Ну, во-первых, сразу же скажу, приведу, точнее, слова самого Спасителя, когда его спросили ученики-апостолы, когда же настанет судить день, Господь ответил, не есть вам разуметь времена и лета, которые Господь положил волею своей. То есть не дано человекам знать. Вот мы должны из этого исходить, когда нам навязывают очередной конец света, что человекам это не дано знать. Но, а если очень хочется узнать? Вот в конце 15 века один из учеников, к сожалению, мы не знаем его имени, Иосифа Волоцкого, заметил, что мнение есть второе падение. А у нас же сейчас, так сказать, мнение каждый хочет высказать по тому или иному поводу. Ну и тогда тоже, естественно, так сказать, возникает какое-то определенное мнение о том, что настанет Страшный суд. Когда? Ну вот здесь подсчет такой очень простой. Мы не знаем точно, когда родился Иисус Христос. И даже Рождество по старому стилю 25 декабря – это условно, как вы знаете, условное число. Но мы знаем, что ему было 33, наверное, с половиной года, когда он был распят. Вот уже, значит, мы имеем какое-то количество лет. Затем мы знаем, что когда Спаситель сошел в ад, то ангелы посадили сатану на цепь на 1000 лет. Значит, добавляется еще 1000 лет. Ну и сатана освободится и будет править еще 3,5 года. То есть получается 1037 лет. От Рождества Христова. Ну, приблизительно. Так вот рассуждали в Древней Руси, не только в Древней Руси, но и в Западной Европе. Что вот Страшный суд произойдет около 1037 года. Но здесь я должен обратить ваше внимание, что было два летоисчисления. Был мартовский стиль. Месяц, как свидетельствует Моисей законодавец, месяц же вам первый месяц, когда будет март. Да як уже учимы есть мы, еже и научаемся яве. Начало бытию марта бо месяца, начало бытию. Вся тварь Богом сотворена бысть, от небытия в бытие. Марта бо начало зданию бысть, то есть мирозданию. Марта же месяца в 21 день, и первозданный человек, родоначальник Адам, рукою Божию создан бысть.
Вот видите, 21 марта, день рождения нашего прапрародителя. Так вот, если мы принимаем мартовское летоисчисление, то мы видим, что это сотворение мира материального. Но если мы внимательно читали Евангелие, и если мы внимательно высмотрели, когда же будет Благовещение, то оказывается, по свидетельству евангелиста Луки, в шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же девы Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, прославлена ты между женами». То есть, речь идет, понятное дело, о Благовещении. И мы знаем абсолютно точно, что Благовещение – это праздник по старому стилю. Все даты привожу по старому стилю, вы учтите это. То есть по юлианскому, а не по григорианскому календарю. 25 марта. Значит, смотрите, получается так, что март, вот по замечанию евангелиста Луки, это шестой месяц года. Тогда год когда начинается? В сентябре, 1 сентября. И именно в 325 году на Первом Вселенском соборе, который создал Константин Великий, новолетие 1 сентября было узаконено как Новый год в христианстве. И, собственно, Русская Православная Церковь, как вы знаете, до сих пор пользуется именно этим юлианским календарем и новолетием 1 сентября. Вот когда мы спрашиваем друг друга, сколько тебе лет, то как раз вот отражается именно это мировоззрение. То есть не зим, не весен, не осеней, да, а именно лет. То есть лето прошло, начинается Новый год. Значит, мы спрашиваем, сколько ты лет прожил, как времен года? Вот и получается, что вот с 1 сентября начинается уже другой год. Мы видим разницу эти в полгода, и что по сентябрьскому 37-й, по мартовскому это уже будет 38-й. То есть на полгода раньше будет начинаться и, соответственно, заканчиваться. Таким образом, я хочу обратить ваше внимание, что 37-38 – это не разница в один год, а это просто по разному летоисчислению. Так вот, на что еще обращали внимание? На Кириопасху. Что такое Кириопасха? Первый праздник в христианском календаре, вы знаете, это Благовещение. Последний праздник в христианском календаре – это Пасха. Начало и конец, то, что называется Альфа и Омега. Так вот, почему-то на те годы, когда Благовещение совпадает с Пасхой, а это и есть Кириопасха, обращали особое внимание. Именно конец света ожидали в тот год, когда будет Кириопасха. Но вот в том самом 38-м году, о котором я говорю, Благовещение было субботой 25 марта, а 26 марта, воскресенье, это была Пасха. То есть это не есть полное совпадение. Но тем не менее, это очень, так сказать, вот близко подходит, потому что Великая суббота, да, а следующая Пасха. Случайно это или нет? Ну, понятно, что на Руси для православного сознания ничего случайного не может быть. Но смотрите, а что приходится на 38-й год? Крещение Руси. 50 лет крещения Руси. Лето до 50-е прославите, лето оставления, знамение се будет вам, и оставление знамения да будет се лето вам 50-е. Это цитирую из Острожской Библии, из книги Левита. «И светите лето 50-е, 50-е лето, и возгласите оставление на земле всем зимущим на ней». То есть 50-й год, юбилейный год, даже отпускали рабов. То есть это был лето оставления, лето свободы. То есть это был особый год. Я вам приведу просто синодальный период, чтобы было понятно. «И освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее». Да будет это у вас юбилей. 50-й год, да будет у вас юбилей. Не сейте, не жните, что само вырастет на земле, ибо это юбилей священный, да будет он для вас. Итак, видите, в юбилейный год ничего не нужно делать. Стремление отметить юбилейный год, а на Руси его еще называли богозванный год, будет вплоть до 16 века. Просветитель Иосифа Волоцкого, там тоже он будет обращать на юбилейный год и скажет, возьмите 7 раз по 7, смотрите, 7 седмица, число, оно такое сакральное, 7 раз по 7, добавьте еще один год, да будет это год юбилейный. Так что, видите, на протяжении, по крайней мере, вот 6 столетий юбилей у нас отмечали. И, соответственно, все, что кратно 50. Итак, что получается вот в 38-м году? Первое – это стечение праздников, Благовещения и Пасхи. Особо-особо. Второе. Ярослав Мудрый, по-видимому, именно к этому юбилею заканчивает строительство оборонительных сооружений вокруг Киева, Софию Киевскую. Я привожу тут, здесь кучу доказательств. Я как раз и скажу из того, что Ярослав Мудрый завершил в 1937 году строительство Софии Киевской, построил золотые врата,
И над золотыми вратами церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Тоже, в общем-то, определенная символика. Он как бы приглашает Спасителя войти именно в этот город. Потому что что такое золотые врата? Золотые врата – это те врата, которые в Иерусалиме, они сохранились. Восточная стена Иерусалима, та, которая выходит на Елеонскую гору. В XVI веке золотые врата были заложены шахом, чтобы

0: сказать, лжепророк не вошел в Иерусалим. Это те врата, в которые Господь вошел в вербное воскресенье в Иерусалим. Это не знаменательные врата. Поэтому в древнерусских городах они тоже были, поскольку они устраивались во образ Константинополя, который, в свою очередь, устраивался во образ Рима и Древнего Иерусалима. Потому что Иерусалим – это как символ духовной столицы, Рим – как символ светской столицы. И эти символы есть и в Киеве, повторяю, во Владимире, и есть в Москве. Ярослав Мудрый это все прекрасно понимал, поэтому он создает город Киев не просто, а бы как – образ Константинополя, значит, он строит Софию Киевскую, которая в какой-то степени, она, естественно, повторяет Софию Константинопольскую. Но ведь сразу же после того, как была крещена Русь, была устроена и митрополия. Значит, сколько митрополии лет русской? 50 лет. Опять же таки, София строится тоже к 50-летию русской митрополии. Почему? Потому что Киев должна быть столицей древнерусского государства и, соответственно, православного мира. Еще не нужно забывать, что параллельно с Киевской митрополией было еще и Черниговская и Переяславская. Значит, Киев нужно было выделить из числа других вот древнерусских княжеств, чтобы он был первым. «Се буди мать городов русских», когда-то Олег сказал. Так вот и нужно показать, что «се мать городов русских». А что значит «мать городов»? Это и есть митрополия, это калька с греческого. Итак, что еще замечательно в этом 37-38 году, это 60 лет самого Ярослава Мудрого. Разве не богозванный год? Если мы посмотрим ближайшее будущее, ничего подобного больше нету. Значит, автор пытается это осмыслить, вот это стечение всех этих обстоятельств, несомненно. Он пытается понять, а почему же это так вот получилось, что в первый вот юбилей, вот столько юбилеев. Но первый юбилей, прежде всего, крещение Руси. И вот столько юбилеев. Значит, это не случайно. Значит, Господь так устроил. А самое главное, это что не Кирио Пасха, то есть не тот апокалипсис, который могли ожидать, а вот как бы преддверие, но не конец, а наоборот. Вот как бы хорошее знамение для Руси, для русской земли. И тогда Илларион и пытается осмыслить теперь уже в контексте всей мировой христианской истории роль Руси и положение Руси. Вот тогда он и пишет это удивительное свое творение. Я же когда-то сказал, это история совская. По-другому сказать, религиозная философия истории. Его нужно понимать, духовный смысл истории. К сожалению, в 20 веке мы потеряли вот эту связь, мы не ощущаем и не понимаем духовного смысла истории. Поэтому у нас так происходит, как происходит. Когда мы понимаем духовный смысл тех или иных исторических событий, то Русь, сначала потом Россия, очень быстро выходит из критических ситуаций, когда происходит осмысление. Ну, например, вспомните «Смутное время». Да, и тот праздник, который мы сейчас отмечаем 4 ноября, уже по новому стилю. Да, вот что происходит. Потому что тогда как раз и произошло духовное осмысление происходящего и покаяние всего русского народа. Трехдневный, строжайший трехдневный пост, сугубая молитва и освобождение Руси от иноверцев. И устроение уже дома Романовых и, собственно, начало строительства уже России. Но, повторяю, после духовного осмысления того, что произошло вот смутное время. В принципе, то же самое требуется и сейчас. Правда, мы этого еще пока не понимаем. Но чтобы понять, до этого нужно духовно дорасти. Поэтому тут с телевизора об этом не скажешь. Это должно быть осмысление индивидуальное, понятно, и самого народа. Но вот тут сразу мне приходит на ум замечательное совершенно выражение Иоанна Златоуста. Уместно здесь вам его напомнить. Народ – это святые, а не толпа людей. Те, кто как раз осмысливает историю, свою собственную жизнь и предназначение человека. Вот на этом мы с вами и закончим сегодня.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Монах Варнава Санин. Маленькие притчи для детей и взрослых.
3: Притча – это особый жанр, весьма редкий не только

0: в российской, но и во всей мировой культуре.
1: Короткие, иносказательные и поучительные рассказы дают возможность человеку взглянуть на себя как бы со стороны, задуматься о вечных ценностях, помогают находить ответы на разные вопросы нашего бытия.
0: Написаны они емким, увлекательным, доходчивым языком, что позволяет читать эти истории не только взрослым, но и детям.
1: Притча монаха Варнавы Санина звучит в детском исполнении.
2: Две встречи. Встретились меч и кухонный нож. Им бы поговорить о том о сём, хоть и дальние, а всё-таки родственники. Но на этот раз им было не до мирных бесед. Хозяин меча напал на маленькую деревушку, в которой жил хозяин ножа. И пришлось простому ножу отбиваться от грозного боевого оружия. И отбился! И уже много лет спустя, в дружеской беседе с мечом, на вопрос «почему?» сказал: «Ты чужое пришел взять, а я, с Божьей помощью, защищал свое. Вот это и дало мне столько сил, что я не то что с тобой, с тремя бы такими, как ты, справился бы».

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Татьяна Шорохова из цикла «Каникулы в деревне» исполняет Мария Чичикина. Отъезд.
2: Улетело куда-то лето, ни привета нет, ни ответа. Журавли над нами курлычут, с собой в дорогу кличут. От бабушки, от овечек, от медом пахнущих свечек. Бабушка нас обнимет, всплакнет, слегка приподнимет. Мы поплачем с бабушкой вместе. Потом она нас перекрестит, скажет: «Поезжайте с Богом по вашим дальним дорогам». Иконам в углу поклонится, сохрани, внучат, Богородица –

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Золотая коллекция. Литературная классика детям.
2: Евгений Пермяк. Рассказы. Как Миша хотел маму перехитрить. Пришла Мишина мама после работы домой и руками всплеснула. «Как же это ты, Мишенька, сумел у велосипеда колесо отломать?
3: Оно, мама, само отломалось».
2: «А почему у тебя, Мишенька, рубашка разорвана?»
3: «Она, мамочка, сама разорвалась».
2: «А куда твой второй башмак делся? Где ты его потерял?»
3: «А он, мама, сам куда-то потерялся».
2: Тогда Мишина мама сказала: «Какие они все нехорошие. Их негодников нужно проучить».
3: «А как?» — спросил Миша.
2: «Очень просто», — ответила мама. «Если они научились сами ломаться, сами разрываться и сами теряться, пусть научатся сами чиниться, сами зашиваться, сами находиться. А мы с тобой, Миша, дома посидим и подождем, когда они это все сделают». Сел Миша у сломанного велосипеда в разорванной рубашке без башмака и крепко задумался. Видно было, над чем задуматься этому мальчику. Кто? Заспорили как-то три девочки, кто из них лучшей первоклассницей будет. «Я буду лучшей первоклассницей», — говорит Люся, «потому что мне мама уже школьную сумку купила». «Нет, я буду лучшей первоклассницей», — сказала Катя. «Мне мама форменное платье с белым фартучком сшила». Нет, я, спорит с подругами Леночка. «У меня не только школьная сумка и пенал, не только форменное платье с белым фартуком есть. Мне еще две белые ленточки в косичке подарили». Спорили так девочки, спорили, а хрипли. К подружке побежали, к Маше. «Пусть она скажет, кто из них самой лучшей первоклассницей будет». Пришли к Маше. А Маша за букварем сидит. «Не знаю я, девочки, кто самой лучшей первоклассницей будет», — ответила Маша. «Некогда мне. Я сегодня должна еще три буквы выучить». «А зачем?» — спрашивают девочки. «А затем, чтобы самой плохой, самой последней первоклассницей не оказаться», — сказала Маша и принялась снова читать букварь. Притихли Люся, Катя и Леночка. Не стали больше спорить, кто лучшей первоклассницей будет. И так ясно. Удачливый рыбак. На реке Усолка трое взрослых рыбаков за одно утро еле-еле два десятка плотвы наловили. А паренек, сидевший подаль, то и дело таскал рыбку за рыбкой и за утро поймал никак не менее 5-6 десятков плотвиц. Тогда рыбаки спросили у него: «Почему у тебя такая удача, а у нас нет? Может быть, это место рыбное?» «Да нет», — ответил паренек, — «у меня всякое место рыбное», — сказал он так и потянул за шнур. Потянул за шнур и вытянул пузатую бутыль из прозрачного стекла. Бутыль была наполнена водой, а в воде кишмя кишел отборный красный мотыль. Рыба видит его, а съесть не может. Вот и держится у бутыли целой стаей. А я свой крючок возле бутыли закидываю. Раз — и готово, — смеется паренек. «Хитер», — подумали рыбаки, — и переняли у мальца умную затею. Филя. хвалился Филе, что он все может делать, все умеет. Заставили Филю траву косить. Весь день Филя косил, ничего не накосил, только время потерял. Как же это ты, Филя, оплошал? «Коса тупа и коса», — отвечает Филя. «То в землю норовит воткнуться, то поверх травы косит. Я лучше коров буду пасти». Стал Филя коров пасти. Разбрелось стадо, еле собрали. «Как же это ты, Филя, оплошал?» «А это не я оплошал», — отвечает Филя. «Это хозяева. Они ноги коровам не связали. А как их несвязанных пасти разбредаются? Я лучше баркас буду водить, в рулевые пойду». Стал Филя баркас водить. Баркас туда-сюда рыскает, рыскал-рыскал, да и сел на мель. «Как же это ты, Филя, оплошал? Клина не дали», — отвечает Филя. «Какого клина, Филенька? Того, которым руль заклинивают, чтобы баркас туда-сюда не поворачивал. Я лучше на скрипке играть стану». Стал Филя на скрипке играть. Собаки на селе завыли, кошки по чердакам попрятались, люди на улицу выбежали. «Ты что это, Филя, народ полошишь? Зачем хвастал, что все можешь?» «Да глазами-то я все, что хочешь, сделать могу. Только руки меня не слушаются. Они во всем виноваты, а не я». Опять Филя отговорился и правым оказался. Но работы верхогляду с тех пор никто больше не доверял. Торопливый ножик. Строгал Митя палочку, строгал да бросил. Косая палочка получилась, неровная, некрасивая. «Как же это ты так?» — спрашивает Митю отец. «Да ножик плохой», — отвечает Митя. «Косо строгает». «Да нет», — говорит отец, — «ножик хороший. Он только торопливый. Его нужно терпению выучить». «А как?» — спрашивает Митя. «А вот так», — сказал отец. Взял палочку, да принялся ее строгать потихонечку, полегонечку, осторожно. Понял Митя, как нужно ножик терпению учить, и тоже стал строгать потихонечку, полегонечку, осторожно. Долго ножик не хотел слушаться, торопился, то в крив, то в кость норовил вильнуть, да не вышло. Заставил его Митя терпеливым быть. Хорошо стал строгать ножик. Ровно, красиво, послушно. Самое страшное. Вова рос крепким и сильным мальчиком. Все боялись его. Да и как не бояться такого? Товарищей он бил, в девочек из рогатки стрелял, взрослым рожи строил, собаке Пушку на хвост наступил, коту Мурзею усы выдергивал, колючего ежика под шкаф загонял, даже своей бабушке грубил. Никого не боялся Вова. Ничего ему страшно не было. И этим он очень гордился. Гордился, да недолго. Настал такой день, когда мальчики не захотели с ним играть. Оставили его, и все. Он к девочкам побежал, но и девочки, даже самые добрые, тоже от него отвернулись. Кинулся тогда Вова к Пушку, а тот на улицу убежал. Хотел Вова с котом Мурзеем поиграть, а кот на шкаф забрался и недобрыми зелеными глазами на мальчика смотрит, сердится. Решил Вова из-под шкафа ежик выманить. Куда там? Ежик давно в другой дом жить перебрался. Подошел было Вова к бабушке. Обиженная бабушка даже глаз не подняла на внука. Сидит старенькая в уголке, чулок вяжет, да слезинки утирает. наступило самое страшное из самого страшного, какое только бывает на свете. Вова остался один. Один-одинешенек.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Иногда в некоторых...
2: Это когда...
1: На самом деле это...
3: Три в одном.
4: Три в одном или три ответа на один вопрос.
2: Да.
5: Духовная радость. Что для вас означает это понятие?
6: Для меня духовная радость – это когда ходишь на богослужение не с ощущением того, чтобы побыстрее оттуда и уйти, а просто пообщаться с Богом, помолиться, вот постоять в этой атмосфере, проникнуться этим. Для меня это духовная радость.
7: Для меня духовная радость – это когда мы ходили в храм. Мама и бабушка у меня иногда плачут там. Я не знаю почему, я у них спрашивала, и они мне просто, они на меня смотрели, улыбались и просто плакали со слезами просто. И знаете, вот есть просто пустые слезы, когда человеку просто хочется пореветь, а есть те слезы, которые искренние. И бабушка, и мама на меня смотрели, они улыбались и плакали. Они говорили: вот какая ты у нас молодец. И, ну, у меня есть брат, вот, и на него они также смотрят. И мама говорит: вы у меня так выросли, что я даже иногда не перестаю удивляться, как. И просто вот потом даже в храме и после храма мы берем и просто обнимаемся, потому что мне кажется, что Господь посылает нам эту радость, что можно радоваться всей семьей.
8: Для меня духовная радость – это когда ты приходишь в храм, чувствуешь во время молитв, чувствуешь тоже присутствие Бога рядом со всеми. Молишься, и возникает духовная радость. А когда в храме звучат молитвы общие со всем храмом, собором, монастырем, такие как «Веру» и «Отче наш», то поет весь храм, это звучит там прям Божья благодать. И это тоже духовная радость именно для меня. –

0: Дорогие радиослушатели, 21 сентября радио «Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи. В студии люди, чьи истории вдохновляют. Священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела. Исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии иерей Дионисий Чебиряев. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Здравствуйте, Господь благословит.
1: Батюшка, мы сегодня с вопросом, что значит любовь к себе и как любить себя с христианской точки зрения.
2: Любовь к себе важна, потому что нам дана заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». И вот такое здоровое, адекватное отношение к себе, оно очень важно. Это не про эгоизм, это не про постоянное устремление к своему телу, да, к угождению своим страстям, а здесь именно о более такой серьезной и сложной любви к себе, когда я стремлюсь сделать для себя, насколько возможно, лучше в духовном плане. Опять же, все время, везде и всюду я вспоминаю фразу блаженного Августина: «Если Бог будет на первом месте, все остальное будет на своем». Вот так, через Бога, если я буду смотреть на себя, что для меня является самым большим благом, да, что для меня является максимальным проявлением любви к себе, это мое бытие с Богом, как источником, опять же, всякого блага и так далее. Поэтому возлюбить себя — это не значит дать себе право поваляться с утра подольше или там скушать что-нибудь повкуснее. Это, наоборот, возможность и некое воодушевление для того, чтобы сегодня с какой-то новой силой, да, что ли, с новым устремлением как-то обратиться к Богу для того, чтобы мне было хорошо с Ним. Наверное, вот так вот. И, ну, в более таком практическом, да, или более примитивном отношении это умение выстраивать, как сейчас говорят, да, какие-то свои личные границы. Обычно люди в этой ситуации говорят: ну вот, батюшка, а вот в этой ситуации как вот поступить? А вот в этой как поступить? Нет никаких шаблонов, да, вот этот шаблон внутренний человек выстраивает сам. И при этом он не просто должен жить потому, как я однажды когда-то решил, а понимая вот сегодня и сейчас, в данный конкретный момент, если я сделаю то или иное действие, это будет ли по любви к ближнему и, соответственно, к себе самому? Или это будет какое-то пустое принуждение, которое не принесет ничего полезному ни себе, ни окружающим? То есть, ну, если иду я, например, по улицам, опять же, это прямо сейчас максимальное упрощение, и это не то, как надо делать, это просто иллюстрация и пример. Если я иду по улице и вижу, что там человек лежит и нуждается в помощи, и я понимаю, да, что внутренне сегодня у меня есть ресурс на то, чтобы ему помочь. Ну, ресурс тоже такое модное слово нынче. Но вот тем не менее, да, я могу сейчас это сделать, у меня есть время, у меня есть силы, у меня есть какая-то внутренняя готовность услышать какие-то неприятные фразы в свой адрес и не обратить на это внимания. Хорошо, я это сделаю. Тогда это будет проявление любви к ближнему и к себе, потому что я даже это делаю не для того, чтобы вот помочь человеку конкретному, а я это делаю даже ради себя, потому что, ну, я же христианин, и я это должен делать. Вот некая максима такой христианской любви к себе — это слова преподобного батюшки Серафима Саровского. «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Вот это любовь к себе. «Стяжи дух мирен сам». Не спасай других, не беги советовать там каким-то непонятным людям о том, что вот там надо вот делать так-то и так-то. Это не по любви, это по эгоизму. А вот когда я занимаюсь, кажется, как раз вот именно таким вот эгоистичным деланием для самого себя, на самом деле я помогаю спасаться окружающим. Потому что, ну вот кажется, ну что, вот батюшка Серафим, ну молился он там 1000 дней и 1000 ночей. Ну как бы он же где-то молился. Он же не ходил, не помогал страждущим, там, да, не помогал нищим, там, не посещал больных и так далее. Он сидел у себя там где-то в келье, там в лесу и все. Но благодаря вот этому его сиденью и тогда, и до сих пор тысячи и тысячи людей спасаются. Благодаря тому, что обращаются к нему, видят в нем какой-то пример, да, какое-то воодушевление и так далее. Об этом, наверное, и стоит понимать, когда мы говорим о любви к себе.
1: Отец Дионисий, сегодня две цитаты вы привели, блаженного Августина, да, и святого Серафима Саровского. И это одна и та же формула, разными словами для нас.
2: Я думаю, да. Так или иначе, это формула взаимоотношений человека и Бога.
1: То есть это наше первичное, в чем и заключается наша, так скажем, духовная любовь к себе.
2: Да. Бог должен быть на первом месте, и жизнь каждого человека должна наполняться вот этим стяжанием духа мирного. И тогда все будет на своем месте, и тогда тысячи вокруг нас спасутся.
1: Отец Дионисий, спасибо за то, что вы каждый раз разными словами, разными цитатами объясняете нам и напоминаете нам всегда об одном.
2: Спасибо.
1: Сегодня в студии был иерей Дионисий Чебиряев.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл программ, где мы сами узнаем о том, что такое русская икона. И сегодня я хотел бы рассказать вам о двух образах, похожих по виду, схожих по значению, но все-таки имеющих некоторые отличия. Это образы Божьей Матери Семистрельная и Умягчение злых сердец. Эти образы относятся к иконографическому типу акафистная, поскольку мы не можем отнести их к трем основным типам, то есть оранте, умилению или одигитрии. И в этих образах мы вспоминаем одно событие Священного Писания, которое вспоминается также на богослужении во время вечерни. И слова, которые звучат во время этого события, звучат и в богослужении, и мы с вами их прекрасно знаем и слышим каждую вечерню. «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». Такими словами встретил святой старец Симеон, богоприимец, младенца Христа, которого Божья Матерь и праведный Иосиф на 40-й день после рождения, согласно древней традиции, принесли в храм. Приняв на руки младенца, Симеон обратился к Божьей Матери со словами пророчества: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Суть этого сурового пророчества видимым образом отражена на иконах Семистрельная, имеющая другое название – Симеонова пророчение, и на иконе Божьей Матери Умягчение злых сердец. В земной жизни Богородице действительно пришлось претерпеть скорби и душевные страдания, во-первых, потому что она пережила своего сына, а во-вторых, потому что она воочию увидела крестные муки его на кресте. Об этом мы каждую среду и пятницу вспоминаем в церковном богослужении песнопений, которое имеет название «Тесно с этим связанное». Оно называется «Крестобогородичен». Это текст богослужений, в котором как раз и говорится о том, как страдала Божья Матерь, стоя у креста своего распятого сына. Эти страдания символически отображены в этих образах в виде семи мечей, вонзенных в сердце Пречистой Богородицы. Число 7 в Священном Писании означает особую степень полноты и законченности. В иконе Семистрельная это число выражает силу страданий Божьей Матери, глядя на которые смягчаются сердца людей, находящихся в озлоблении. По богословскому смыслу с иконой Семистрельная тесно связана и вторая икона «Умягчение злых сердец». Эти иконы настолько похожи, что иногда их путают, но они отличаются. Отличие иконы Семистрельная состоит в том, что семь мечей изображены следующим образом. Три с правой стороны и четыре с левой. На образе «Умягчения злых сердец» мечи изображены следующим образом. Три с правой стороны, три с левой стороны и один снизу. Это принципиальное отличие этих двух очень похожих во всем образов. Иногда на иконе Семистрельной, особенно на современных списках, вместо мечей изображают стрелы. Существует еще одна похожая икона, которая именуется «И тебе самой душу пройдет оружие», как мы с вами уже слышали в пророчестве Симеона Богоприимца, где Божья Матерь одной рукой поддерживает Богомладенца, а другой прикрывает свою грудь от семи мечей. Память этой иконы Божьей Матери празднует Церковь 26 августа по новому стилю.
0: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Марка, 3 глава с 20 по 27 стих.
2: «И придоши в дом, и собрася паки народ, яко немощих им ни хлеба ясти».
3: Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану. Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его».
2: И тогда дом его расхитит.
1: Вокруг Христа складывается очень скандальная ситуация. С одной стороны, такого яркого проповедника, целителя, чудотворца в Иудее не было очень давно. Да, и едва ли с ним мог бы посоревноваться любой из древних пророков. С другой стороны, никто его не знает, откуда он появился, каких он кровей, да и ведет себя он уж слишком свободно и независимо. Говорит вслух то, о чем многие думали, но благоразумно предпочитали молчать. Интерес народа к Иисусу растет с каждым днем. Глубокое недоумение вызывают его слова и дела у духовной элиты еврейского народа. Книжники специально приходят из Иерусалима, чтобы без посредников задать ему вопрос: «Кто ты? Чего ты хочешь? К чему вся эта бурная деятельность? Ты что, хочешь провозгласить себя мессией?» Но Иисус не занимается декларацией своих намерений. Он просто живет дальше, продолжая проповедовать и исцелять. Отчаявшись получить ответ, который бы их удовлетворил, книжники решаются на мелкую подлость – дискредитировать Иисуса в глазах общества. Надо всего лишь пустить о нем дурной слух, и проблема с ним сама собой рассосется, когда народ перестанет идти к нему толпами. Если он начнет оправдываться, значит, с точки зрения народа он уже в чем-либо довиновен. Репутация будет подмочена, а дальнейшее уже дело техники. В общем-то, вариант беспроигрышный. Сказать, что Иисус действует, словно языческий колдун, посредством демонических сил, это очень сильное обвинение, тем более прозвучавшее из уст религиозных экспертов высшего уровня. По своей сути, наглая клевета. Давайте посмотрим внимательно, как же Иисус реагирует на такие дерзкие обвинения. Он остается совершенно спокоен. Ему поставили подножку, он спокойно переступил через нее, как ни в чем не бывало, и двигается дальше. Он не злится, не обижается, не гневается. Продолжает свои речи, только немного меняет тематику и посредством притч разъясняет, почему обвинять его в колдовстве может только очень наивный и поверхностный человек. Заметим, Иисус не обращается в суд, на что имел полное право, ведь его доброе имя подвергается страшной клевете. Он призывает окружающих спокойно проанализировать обвинение и увидеть его полную несостоятельность. И все. Не мстить обидчикам, но и не оставлять без внимания посеянный лукавый помысел. Насколько изменилась бы наша жизнь, если бы мы внимательно относились к тем помыслам, которые приходят с разных сторон в наше сердце, а потом укореняются, прорастают и начинают задавать свою тональность нашим мыслям и поступкам. Один из базовых навыков, без которого ни о какой духовной жизни не может быть и речи, это навык отслеживания тех помыслов, которые вносят в сердце сумятицу, смущение, недовольство. Христианин всегда на ринге. Он внимателен и собран. Извне его пытаются разными способами сбить с ног. Но он следит за движениями рук противника и старается не пропускать удары. Конечно, это получается не всегда. Где-то и нос расшибут, Порой и удар окажется такой силы, что на ногах не получится удержаться. Но даже после нокдауна боец быстро собирает силы, и вот он снова в бою. Мы часто недооцениваем значение тех помыслов, которые принимаем. Нам кажется, что мы сами по себе настолько устойчивы, что какие-то глупые, пустые, вредные мысли нам не повредят. Такой взгляд может привести к роковым последствиям. Ведь мы становимся тем, что пускаем внутрь сердца и разрешаем там поселиться. В сегодняшнем Евангелии Спаситель учит нас не бояться даже самых сильных, подлых ударов, адресованных нам. Во-первых, их надо уметь замечать и правильно принимать. Что значит «правильно»? Тот, кто хотя бы немного занимался боксом, знает, когда в тебя уже летит кулак, и уйти от удара невозможно, надо буквально броситься на него. Зачем? Чтобы снизить силу удара за счет уменьшения размаха. Чем дальше будешь отодвигаться от несущегося на тебя кулака, тем большей мощи удар получишь. Спаситель так и делает. Он не замалчивает, не игнорирует клевету, а сразу выводит ее на поверхность. Во-вторых, лукавый помысел требует разбора. Спокойного, трезвого, без ненужных эмоций, с позиции здравого смысла. Научившись так поступать с опасными помыслами, мы сможем почувствовать. Оказывается, в наших руках гораздо больше возможностей, нежели чем можно было предположить в самых смелых мечтах. Помоги же нам, Господи, научиться внимательности и мужеству.
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всеночного бдения.

Боже, милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и

Тебе веков аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа на ней присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся елико те согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творче мой владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбимой силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

без мечтаний, и не смущен помыслы раба твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруем и восставшу слове всем твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотворить твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, Пречистей Божией Матери, осокаянной припады молюся,
весе царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю сына твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля сына твоего и Бога моего.

Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во внешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводе победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти, радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь, и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье и глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой и Богородицей и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению и прошению и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния,
помяни, Господи, плодоносящий,

святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений, и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

Ревностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Святые угодники Божии, юродивые Христа ради. Цикл ведет кандидат исторических наук, доцент Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Дмитрий Кривцов.
2: Первым персональным образцом монастырского юродства во Христе наши источники называют святую Исидору. В Тевенесиотском монастыре в Верхнем Египте жила инокиня, которую все считали сумасшедшей, держали на кухне и подвергали всяческим издевательствам. И вот однажды в обитель явился великий праведник Петерим, которому ангел сказал, что здесь живет та, которая святее его самого. Петериму предстояло узнать ее по короне на голове. Подвижнику показали всех монахинь, но ни одна не подходила под описание. Петерим стал настаивать, что в обители должен быть еще кто-то. Тогда ему сказали: «У нас есть еще сумасшедшая на кухне. Так зовут скорбных головой». Наконец, силой притащили сумасшедшую, у которой голова была обвязана грязной тряпкой. Вот по этой тряпке Петерим и узнал корону и пал ниц перед сумасшедшей инокиней. Все монахини бросились поднимать Петерима и говорят ему: «Авва, не срами себя, она безумна». А Петерим всем отвечал: «Это вы безумны, а она амма мне и вам», так называют духовных матерей. «И я молюсь о том, чтобы оказаться достойным ее в день суда». Услышав эти слова, женщины пали ему в ноги, признаваясь в различных прегрешениях. Одна, что выплескивала на нее помои, другая, что била ее кулаком, третья, что мазала ей нос горчицей, и все до одной раскаялись в различных своих проступках. Однако праведница, чья тайная добродетель теперь была раскрыта, покинула монастырь, чтобы избежать людской славы. Постепенно, на протяжении второй половины IV века, монастырское юродство из Египта распространилось в Сирию, а там оно сделало новый важный шаг в своем историческом развитии. Из-за стен монастырей юродивые пришли на улицы и площади городов Восточного Средиземноморья. С V по VII века нашей эры юродство пережило свой расцвет в Византийской империи. Самым знаменитым византийским юродивым той эпохи стал святой Симеон из города Эмессы. А вот с конца VII века до первой половины IX столетия данных о юродстве в Византии практически нет. Но в IX веке начинается новый подъем этого типа духовного подвижничества. И теперь самой яркой его фигурой становится святой Андрей Юродивый, подвязавшийся в самом Константинополе. С XII века прослеживается новое постепенное ослабление византийского юродства, и в XIV столетии мы видим последний всплеск этого типа святости в Византии в лице святого Максима Ковсоколевита на горе Афонской подвязавшегося или святого Саввы Нового, проводившего свою жизнь на Кипре. Но закат юродства о Христе в Византии по времени совпал с началом подлинного расцвета юродства на Руси, где Христа ради юродивые очень скоро сделались самыми любимыми народными святыми. И вот об этом мы с вами поговорим в двух следующих наших беседах.
0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
3: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
2: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
3: Знак вопроса.
4: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Можете задавать вопрос. А пока отвечу на вопросы, которые ранее были заданы. Вот такой есть вопрос. А меня иногда гложет совесть, что не получила в свое время высшее образование. Внуки ставят мне в укор, мол, ваше поколение было темное, неученое и жило по указке партии. Скажите, правы ли они? С духовной точки зрения, насколько важно для человека образование? Помогает ли оно не сбиться на пути к Богу в деле совершенствования души, очищения сердца? Да. Знаете, сразу вспоминается, вот в этом вопросе есть, что наше поколение было темное, неученое, жило по указке партии. Да, и вспомнилось слова, которые на первом съезде писателей сказал Михаил Шолохов. Вот дословно постараюсь вспомнить. Значит, сказал он так. «Нас обвиняют, что мы пишем по указке партии». Нет, мы пишем по указке сердца, но сердца наши принадлежат партии. Вот так вот он сумел. А ведь делали искренне, что тут говорить. Поэтому указка – это одно, а вот веление сердца – это другое. И это может вполне совпадать. Тут какого-то обвинения, я думаю, быть не может. Ну да ладно. Что касается образования, насколько оно важно для человека, безусловно, важно. Мешает ли или помогает на пути к совершенствованию в деле спасения души? Ну, я не думаю, что вот здесь его такая же роль настолько важна, сколько в светской жизни. Хотя, ну, никак не помешает, понятно, да? Вот. И то, что наше поколение вот жило по какой-то указке, ну, интересно, вот поколение сейчас по какой указке живет, нынешнее молодое поколение, а указка ведь чувствуется, потому что если вот внуки автора этого вопроса, ну, ставят такие упреки, называя темным и неученым поколение предыдущее, да, а все, чем они сейчас живут, вообще-то построено и создано вот этим вот темным, да, и неученым поколением. Жаль, конечно, что вот дети автора вопроса не воспитали своих детей в том уважении к старшим, и тут уж едва ли что-то можно сделать. А вот назначение, что касается значения, да, мы начали говорить, главное, ведь понятно, что мы с христианской точки зрения – это бессмертная душа человека, спасение ее вечности. А этому в институтах, конечно, не учат. И мы имеем сколько угодно святых, которые не имели какого-то там высокого образования, и напротив святых, которые были, ну, глубоко и широко образованными людьми. Например, тот же святитель Василий Великий, который знал несколько языков и имел такое классическое образование по тем временам. Мы знаем великомученицу Екатерину, которая также обладала, знала несколько иностранных языков и сумела философов поставить, так сказать, на место. Вот такая, обладая такими, ну, что ли, высокими и крепкими познаниями в области и философии в том числе. Вот. Ну, а чему же, в каком месте учат благочестию и делу спасения души? Совсем, в общем-то, действительно не в институте. Хотя и там это можно получить. Но главным образом, это папа с мамой, бабушка с дедушкой. Проще говоря, семья, где все живут духовной жизнью, если да, такая семья. Для кого Бог не просто доска с изображением, вот, которым вспоминают там в праздник или того реже, а нужда, в котором является постоянный, которые живут с Богом и в Боге. Да, а не только когда что-то попросить у него нужно, а если не дал, так еще и хулить Бога. Вот где человек прежде всего и главным образом получает вот это духовное зернышко, которое, если оно посеяно и в свое время взойдет, то, конечно же, спасением души этот человек будет заниматься. Да, звонок у нас есть, слушаю вас, говорите. Говорите.
5: Раб Божий Владимир, благословите.
4: Бог благословит.
5: У меня вопрос вот по псалтыри, кафизма 15, псалом 108. Вот нам Господь сказал, молитесь за врагов ваших. Но в этом псалме, можно сказать, идет проклятие, что и врагу не пожелаешь. Как это понимать? Возможно, вы сразу не ответите, ведь надо прочитать его. Все, спасибо за ответ.
4: Да, давайте так тогда сделаем. Я записал 108-й псалом и посмотрю, потому что это, ну, и всегда современно, и более глубоко на это нужно ответить, потому что касается и евангельской заповеди, да, подставь там правую щеку, если тебя ударили по левой щеке. То есть насколько, когда мы должны ответить силой на силу, а когда не ответить, и это все можно, конечно, коротко сказать, но хотелось бы более широко, потому что современный момент. Вот эти вопросы возникают довольно часто. Это связано и с специальной военной операцией, и всегда тоже о защите Отечества или защите своей семьи, своих близких или себя самого, когда нужно отвечать, когда разрывать этот круг зла, а когда не разрывать. Да, любите врагов своих, это говорит и Христос, и в то же время, когда они отправляются в Гефсиманский сад перед арестом, и ему говорят, у нас только два меча, он говорит, этого достаточно, он не сказал выбросить их. Он сказал, этого достаточно. Но зато потом, когда обнажил меч Петр и ударил, значит, ухо отрубил одному из стражников, то он сказал, убери меч, и пусть будет делаться то, что должно быть. Вот это все непростые, конечно, вопросы, и я записал, в следующий раз с радостью постараюсь ответить на ваш вопрос. Раб Божий Владимир. Так что до следующего раза. Да, вот есть у нас вопрос следующий. Насколько мне известно, существуют разработанные классификации добродетелей. Многие святые отцы описывали их. Какие из семи основных особенно актуальны для тех, кто стоит в начале духовного пути? Да, хоть в начале духовного пути, хоть в середине его или в конце. Тут один Господь знает, когда этот духовный путь закончится, и закончится ли он при этой жизни. Скорее всего, мы, если осознаем себя греховными людьми, то, наверное, будет как у Сесоя Великого, который умирал, и лицо его... Мы читаем, да, просветилось, как солнце, и он сказал, что я еще не покаялся в своих грехах, да, и не до конца прошел покаяние. Ученики сказали ему, ну, ты же уже вот светил такой. Он говорит, нет, я только начал свое покаяние. Поэтому, и это не просто слова, это осознание самого себя. Да, так вот, если говорить о смертных грехах и какие, что ли, противоположны им добродетели, то действительно многие святые отцы классифицировали их, писали о них. Вот. И еще в более древние времена, до разделения церквей и после разделения, то есть в католической, христианской церкви и в православной церкви также. Поэтому существуют различные классификации и смертных грехов, или страстей, и добродетелей, вот, и они отличаются у католиков и у православных людей. Вот святитель Игнатий Брянчанинов этому вопросу, если говорить вот о православии, то этот святой много уделял внимания вот как раз вот страстям и борьбе с ними, его книги «Аскетические опыты» там и так далее. Это действительно такая для нас азбука, такая наука, как понимать и как бороться с грехом. Вот он выделял 8 страстей. Его, так сказать, орфография. Первое – это чревообъедение, пишет он, да. Ну, для чревоугодия мы говорим, да. Второе – любодеяние. Третье – сребролюбие. Четвертый – гнев. Пятый – печаль. Шестой – уныние. Седьмой – тщеславие. Восьмой – гордость. Вот всего 8, да, но 8 страстей, то есть на каждой из них будут разрастаться веточки, которые приводят вот к таким более конкретным грехам, да, вот даже чревоугодие, это же не просто желание во что бы то ни стало там вкусно поесть, нет, это просто наша привязанность к чему бы ни было, где во главу угла ставится физическая сторона жизни и тело человека. Это к этой страсти относится. А там уже много будет грехов. Также и в остальных. И в гневе, и там раздражительности, и уже более глубокий гнев и так далее. Но везде мы можем найти вот такие вот выросшие на основе вот этих 8 страстей грехи. Он и говорил, святитель Игнатий, что они вот как на кусте ягоды весной там к лету появляются, и если мы грехи на корнях вот и на кусте страстей появляются, если мы их исповедуем, там, боремся с ними, они, да, мы обрываем эти ягоды, но когда, казалось бы, все, а корни-то остались, снова придет весна, и снова они вырастут. Поэтому он и говорил о том, что бороться, надо понимать вот основу, вот корни этих наших грехов, которые и называются страстями. Ну, а им противоположны добродетели, да, чревоугодие, а им добродетель воздержания, любодеяние, а добродетель целомудрие, сребролюбие, а добродетель противоположное нестяжание, гнев, кротость, да, вот, печаль, блаженный плач, то есть, если и печалиться о своих грехах, да, ну, например, шестой – уныние, вот здесь трезвение, седьмой – тщеславие, добродетель смирения, восьмой – гордость, а добродетель – любовь, которая все побеждает и над всеми. Вот, и не случайно святитель Игнатий расположил их вот в таком порядке. Это по мере проникновения из одного в другой, по мере возрастания как в грехе, так и в добродетели. Да, вот я говорил, что любовь высшая добродетель. Об этом апостол Павел говорит в своем известном вот гимне любви. Вот. А чтобы ее достичь, да и как возможно ее достичь, да не обретя там, например, трезвение, смирение, и нет, конечно. То есть сразу перейдя от низшего к высшему, просто невозможно. Вот все эти ступеньки, человек, который о спасении своей души заботится, он призван пройти. Вот поэтому в начале духовного пути нужно познакомиться, конечно, с учением святых отцов, и, ну, которые уделяли этому много внимания, и трудясь восходить вот по лестнице добродетелей. И если не торопиться, то все получится. Но бывает ведь как раз обратное, что человек сразу вот и думает, вот тут же получится все, и я тут стану. Я исповедовался, причастился, и уже теперь ничто меня не победит, никакой грех. Но это заблуждение, тут же и получится, что он победит. Да, вот такой вопрос. мой ребенок сильно раздражается на тех детей, которые отличаются от него по своему поведению и стилю общения, от тех, которые выбиваются из общей массы детей, имеют какие-либо поведенческие отклонения от нормы, не физические, а именно психологические. Причем такую стереотипную реакцию на белых ворон я наблюдаю в разных детских коллективах, не только у своего чада, особенно в школе. Как научить детей принимать, а не отторгать особенных сверстников? Хороший вопрос, но у нас есть звонок, я потом продолжу. Слушаю вас.
6: Батюшка Владимир, здравствуйте, благословите.
4: Бог благословит.
6: Раба Божия Лариса.
4: Да.
6: Вопрос по поводу могилы. Была на кладбище у родителя моего. Угу. И у него, он умер еще в советское время, у него простой памятник, без креста. Хотелось бы мне на его... Он был отпет заочно. В советское время не отпевали, я потом, ну, в общем, отпели его. И хотела бы поставить на его могилу крест, и зашла там на кладбище в ритуальное агентство, там можно было выбрать, и вот крест деревянный или чугунный. Но под чугунный крест, он очень тяжелый, заливает могилу бетоном. Вот мне это не понравилось. Дело даже не в средствах, а как по христианскому обычаю, что лучше, вот просто поставить деревянный крест. Вот мне не понравилось то, что могилу заливают бетоном, чтобы поставить чугунный. Подскажите, пожалуйста, посоветуйте. Благодарю за ответ.
4: Да. Конечно, я бы задал вопрос, почему не было до этого как-то. Если отпели человека, и могила была уже давно, как же она без креста-то была? Но, тем не менее, может быть, и отпели позже. Вспоминается известная песня Куджавы: «Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле». Вот вы понимаете, наверное, что духовно разницы, конечно, нет. Деревянный он, чугунный, каменный, любой, лишь бы это был крест, и православный крест. Все-таки мы как-то традиционно понимаем, что любой крест является крестом и напоминанием о том, что на нем был распят Спаситель. Но у нас есть традиционный, да, все-таки крест, который чаще всего мы и ставим на могиле наших близких усопших родственников и близких людей. Вот. Насчет того, что зальют бетон, я думаю, что они... Ведь крест стоит в ногах, ну, как бы усопшего, гроб расположен так, что лицом он лежит к востоку, смотрит как раз на крест, вот. И не настолько... Ведь могила, в общем-то, это, ну, 1,80 м глубина могилы. Я не думаю, что будут бетон заливать на 1,80 м, только для укрепления самого креста. Поэтому я не вижу здесь какого-то противоречия. Единственное, там трудно, если вдруг в эту могилу будет до захоронения кого-то из близких, да, ваших, то... Ну, ее открывать нужно будет, но обычно ведь открывают рядом с холмиком, то есть умеют и это обойти. Да. Ну, у меня, во всяком случае, вот у родителей, там у меня и бабушка, и сестра, и многие, как раз вот сделана могила так, что крест кованый стоит, металлический, и тоже вот это место заливали бетоном. Я как-то не вызвало у меня какого-то недоумения. Я, правда, спросил, а как меня туда там это, сумеют положить? Сказали, что сумеют без всяких проблем. Ну, я на этом и успокоился. Поэтому я думаю, что не помешает. Поэтому право выбора за вами, какой уж вы выберете, из какого материала сделать этот крест. Дубовый крест тоже хорошо. Но если деревянный сосновый, он не очень долго простоит. Все-таки из дубовый стоит дольше. Ну, и он тоже все-таки дерево есть дерево. Вечный. Мне нравятся металлические кресты. Вот, не, конечно, не сварные. Там так очень как-то ненадежно выглядят, если можно так сказать. А вот есть красивые и очень... канонические хорошие кресты. Ну, да, это уже дело, конечно, ваше. Я не вижу поводов для опасения. Лариса, смотрите, как вам удобнее. Да, так вот мы с вами вернемся к тому, как, значит, научить детей принимать, а не отвергать особенных сверстников. Ну, это, конечно, мы знаем, что это происходит, и наблюдаем это среди детей. Да, честно говоря, и во взрослом коллективе это не редкость, да. И, конечно, я бы с удовольствием называл вот этот рецепт, дал рецепт и автору вопроса, и всем, и самому себе, как научить детей тому или иному, вот, чтобы был такой способ, такой прием, чтобы этого больше не происходило. Но такого рецепта, подходящего тем более для каждого ребенка, просто и не существует на свете. Какие-то общие рекомендации есть, ну, и думаю, что это все родители это знают. Вот. Но ведь каждый ребенок индивидуален, и каждому нужен свой подход. Вот. Как научить ребенка доброте, да, состраданию, любви? И кто, кроме родителей, научит? Ну, я думаю, что прежде всего родители. И, конечно, в помощь им хорошие книги. Не случайно когда-то пел Высоцкий, что ты правильные книги в детстве читал или не читал. И тогда много чему не научился, к сожалению. Вот. Поэтому я думаю, что и «Маленький принц» Экзюпери, и Эленор Портер, Поллианна, и Нарния, конечно, вот они же этому учат. И если родители неотстраненно относятся, дали книжку и забыли, а вот как-то вместе с ребенком читать и объяснять прочитанное, потому что он многое не поймет, чтобы акценты нужные, приоритеты расставить правильно и объяснить ему. Вот. А если сам родитель не понимает, о чем там Льюис пишет в своих книжках, да, в «Сказочной стране Нарнии», если и читать вместе не хочет, и ему важнее у телевизора сериалы смотреть, тогда кто в этом случае научит вот малыша состраданию? Ну, он и читать, может быть, сейчас ведь в телефон они так привязаны, погружены, что и читать не будет. Нужно же это тоже суметь привить. И это очень важно и для развития ребенка, и умственных его способностей, и душевных, и духовных, и так далее. Ну, очень важно. И кто его в храм поведет и объяснит, что там происходит, и зачем ему нужно причащаться. Да. Не просто идут, хорошо учиться ты будешь, если причастишься. Да. Но это же не так просто объяснить, зачем ему нужно причащаться. Ну, для этого, прежде всего, и сам родитель должен это понимать. Да. Кто скажет, что блаженны кроткие, ибо они наследуют землю? Да, вот. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Что это сила, а не слабость. И так много вопросов. Мне кажется, что у них есть примерный, но ответ на ваш главный вопрос. Потому что главный наш учитель Иисус Христос. Да, помните, вот он говорит, да, Иисус, подозвав их, учеников, да, сказал: «Пустите детей и приходите ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Божие». Евангелие от Луки, 18 глава. Потому что, когда дети к нему хотели пройти, ученики думали, что будут мешать учителю, и задерживали их. Вот он им сказал, что нет, не возбраняйте им. И поэтому, чтобы они пошли к Христу, нужно самому родителю знать дорогу к нему. И если он знает, то научит и ребенка. И относиться и к тем, кто особенный, так, как назвал вот автор вопроса этих детей, как к ним относиться, и что такое сострадание, что оно должно жить в сердце православного человека, как обязательная составляющая сердца. Да, вот так. А, вот звонок у нас есть. Слушаю вас.
7: Алло. Здравствуйте, батюшка Владимир.
4: Здрасте.
7: Вот у меня такие вопросы. Душевность и духовность.
4: Да.
7: Что значит и то, и другое? И какая разница между ними? И второй вопрос. Вот как-то мы представляем себя, звонит раба Божия Мария. Вот это слово «раба» как-то унижает или оскорбляет, или как это понимать.
4: Угу. Ну что же, вопросы хорошие, и также нередко задаются они. Я попробую, ну, один-то, наверное, сумею до перерыва нашего небольшого ответить на этот вопрос. Душевные и духовные. Вот Господь создал человека по образу своему и подобию. И мы знаем, что по образу Божию, да, это не то, что мы похожи на Него, мы это, даже об этом думать не надо, да, а Он дал то, что было у Себя, волю, чувство, разум. А что такое, да, образ Божий у нас, это воля, чувство, разум, которое Он дал человеку, то, что имел сам, вот, своему образу, да, и подобие. А что такое подобие? А подобие – это устремление вот этого духа, да, это воли, чувства и разума к Богу. Вот это подобие. То есть нужно правильно это понимать. Так вот, душевность – это расположенность человека, мягкость его, сострадание, все, вот это все, что касается души человека. Она более, что ли, как бы и определить-то, ну, слаба, что ли, в этом отношении по сравнению с духом. А вот он, который он должен быть направлен к Богу, да, и дух возвратится к Богу, говорит Экклезиаст. Вот он, вот это направленность, вот поэтому духовность – это устремление человека к Богу, его подобие, которое Господь задумал, чтобы было в человеке. Вот в этом отличие. Да? Поэтому может быть душевный человек, но не духовный. Душевный – хороший человек, да, добрый, мягкий, там, отзывчивый и так далее. Но не духовный, то есть не устремляет он своей души к Творцу. Вот такое вот, если коротко, отличие. А раба Божия, и почему мы, некоторые люди, вернее, некоторым людям не очень нравится вот такое вот наименование, я отвечу после небольшой паузы, когда мы вернемся в студию.
3: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы протерей Владимир Гофман. Я вот пока отвечу, значит, на те вопросы о рабе Божьей. Раб Божий, раба Божия. И некоторым это кажется, что вот несколько унизительным. А мне кажется, что, ну и не только мне, конечно, вот, что ничего унизительного здесь нет. Потому что, знаете, рабом Божьим быть нисколько не унизительно, а, в общем-то, почетно, потому что ничей-нибудь. Он же творец, а мы творение. Поэтому что ж тут? Если бы он не сотворил, нас бы просто не было, и не было бы ничего. Вот. Мало того, если вы знаете, начиная с 60-х годов новой эры христианской, да, на христиан началось гонение. Да. И вот в Риме, в том древнем Риме, были разрешены все культы религиозные. Можно поклоняться было любым богам. Да. А вот христианство было запрещено и было государственным, являлось государственным преступлением. Вот, участие в христианских богослужениях и так далее, поклонение Богу. А почему? Что же так раздражало власть придержащих, римские власти, да, императора и так далее? Нерон первые гонения начал, да, сжигали христиан, на столбах привязывали к столбам просмоленной такой тканью и зажигали. И такими вот факелами озарялся Рим. Почему? Да и даже, в общем-то, мы знаем, что гонения на христиан и в 20 веке, после вот Октябрьской революции, тоже почему-то, вроде, казалось бы, такая, ну, неактивная, такая религия, которую ударили по правой щеке, подставь левой. А зачем же уничтожать надо было церкви, священнослужителей и так далее? Зачем? Так же, как и в том времени. Почему запрещалось? А потому что христианин был рабом только Божиим и не мог быть рабом никакого другого человека. Поэтому я думаю, что вот даже исходя из этого вот короткого такого, что ли, экскурса, я думаю, что мы должны радоваться, что мы рабы Божии. И это мы себя сами именуем так, чтобы вот показать, подчеркнуть, что мы все-таки, мы твои, мы в твоем подчинении. Как ты будешь, мы живем тобой, как говорил апостол Павел, что живем ли, умираем всегда Господне, ничей-нибудь, а Господне только. Вот, и это очень важно, вот это осознание. Вот так, да. У нас еще вот есть несколько вопросов, которые нам прислали письменно. Вот вопрос о кремации, как относиться к кремации, тоже не раз задавался он, я отвечал уже, постараюсь коротко на него ответить. Значит, да, у христиан принято предание земле. Язычники сжигали тела усопших, значит, предают земле. Другие какие-то мусульмане, да, иудеи, но обряд несколько отличается, но тем не менее земле. Потому что Господь говорит: «Земля еси, и в землю отыдешь». Да. сотворил он нас из праха земного, и становимся мы прахом земным. Вот так традиционно, но боимся ли мы кремации, и мы ее не приветствуем, да, я имею в виду под словом «мы», ну, христиане, не приветствуем кремацию, но какого-то вот запрета на... Есть экстремальные условия. Умер человек где-то там, ну, в путешествии, я не знаю, далеко там за океаном где-то, нужно доставить сюда, там, где кремируют. По каким другим причинам, особенным, да? И если... Можно ли потом его отпевать? Можно, конечно, потому что Господь сотворил, можно сказать, из ничего нас, из праха земного. Да, ему достаточно будет какой-нибудь, это, чтобы произошло воскресение этого человека. Да. Так, и это не только мы выдумали, люди 20 и 21 века, когда вот кремация стала развиваться и появились крематории. Нет, мы знаем, так, вот опять же, обратившись к гонениям на христиан в древности, во втором веке, по-моему, да, Нунций Феликс писал, язычники решили, ну, вот в борьбе с христианством, что они будут сжигать тела христиан, и тогда, мол, как же вы воскреснете? Решили так вот запугать, да, христианские общины. И вот этот Нунций Феликс отвечал, что сжигаете тела христиан, думаете, что а мы ведь не воскреснем, а будем воскрешены Богом. То есть не сами по себе воскреснем, а Господь нас воскресит. И это, конечно, совсем другое дело. Вот. Поэтому не боимся мы кремации, как и древние христиане. Сжигайте, все равно Господь воскресит, и достаточно будет ему этого пепла там или еще что-нибудь. Поэтому, не приветствуя там как-то кремацию, мы ее не отрицаем. Сейчас в крематориях, мне доводилось вот и в Нижегородском быть, крематории, там комната есть, где совершается отпевание. И в других крупных городах, поэтому по каким-то случаям кремация допустима. Но не говорим, что вот вперед и все, теперь все тела нет. Остается традиционное захоронение в землю, чтобы человек из праха взят и стал прахом земным. Да, вот еще о поминках вопрос, да, значит, почему там, ну, совершается поминовение, трапеза, поминальная трапеза. Ну, потому что это идет из древности, да, из древности и из языческой древности, ну, когда были, конечно, тризны, и совсем, ну, другие были традиции захоронения, и богатых, скажем, там, людей, князей, вот, и их свиты, жен княжеских, и у простонародья был другой, но, тем не менее, всегда поминальный обед был. Оставили его в своем вот использовании и христиане. Поэтому поминки, когда они совершаются по православному обряду, ничего такого отрицательного, что ли, в себе не несут. Люди молятся, да, или после, там, скажем, захоронения идут и садятся за общую трапезу, да, читают молитвы, вот, вспоминают усопшего, каким он был, да, молится о том, чтобы ему пройти, так сказать, пути и более, ну, что ли, для души легче, чтобы помогли наши молитвы ему. Как это происходит, мы, конечно, не знаем, но верим в том, что раз это пришло к нам из древности, из уст в уста, то и мы это совершаем. И тут, конечно, когда это не превращается в просто пришли, поели, ушли, да, или еще и спиртное принесли на поминальную трапезу. Нет, конечно. Там ведь все символично. И то, что там вот колево, да, и то, что и кисель вот на поминках применяется. Это тоже все символизирует некоторые моменты, связанные с миром иным. Об этом можете почитать в каких-то книгах, очень подробно описано. Поэтому предосудительного в поминках ничего мы не находим. Да, вот Евгений нам звонит, спрашивает, как заканчивать молитву «Отче наш». Я понимаю, почему Евгений задал этот вопрос. Ну ладно, тогда сейчас отвечу, потом продолжу. Говорите, слушаю.
6: Здравствуйте, батюшка Владимир.
5: Добрый день.
6: У меня к вам такой вопрос. Мой муж был человеком крещеным, но в советское время, в общем-то, не был, так сказать, воцерковленным. И когда он умирал, он сказал: ты меня отмоешь. И вот у меня вопрос такой: сейчас могу ли я подавать записочки на проскомедию для того, чтобы частички вынимали и в чашу клали, или все-таки вот нет? Вот это меня очень волнует.
5: Если вы меня слышите, он был крещен?
6: Да, он был, да.
5: Его отпевали?
6: Отпевали.
5: Угу. Ну, тогда я коротко вам отвечу, вы имеете полное право, значит, подавать записки. И то, что он был, ну, в какой-то мере он точно сказал вам, ваша молитва очень важна, поэтому молитесь за него, и записки подавать мы можем, потому что все-таки и заблудшие люди, ну, уходят из жизни, да, а ведь если даже он вот произнес эти слова, ты меня отмолишь, значит, где-то там в глубине души он понимал, что молитва-то нужна, это же не просто слова, да, что отмолишь. Поэтому я думаю, что так как он был совершен, совершено и отпевание, то есть вот этот обряд погребения православный, то он не самоубийца. Я думаю, что вы можете... И если он не был богохульником каким-то таким, знаете, разрушающим церкви и смеющимся над, так сказать... над верой, над религией и так далее. Молитесь, я думаю, что вам это не возбранится. Господь молитву принимает. Вот так. Да, так вот, «Отче наш», почему, спросил Евгений, потому что мы читаем, когда дает в Евангелии, когда дается ученикам молитву «Отче наш», они спрашивают ее, как нам молиться. Он говорит: не думайте, как язычники, что в многословии найдете спасение, а молитесь так. И вот произносит слова молитвы. Да? Поэтому там есть отличия в каких-то молитвословах. Мы пишем: «Яко Твое есть царство и сила и слава», там, и так далее. Вот. И...

около икон, мирянин дома. Вот так вот, поэтому, но это не значит, что если вы, ну, произнесете «Яко твое царство», что, ну, что-то с вами там случится, или как-то, ну, что прямо какой-то запрет. Да нет, конечно. Суть-то одна и в том, и в другом, и в том, и в другом, вот этом, в этих словах, которые произносятся в конце молитвы Господней. Еще тут вопрос нам Евгений задает, вот почему была совершена анафема на Льва Толстого. Ну вот, знаете, вот расхожее мнение я нигде не нашел, чтобы Лев Толстой был подвержен анафеме. Может быть, это от рассказа Куприна. Есть у него рассказ, у Александра Куприна, который называется «Анафема». Там об одном дьяконе, когда он, значит, он очень любил произведение Толстого, и вот накануне он читал его «Казаки», вот эту повесть, и просто обливался слезами, и так ему настолько близка была проза, значит, Льва Николаевича, да. И вдруг ему нужно произносить, Куприн пишет, на службе анафему Толстому. И он вместо, значит, анафема, значит, сказал, это вечной памяти, как же он сказал-то? А, многое лето, да, он вместо анафемы, значит, пропел многое лето. Может быть, пошло оттуда, что была анафема. Но тут все-таки Куприн это выдумал. Когда говорят, что был отлучен от церкви Толстой, это тоже не так. Не было какого-то чина отлучения, не было... А анафема, вообще анафема давно уже, я думаю, что, не знаю... 17 века, я не боюсь ошибиться, точно не, лучше тогда не буду называть какие-то даты, да, не произносилась анафема. Именно анафема. Вот это, а что такое анафема? Церковное проклятие. Не было ни на кого. Многие уже там времена. Вот. А что же было с Толстым? А Синод, Священный Синод, в то время, да, Святейший, да, Святейший в то время Синод, он, значит, объявил, что учение Толстого противоречит учению церкви. Вот и все. А вот какого-то отлучения, что он не имеет права, пришел, покаялся, и все, его, он бы был снова членом церкви. Другое дело, вот само слово «отлучение». Мы можем прочитать в каких-то справочных материалах по христианству и таинству исповеди, покаянию, о том, что если человек, да, не ходит в церковь, там, ну, скажем, там, 2 месяца и не причащался, и не исповедовался, он говорит, так, он отлучен уже от церкви. Это не церковь его отлучила, он себя сам отлучил. Своим отношением вот этим, да, ему вот как бы предписано делать это регулярно, чтобы душа не засорялась, все, и все такое, да, а он этого не делает, да, и он чувствует, что оставленность вот эта, так это не Бог его оставил, это он Бога оставил. Поэтому это отлучение, это самоотлучение. Так и Лев Николаевич, да, он сам себя отлучил. Так сказать, написав вот свое Евангелие, да, а церковь сама только объявила, что его учение и церковное учение – это не одно и то же. Вот и все, поэтому самой анафемы и отлучения не было. Вот так. У нас еще есть такой вот вопрос. Да, добродетель воздержания – предписывает человеку владеть зрением, не устремлять взоры или не смотреть на что-либо неприличное. Неприличные вещи я стараюсь не смотреть. А вот что касается природы, произведений искусства, не могу временами глаз оторвать. Я смотрю на лес, цветы, облака, речку, как в последний раз. Не могу насмотреться, как росинка дрожит на траве или как букашка сбирается по листику, ну и так далее. А когда в храме нахожусь, могу подолгу рассматривать настенные росписи, элементы резьбы и декора. Если долго не бываю в красивых местах, начинаю унывать. Является ли такая потребность прекрасным грехом невоздержания? Или и надо ли с этим бороться? Да.

0: Не надо с этим бороться. Надо этому радоваться, что у вас есть это чувство. Существуют так называемые доказательства бытия Божия. Ну, их несколько, не будем о них сейчас говорить. А вот одно из них – это как раз то, что, о чем вот автор вопроса и говорит. Это мы наблюдаем красоту мира, и понимаем, что сотворить этот мир только Бог, существо надмирное. Да, вот это и есть доказательство того, что Господь создал этот мир, что Он есть. Философ был такой, французский Рене Дидро. Он когда-то сказал: «Глаза и крыла бабочки достаточно, чтобы раздавить безбожника». Очень интересно сказано. «Глаза и крыла бабочки достаточно, чтобы раздавить безбожника». Потому что мы удивляемся, видя все это, что человек не может даже близко подойти. Не само собой все это появилось. И чувствуя прекрасное, и радуясь ему, мы, конечно, этим самым уже прославляем Творца. Да. Вот такой вот у нас вопрос об исповеди тоже, да. Предписывается, спрашивает нас Тамара, спрашивает вот она. Предписывается короткая исповедь, то есть мы называем свои грехи. Или все-таки, значит, рассказываем о них, что пресекается с некоторыми священниками. Вот. И как правильно это, что если мы вроде только называем грехи, то как мы можем проявить свое раскаяние? Раскаиваться в грехах это не обязательно вот там, когда происходит таинство исповеди в храме. Мы раскаиваемся, совершив их, осознав грех. Это может быть раньше, может быть дома, когда вы готовитесь к исповеди и вспоминаете, что это или случилось сразу после совершения греха. Да, это же вы не на показ вы священнику. Да, Господь стоит невидимо, присутствует. Священник читает молитву. Сейчас Христос невидим стоит, приемле исповедание твое. Вот он здесь, да. И когда вы называете, вот другое дело, от человека зависит, это его совести, он формально это делает или нет. Он, конечно, может сказать, там, украл, убил, там, животное обидел, там, ребенка как-то оскорбил, ну, и так далее. И не чувствуя ничего, ну, тогда, конечно, это становится фарсом. Так, и рассказывая об этом подробно, это тоже вовсе не значит, что будет в этом раскаяние. Иногда рассказывают, потому что такой вот психологический момент нужно кому-то. Вот священник выступает для этого человека вроде такой вот плеча подружки, которой нужно все это рассказать. А Господь-то знает, когда вы и что совершили. Да, в этом отношении я вот заметил такое различие исповеди мужской и женской. Мужчина приходит и коротко говорит, матерился, обидел жену, там, не воспитываю детей, без каких-то подробностей. Это в силу его вот характера, да. Что за этим стоит, другое дело. Он тоже, может быть, это делает формально, а может быть, неформально, зная, что за этим. И Господь знает, как он это делает, когда и как он это что-то совершил. Да? А приходит женщина и начинает говорить: вот вчера, когда мы с подругой проходили мимо магазина, там, Магнит Косметика и так далее, и говоришь: ну, так а грех-то? Да вот я и говорю, это было вот в 6 часов вечера. Ну, говорите, грех-то называйте. И никак она к нему не подберет. Потому что, ну, вот в силу, опять же, ну, своего вот характера. Поэтому это дома вы вспоминаете, как вы шли мимо магазина и когда вы, как совершали этот грех. Для этого священнику, он в этой же молитве читает: «Ажеточию свидетель есмь». Да, я только свидетель тому, что ты просишь. Так ты называй грех, и ты в нем кайся, конечно. Но для этого не на показ же, не тут. Вот это другое дело. Я думаю, что со мной многие священники согласятся. Видишь, как крупные слезы капают, когда человек говорит: женщина, я самая грешная на свете. Говорит, ну, что же, думает, ну, сейчас скажет что-то такое, что ты упадешь. Вот, а она говорит, что я вчера готовила внуку кашку и попробовала ее. А слеза там такая огромная падает. И только прочитал молитву священник, глаза высохли, и тут же ругается или болтается с соседкой. Это было покаяние или не было покаяния? От чего это зависит? От длительности рассказа, что было совершено, или от чего-то другого? Поэтому, пожалуйста, кайтесь в грехах. Но произносите, конечно, на исповеди очень четко, а там Господь присутствующий знает. Делаете вы это искренне или просто для того, чтобы вас допустили к причастию? Вот так вот. Ну, я едва ли уже успею ответить еще один вопрос, потому что он довольно большой. Но, как и обещал, в следующий раз по 108-му псалму я постараюсь дать ответ более распространенный. Храни вас Господь!
1: Знак вопроса.

0: 02-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Классическая музыка на «Радиообраз».

одном из бальных вечеров у графа Лобковицы, когда Кристоф Виллибальд Глюк играл на клавире, сопровождая танцы, на него обратил внимание итальянский меценат граф Мельци. Он взял Глюка с собой в Италию, в Милан. Там Глюк провел 4 года, совершенствуя свои знания в области музыкального сочинения под руководством выдающегося итальянского композитора, органиста и дирижера Джованни Батиста Сармартини. Начиная с 1741 года, Глюк сам стал сочинять оперы, исполнявшиеся в Милане и в других городах Италии.

0: Классическая музыка на радиообраз.
1: Мили Балакирев. Вальс номер 3 для фортепиано ре мажор. Вальс экспромт.

0: Музыкальные мгновения.
1: На репетиции первой оперы Сергея Рахманинова «Алека» к 20-летнему, еще никому неизвестному автору подошел Чайковский и смущенно спросил: «Я только что закончил двухактную оперу «Иоланта», которая недостаточно длинна, чтобы занять целый вечер. Вы не будете возражать, если она будет исполняться вместе с вашей оперой?» Потрясенный и счастливый Рахманинов не смог ответить и молчал, будто воды в рот набрал. «Но если вы против...» — начал Чайковский, не зная, как истолковать молчание молодого композитора. «Он просто потерял дар речи, Петр Ильич», — подсказал кто-то. Рахманинов в подтверждении усиленно закивал головой. «Но я так и не понял», — засмеялся Чайковский, — «против вы или нет? Если не можете говорить, то хоть подмигните». Рахманинов так и сделал. «Благодарю вас, кокетливый молодой человек, за оказанную мне честь», — совсем развеселился Петр Ильич.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Тихой ночью, поздним летом, как на небе звезды рдеют, как под сумрачным их светом нивы дремлющие зреют, усыпительно безмолвны, как блестят в тиши ночной золотистые их волны, убеленные луной. Лавров стройных колыханье зыблет воздух голубой, море тихое дыхание провевает летний зной. Афанасий Фет.
2: Брамс искал и находил опору в классических традициях, которые сыграли огромную роль в его творчестве. Все романтические переживания заключены в классическую форму. Композитор воскресил баховские формы и жанры. У Брамса есть органные прелюдии и фуга.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском Благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
0: Добрая песня на радио «Образ». Песня.
2: Вальс «Бастон».
0: Автор.
2: Александр Розенбаум.
3: Песня Александра Розенбаума «Вальс «Бастон» была написана им в 1981 году, причем буквально за одно утро, в ленинградской квартире друга, в момент, когда он поймал осеннее настроение. Розенбаум тогда сел за рояль и написал песню, которая сложилась быстро и сразу. Песня была впервые исполнена на следующий день после написания, во время репетиции в артиллерийской академии имени Калинина, где Розенбаум играл со своей рок-группой «Пульс». А всенародную известность она получила после исполнения Розенбаумом на сольном концерте в 1987 году, а также благодаря участию в фильме. В результате «Вальс «Бастон» прозвучал в советской киноленте-драме «Друг», что также способствовало ее популярности.
2: Исполняет Александр Розенбаум.
4: На ковре

«Добрая песня» на радио «Образ». Радио «Образ». Все образуется.

0: Малая Родина.
1: Кулибакский район Нижегородской области. Он расположен в знаменитых Муромских лесах, которые составляют богатство и красоту родного края. Три четверти района заняты лесами. Кулибакский район в числе немногих в области, который богат подземными водами. На территории района протекают реки Теша, Велетьма, речки Шелокша, Ломовь и Лемедь. В Кулибакском районе много удивительных мест, богатых традициями и историей. Одно из них – поселок Гремячево, который еще в прошлом веке был селом. В народе бытует легенда о появлении и происхождении названия села Гремячево. Само возникновение поселения связывают с походом Ивана Грозного на Казань. Царь со своим войском вышел из Мурома в июле 1552 года. Проходя через населенные пункты, царь многим из них давал новые названия. На территории нынешнего Гремячево Ивана Грозного поразило обилие родников, выбегающих с гремучим журчанием из-под крутых берегов реки Теша. Отсюда и пошло название села – Гремячево. Сегодня известно Гремячево своими целебными источниками не только в Нижегородской области, но и далеко за ее пределами. В центре села стоит Казанская церковь – памятник архитектуры XVIII века. Из-под крутой горы вытекает святой источник. Родник именуется Казанским. В святые крещенские дни освящается Иордань. Много людей приезжают сюда на крещение, чтобы искупаться и набрать крещенской воды. В 3 километрах от Казанского родника на противоположном берегу реки Теша находится еще один источник. Его в народе называют Михайло-Архангельским. Предание гласит, что на этом месте стояли 3 неохватных вяза. На одном из них было чудесное явление архистратига Божия Михаила. После этого явления из-под вяза забил святой источник. Здесь тоже построены часовня и купальня, а в октябре 2007-го на святом источнике в честь архистратига Божьего Михаила установлен 6-метровый поклонный крест. Восточнее этого ключа вытекает еще один родник. Над ним построена небольшая часовня. Этот родник назван в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница». Возникновение этого родника необычное. В 30-е годы прошлого столетия одной из жительниц села приснился сон. Во сне было указано место, где нужно было копать,

пьют и другие. Франция. Начало войны стало для Равеля глубочайшим потрясением. Морис Равель попал в число мобилизуемых в действующую армию. Однако медицинскую комиссию он не прошел, был признан негодным к военной службе. И в течение 3 месяцев Равель, используя все свои связи, упорно добивался, чтобы его все же приняли в действующую армию. В октябре 1914 года он достиг своей цели и был принят добровольцем в автомобильный дивизион, где и прослужил шофером грузовика чуть более 3 лет, сначала при инфантерии, а потом при авиационном полку. С октября 15 до весны 17 года он был на самых опасных участках фронта и видел все бедствия войны. Вследствие нервного истощения и обморожения ног, хотя и без единой царапины, Морис Равель был отправлен в тыл. Тема смерти и бренности бытия стала играть важную роль в произведениях композиторов тех лет. Морис Равель отказывался говорить о своем опыте войны, о виденных им убитых и раненых под Верденом. Но в музыке мы можем распознать печать размышлений военных и послевоенных лет. Одно из центральных сочинений эпохи – фортепианная сюита «Могила Куперена» Мориса Равеля. Всем современникам французского композитора было ясно, что это сочинение навеяно не столько посещением могилы композитора эпохи барокко, сколько трауром по многочисленным погибшим на фронте друзьям и коллегам. Окончание войны принесло и новые художественные веяния, обобщенно названные неоклассицизмом. Молодые композиторы, пришедшие на смену признанным мэтрам, стали жарко отрицать господствовавший до этого импрессионизм в музыке. Равель также попытался отойти от своих прежних позиций, что особенно заметно в его знаменитой фортепианной сюите «Могила Куперена».

Еще в 1906 году, практически в начале творческого пути, Мариса Равелли привлекла идея создания симфонической поэмы в жанре вальса. Тогда же появились первые эскизы, но затем другие замыслы надолго отодвинули этот. Новые наброски вальса появились лишь в военные годы, а окончательный вариант был завершен только к 1920 году. Теперь он назывался «Хореографической поэмой для оркестра» и был предназначен для сценического воплощения знаменитой балетной труппы Дягилева. В отличие от своих благородных и сентиментальных вальсов, которые сам Равель считал шубертовскими, этот вальс он трактовал в традициях великого Штрауса, причем не Рихарда, а короля венского вальса Иоганна Штрауса сына. Первоначально Равель предполагал дать своему сочинению подзаголовок «Вена», но позднее отказался от этого намерения. Тем не менее, вот сценическая ремарка к партитуре. «В просветах среди мчащихся вихрем туч мелькают вальсирующие пары. Облака постепенно рассеиваются, виден огромный зал, заполненный танцующими. Сцена освещается еще сильнее, блеск люстр заливает зал. Перед нами императорский двор в 1855 году».

Можно предположить, что речь идет о Венском императорском дворе, но многие современники считали, что речь идет о Париже Наполеона III, о Париже кануна катастрофы 1870 года, о Вене накануне гибели империи Габсбургов в 1918 году. Во всяком случае, замечают исследователи творчества Равеля, в музыке сочинение зазвучало отнюдь не середина XIX века. Над вальсом пронесся ураган войны, и мучительные впечатления военных лет стали едва ли не определяющими в концепции музыки Равеля. Композитор считал все эти предположения досужими домыслами и посмеивался над ними, но известно и такое его высказывание. «Я задумал этот вальс как апофеоз венского вальса, который смешивается в моем представлении с ощущением фантастического и фатального вихря». Первое исполнение вальса состоялось в декабре 1920 года в Париже в концертах Ламуре и имело огромный успех. В 1929 году вальс получил сценическое воплощение в постановке Иды Рубинштейн в Парижской опере. Зазвучали и фортепианные переложения для двух и четырех рук, но наибольшим успехом это сочинение Равеля пользовалось и продолжает пользоваться на симфонической эстраде.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ» в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Десница святителя Спиридона Тримифунского с острова Корфу прибывает в Нижегородской епархии. Нижегородский центр изучения Библии проводит набор слушателей. Вышла в свет новая книга архимандрита Тихона Затекина о царских, императорских и великокняжеских визитах в Нижний Новгород. Подробнее об этих и других событиях. В Нижегородской епархии прибывает ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. Эта величайшая христианская святыня доставлена в Россию с острова Корфу по благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла. Поклониться ей можно будет в 12 регионах страны, в том числе в Нижегородской области. Святыня будет находиться в Нижегородской епархии по 27 августа. Напомним, что встреча ковчега состоялась 25 августа у святых врат Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря при стечении большого числа прихожан и паломников. Ее возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Затем участники встречи прошли со святыней по Святой Канавке. Далее ковчег с десницей святителя был торжественно перенесен в Преображенский собор Дивеевского монастыря, где состоялось всеночное бдение с акафистом святителю Спиридону епископу Тримифунскому. По завершении богослужения митрополит Георгий, обращаясь к собравшимся, сказал:
1: «Для нас сугубая большая духовная радость, что по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла нам сюда, в Нижегородскую землю, четвертую удел Матери Божией, Свято-Троицкий, Серафимо-Дивеевский женский монастырь, прибыли мощи святителя Спиридона Тримифунского Чудотворца. Для нас это очень большая духовная радость и поддержка. Святитель Спиридон с юности, с детства стяжал мирность духа, кротость, молитву, простоту. И он обрел особую милость у Господа, действенно принимает участие в жизни многих людей. И скорый слышатель всем к нему обращающимся за тем или иным разрешением насущных земных вопросов. Всех вас поздравляю с этим благословенным святым днем. Святичи Отче Спиридоне, моли Бога о нас. Аминь. И Богу нашему слава».
0: Это были слова митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия. Всем верующим в храме были розданы маленькие иконки святителя Спиридона Тримифунского. Проводы мощей из Дивеева в Нижний Новгород состоялись днем 26 августа. В этот же день их встретили в Нижнем Новгороде на пересечении улиц Стрелка и Самаркандская. Встречу возглавил владыка Георгий. Оттуда святыня крестным ходом была принесена в кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского. С места события корреспондент «Радиообраз» Олег Демин.
2: Кафедральный Александро-Невский собор. Здесь, друзья, собралось огромное количество людей. Потому что в Нижний Новгород доставлена одна из величайших православных святынь. Это частица мощей святителя Спиридона Тримифунского. Люди очень этого ждали. Кто-то специально приезжал накануне в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, чтобы успеть поклониться святыне как можно раньше. Потому что сначала для поклонения частица мощей святого была доступна в Преображенском соборе Дивеевской обители. Ее встретили там 25 числа. А вообще десница святителя Спиридона доставляется в 12 регионов нашей страны с острова Корфу. Спиридон Тримифунский – это один из наиболее чтимых нашим народом святых. Это покровитель нуждающихся и обездоленных. Это угодник Божий, к которому часто обращаются люди. И вот верующие нескончаемым потоком приходят в наш кафедральный собор на Стрелке. Здесь много волонтеров епархии. Они оказывают помощь, поддержку. И в 16:30 27 числа запланированы проводы святыни. А затем масштабная программа принесения мощей продолжится. Следующий город – это Санкт-Петербург, затем Псков, Смоленск, Иркутск, еще Хабаровск, Челябинск, Екатеринбург, Владимир, а потом Москва. Это все делается по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Приглашаем всех православных в кафедральный собор, чтобы поклониться деснице святителя Спиридона, чтобы духовно укрепиться, помолиться и приложиться к ковчегу с мощами. Олег Демин для службы информации «Радио Образ».
0: Мы благодарим Олега Демина за информацию. Добавим, что во время пребывания святыни в Александро-Невском кафедральном соборе совершаются божественные литургии и молебны с акафистом. Доступ к мощам открыт круглосуточно. С графиком богослужений можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. Напомним также, что проводы мощей из Нижнего Новгорода состоятся 27 августа в 16:30. К другим новостям. Вышла в свет новая книга настоятеля Вознесенского Печерского мужского монастыря Нижнего Новгорода архимандрита Тихона Затекина. Она издана по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия и посвящена царским, императорским и великокняжеским визитам в Нижний Новгород и Нижегородскую губернию, начиная с приезда царя Ивана Грозного в 1548 году. Каждый визит ознаменовывался тем или иным событием в жизни Нижнего Новгорода – строительством храмов, казенных учреждений, светских зданий. Своими указами цари и императоры способствовали развитию и облагораживанию города. Издание иллюстрировано документами, планами, репродукциями, фотографиями из архивов, музеев и библиотек Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Данная книга является совместным проектом Вознесенского Печерского монастыря, Комитета по делам архивов Нижегородской области, Центрального архива региона, Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника и Нижегородского художественного музея. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, Центр изучения Библии, действующий в автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей на двухгодичный курс обучения. Об образовательной программе мы попросили рассказать руководителя Центра изучения Библии Иерея Филиппа Измайлова.
3: Дорогие радиослушатели, приглашаю вас изучать Библию в нашем образовательном центре, который дает начальное системное богословское образование без отрыва от основной работы. Ну и в конце обучения выдадим сертификат о начальном богословском образовании. Основной уклон делается именно на изучении Библии. Ветхий и Новый Завет мы изучаем в течение 2 лет. Третий предмет на неделе в первом году будет катехизис, а во втором году это литургика. Занятия будут проходить с 18 до 20.15 в течение 3 дней в неделю. Более подробную информацию можете узнать на собрании, которое у нас пройдет 5 сентября в субботу в 18.00 в просветительском центре Свято-Никольский.
0: Это был комментарий руководителя Центра изучения Библии Иерея Филиппа Измайлова. Добавим, что подробную информацию можно получить по телефону 8 908 75 75 736. Напомним также, что культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. И в завершении выпуска еще одна информация. В Нижнем Новгороде состоится фестиваль легкой атлетики «Королева спорта». Он пройдет 26 сентября на набережной Гребного канала. В мероприятии примут участие профессиональные спортсмены, любители бега, сотрудники предприятий, образовательных организаций и воспитанники спортивных школ. Особое место в программе займет 77-й легкоатлетический эстафетный пробег на призы правительства Нижегородской области и 100-й традиционный легкоатлетический пробег на призы газеты «Нижегородская правда». Участие в соревнованиях бесплатное, но необходимо предварительная регистрация. Также в рамках спортивного праздника состоится чемпионат России в беге на 100 километров, в котором примут участие около 50 сильнейших спортсменов из разных регионов страны. Кроме этого, спортивный фестиваль объединит участников региональных соревнований на дистанциях 50 и 100 километров. Как отметили в правительстве Нижегородской области, популяризация физкультуры и спорта среди нижегородцев является одной из главных задач, которую выполняет региональное министерство спорта. Она соответствует целям государственной программы «Спорт России». На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Когда б вы знали, из какого сора?
2: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
1: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим всего лишь об одной строфе романа Пушкина «Евгений Онегин». Вот эта строфа меня манит своей таинственностью уже очень много лет. И, наконец, я решила разобраться все-таки откуда, как и почему появился мотив шахматной игры в хорошо известном хрестоматийном романе Пушкина. Традиционно мы, когда говорим о Пушкине, то тут же вспоминаем тему карточной игры, пиковую даму, выстрел, где эти моменты с игрой связанные возникают. Кто-то наверняка вспомнит про то, как Гринёв проигрывает Зурину вот в эту первую их встречу на постоялом дворе, когда Гринёв едет в Оренбург, едет служить и проигрывает в бильярд. Да, вот такую игру вспомнит. Мы помним эту игру, например, тоже бильярдную, когда Онегин играет сам с собой, этот кей откладывает тогда, когда появляется Ленский. Такие игровые контексты для Пушкина в его романах очень часто возникают. Но вот чаще всего вспоминаем мы мотив карточной игры. Мы понимаем, особенно после «Пиковой дамы», что это не просто какой-то сюжетный ход, это еще и такая очень мощная семиотическая конструкция, когда мы начинаем понимать, что это поединок человека с судьбой, когда начинает определять судьбу человека случайность, случай руководит судьбой. А во-вторых, есть еще один очень важный смысл в картах. Картами еще гадают. Такая прогнозирующая функция, что же с человеком произойдет. Повторяю, меня всегда как-то очень так интриговало. 26-я строфа 4-й главы Евгения Онегина, в которой упоминаются шахматы, в которые играют Ленский и Ольга. Вот эта строфа. Он иногда читает Оле нравоучительный роман, в котором автор знает более природу, чем Шатобриан. А между тем, 2-3 страницы, пустые бредни, небылицы, опасные для сердца дев, он пропускает, покраснев. Уединясь от всех далеко, они над шахматной доской, на стол облокотясь, порой сидят, задумавшись глубоко, и Ленский пешкую ладью берет в рассеяние свою. Вот она, эта строфа. Вот действительно, такое очень интересное сочетание. Они читают нравоучительный роман, упоминается Шатобриан, и тот же вдруг шахматная доска. Литература и шахматы, что может быть, так скажем, контрастнее, потому что одно – это чистый вымысел, да, это полет фантазии. Это, безусловно, то, что исходит из жизни. И если говорить о нравоучительном романе, то задает какой-то жизненный образец, так должны жить герои. И вместе вот с тем вдруг шахматы, которые вот по природе своей. Это интеллектуальный поединок, это война двух армий, это столкновение двух армий, одна из которых, безусловно, погибнет. Это поединок, в котором сталкиваются две воли, два интеллекта, две мощных силы, которые просчитывают очень рационально ходы на много-много шагов вперед. Честно говоря, меня поражало всегда Ольга и шахматы, да, вот это как что-то такое, что очень плохо соотносится и плохо совмещается. Потому что, ну, на самом деле Ольга нам показана ветреной, легкомысленной, а шахматы – это та игра, которая не предполагает вообще вот таких качеств. Шахматы – это математический ум. Как и откуда у Пушкина появляется вот этот мотив шахматной игры и какую функцию он выполняет? Первое, о чем мы начинаем думать, вообще умел ли сам Пушкин играть в шахматы? И вообще, какое место в его жизни занимали шахматы, это нам немножко прояснит тот контекст, в котором существуют герои. Да? Были ли вообще шахматы какой-то нормой, каким-то правилом? Но вот что мы знаем точно? То, что азы игры в шахматы Пушкин освоил еще в лицее. Их там обучали этой игре. Она не была любимой их игрой, потому что требовала усидчивости, сосредоточенности. Но она входила в то, чему лицеистов учили. А в окружении Пушкина были заядлые шахматисты. Ну вот мы знаем, что в 20-м году Пушкин окажется в южной ссылке в Кишиневе и будет служить под началом генерала Инзова. Так вот, Инзов был как раз